0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Six Pet.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Дети спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: воздуху мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: кукурузный лабиринт, тренировки леопарда, подружки лемура. В венгерской деревне Кисамбор появился кукурузный лабиринт. Он огромный, как несколько футбольных полей. Его обустроили прямо в поле.

0: среди высокой кукурузы. Если смотреть на дорожки сверху, то видно, что они сделаны в виде разных животных – собаки, медведя, лягушки. Чтобы найти выход, нужен примерно час, а то и два. Внутри много хитрых тупиков, легко заблудиться. Поэтому посетителям на всякий случай выдают карту. Фермеры создают это чудо для детей и взрослых уже 18 лет подряд, перед сбором урожая. Каждый год у лабиринта новая тема. Ранее это были планеты Солнечной системы, старинный замок и даже автомобили. А в этом году звери среди кукурузных джунглей. Самых разных зверей можно встретить в московском зоопарке. А еще здесь можно посмотреть, как тренируют леопарда. Дальневосточный леопард по кличке Мизер дважды в неделю показывает, как умеет выполнять команды. Хищнику уже 13 лет, и он умница. На тренировках встает на задние лапы, дает осмотреть когти, а еще спокойно позволяет врачам почесать свой животик. Так леопарда готовят к будущим медицинским осмотрам, чтобы не боялся. После тренировки к посетителям выходит специалист и рассказывает о жизни редкого хищника. Посмотреть на это можно как в самом зоопарке, так и онлайн во время видеотрансляции. Из московского зоопарка переносимся в Барнаульский. Здесь у лемура Тоши появились две подружки. Тошу привезли летом из Новосибирска. Он быстро освоился и даже прославился тем, что показывал посетителям свои бицепсы. А месяц назад к нему в гости приехали две самки лемура из тульского экзотариума. Сотрудники зоопарка сейчас выбирают для них имена. Знакомство прошло отлично. Тоша сразу принял новых соседок, и теперь они неразлучные друзья. Кошачьи лемуры родом с Мадагаскара. В природе они живут большими группами, в одиночестве сильно скучают. Так что вдвойне замечательно, что у Тоши появилась своя маленькая стая. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.
1: Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Амашки.
4: Да, это самый верный способ узнать, нравишься ты кому-то или нет. Нужно срывать по очереди с ромашки лепесток за лепестком и говорить, любит, не любит. Какой лепесток останется последним, так оно на самом деле и есть.
3: И что? Любит тебя хруп?
4: 12 раз вышло, что любит, и 12, что нет. Не знаю, что и думать. И как назло, ромашки вокруг закончились.
3: Ты, Сима, дремучая маленькая мышка, веришь во всякую ерунду вроде гаданий. Да еще все ромашки в библиотечном дворе испортила. А они могли бы пригодиться.
4: Да на что? Разгадать по ним бесполезно.
3: Ромашка – это важное лекарственное растение. Она активно используется в медицине. А наша буфетчица, тетя Зоя, могла бы приготовить из них полезный ромашковый чай.
4: Да? А название у нее какое-то несерьезное. Ромашка и Вашка. Пи!
3: Ты абсолютно права. Слово «ромашка» появилось так же, как и «Вашка».
4: Это что же, цветок сначала романом назывался, что ли?
3: Ну да. Слово «ромашка» происходит от латинского «романа», римское. А поскольку она издавна была известна как лекарственное растение, то ее называли уважительно «романова трава». Потом просто «романом». И, наконец, роман стал «ромашкой», как Иван Ивашкой.
4: Ой, я вспомнила! Когда у меня горло болело, я его полоскала отваром ромашки. А еще пила ромашковый чай, когда болел живот.
3: Вот! А ты все испортила. Ромашки-то больше нет.
4: Ой, а вот хруп бежит. Он все-таки пришел.
5: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Стойте ровно! Плечи расправлены, руки вдоль тела. Сначала поднимаем одно плечо, а потом поднимаем другое плечо. И опускаем. Затем мы поднимаем оба плеча сразу и снова их опускаем. Понятно? Начали! Раз, поднимаем одно плечо, опускаем. Второе плечо, опускаем. Два сразу плеча, опускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правое плечо, опустили. Вверх левое плечо, опустили. Оба плеча сразу, опустили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опускаем. Продолжаем утреннюю разминку. Встали ровно, ноги вместе. Чуть присядьте, руками возьмитесь за колени. И вращаем коленями по кругу сначала в одну сторону, а потом в другую. Следите за тем, чтобы стопа не отрывалась от пола. Начали. Вращаем коленями в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Остановились. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, подбородок приподнят, руки на поясе. Делаем круговые движения талии. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь в другую. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз. Два, три, четыре. Отлично! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично! Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Прыжки. Спина ровная, плечи расправлены, подбородок приподнят. Руки на поясе. Слегка присели и подпрыгнув встали. Словно в ногах у нас мягкие пружинки. Присели и подпрыгнув встали. Раз, два, три, четыре. Сели и подпрыгнув встали. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Сели, подпрыгнув встали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен. По плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой. Повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: Как устроено детское радио?
3: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
2: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
4: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать!
5: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
0: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
5: 0+.

0: «Червячок» на детском радио.
1: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Всем любителям чтения мое глубочайшее почтение! С вами снова я, книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как девочка Ксюша встретилась с самой настоящей феей. И что из этого вышло? О том, как самая обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков. И как юный сыщик Макс познакомился с инопланетянином Филом.
0: Книжный червячок на детском радио.
1: Иногда чудеса случаются с нами там, где меньше всего этого ожидаешь. Например, с девочкой Ксюшей это случилось в самой обыкновенной электричке. Дело в том, что однажды они с папой были в гостях, и так им было весело и хорошо у друзей, что они засиделись допоздна. Еле-еле успели на последнюю электричку. Что случилось потом, рассказал в своей книге «Фея пригородных поездов» Виктор Ольшанский.
2: Вагон был абсолютно пустой. Ни души. Сели. Ксюша скинула тяжеленный рюкзак и достала из бокового кармана свой новенький красненький телефон.
3: «Стоп! Никаких игр!» — тут же услышала она. «Доставай книжку, будешь учить стихотворение к понедельнику. Что там у вас задано?»
2: «Пап!» — взмолилась Ксюша. «Завтра-послезавтра выучу, 2 дня впереди».
3: «Угу, знаем мы, как кое-кто любит учить стихи. Не спорь. Начнешь сегодня, завтра фундамент будет уже готов».
2: Пришлось Ксюше достать учебник по чтению. Задали поэму Пушкина «Руслан и Людмила». Конечно, не все, а только отрывок про дуб и кота ученого, но все равно длиннющий.
3: «Читай вслух», — сказал Валера дочери. «С выражением.
2: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том», — начала Ксюша с выражением, как было велено. Бодро проскочила «Витязей прекрасных» с их морским дядькой и дошла до королевича. «Там королевич мехомодом пленяет грозного царя». Задремавший отец тут же открыл глаза. «Здрасте».
3: «Не мехомодом, а мимоходом», — поправил он.
2: «Ну-ка, повтори». Папа рассказывал, что цирковой артист, завалив трюк, повторяет его несколько раз подряд до тех пор, пока не получится идеально. «Там королевич мимоходом, там королевич мимоходом, там королевич мимоходом», — торопливо отбарабанила Ксюша.
1: Ксюша оглянулась на папу, но увидела, что он задремал. Она не стала его будить, быстренько дочитала отрывок до конца и взялась было за телефон, но тут увидела, что в вагон вошла женщина. Сначала она приняла ее за контролера, но что-то было не так. Во-первых, она была одна. А ведь всем известно, что контролеры всегда ходят подвое. Во-вторых, для контролера она была странно одета. На ней был длинный темный плащ и желтые резиновые сапоги. А еще у нее были яркие синие-синие, прямо васильковые глаза. Женщина направилась к ней.
2: «Нет, она не контролер», — подумала Ксюша. «Контролеры в форме и ходят всегда вдвоем».
3: «Верно», — кивнула женщина. «А я всегда хожу одна».
2: «Слышит, о чем я думаю?» — испугалась Ксюша и решила, что это уже слишком. «Кто она? Неужели колдунья или ведьма?»
3: Женщина улыбнулась и покачала головой.
2: «Волшебница!» — успела подумать Ксюша, но не угадала. Странная женщина снова покачала головой. «Фея!» — негромко произнесла она и уточнила. «Фея пригородных поездов». Слово «фея» прозвучало так просто и буднично, как будто женщина в плаще сообщила, что она инженер, повар или медсестра в поликлинике. «Ничего себе!» — изумилась Ксюша. И еще она подумала: «Интересно, у всех фей резиновые сапоги желтые, или они в разных ходят, в красных и синих тоже?» Но вслух сказала: «Вообще-то фей не бывает, это фантазия и сказка».
3: Женщина опять улыбнулась.
2: «Проверим?» — предложила она.
3: «Проверим!»
2: — согласилась Ксюша и взглянула на отца.

0: Папа поерзал, почмокал губами, но не проснулся. «Что ты хочешь?» — спросила фея. «Говори, не стесняйся». Ксюша так растерялась, что учебник выскользнул у нее из рук и упал. «Вот, выучить хочу!» — сказала она, подняв книгу. «Из Руслана и Людмилы Пушкина, чтобы раз и готово!»
1: «Значит, такое у тебя желание?» — переспросила фея в желтых сапогах.
0: «Да, такое!» — подтвердила Ксюша, решив, что отступать уже поздно.
1: «Хм, тогда закрой глаза».
0: «Зачем?»
1: Закрывать глаза Ксюше не хотелось. Вдруг это никакая не фея, а обманщица.
2: Но глаза закрылись сами собой.
3: То, что случилось потом, Ксюша объяснить не могла. Вдруг пахнуло свежим соленым морским воздухом. Она увидела себя на берегу моря. Дул колючий ветер, а прямо перед ней высился огромный дуб. Это было лукоморье. Все как в книжке. И кот-ученый, который все время что-то бормотал, и русалка с рыбьим хвостом и распущенными волосами, и следы невиданных зверей на песке, и избушка на курьих ножках. А тут и витязи подоспели, и королевич, у которого поперек седла лежал старик в царском одеянии и брыкался. Над головой пролетел колдун, в бороду которого вцепился богатырь. Проскакала мимо ступа с бабою Егою. Прохромал грустный Кощей, пробежал серый волк. Ксюша вернулась к дубу и снова увидела кота. Он ловко спустился по цепи вниз, посмотрел на Ксюшу внимательно и вдруг сказал обыкновенным человеческим голосом: «Следующая остановка — платформа Мичуринская». Ксюша открыла глаза. Домой они с папой вернулись поздно и сразу легли спать. А выходные промчались как-то совершенно незаметно. А про стихотворение Ксюша просто забыла. Вспомнила только тогда, когда ее вызвали к доске. Вот невезение-то. Но начала Ксюша уверенно.
0: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». А дальше, дальше, как ни странно, строчки стали всплывать в голове сами собой без малейших усилий, и так вплоть до королевича. «Там королевич мехомодом пленяет грозного царя».
1: Мехомодом.
0: Все в классе заржали, как кони. Даже лучшая подруга Маринка — предательница.
1: Учительница Жанна Семеновна, всегда строгая и выдержанная, тоже засмеялась и долго не могла успокоить класс. Наконец навела порядок, предложила Ксюше дочитать до конца. Ксюша, волнуясь и краснея, дочитала без запинки все до самых последних строчек.
0: «И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил».
1: Но почему-то в этом месте она не остановилась, а пошла читать дальше наизусть.
0: «Одну я помню сказку эту, поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой».
1: И дальше, и дальше про пиру Владимира, который выдавал меньшую дочь за храброго князя, и про баяна, который славил на пиру Людмилу прелесть, и Руслана. В учебнике этого, конечно, не было и быть не могло. Все в классе молчали. «Во дает, Ксюша!» Жанна Семеновна так удивилась, что прервала Ксюшу не сразу. «Молодец! Хватит! Достаточно! 5! Я всегда знала, что ты можешь, когда захочешь».
3: Увы, несчастное словцо «мехомодом» никто не забыл. И в классе еще долго подшучивали над Ксюшей, дразнили, предлагая ей сходить мехомодом в столовую, библиотеку или раздевалку. Было обидно, но уже не так сильно. А про фею Ксюша так никому не рассказала. Но иногда ей казалось, что если поздно вечером с отцом сесть в пустую электричку и папа заснет, то дверь вдруг откроется и в вагон войдет она. Фея пригородных поездов. Вот такую удивительную историю придумал писатель Виктор Ольшанский и рассказал ее в своей книжке «Фея пригородных поездов». А выпустила эту книгу издательство «Розовый жираф» для детей от 6 лет.
4: Книжный червячок.

0: детском радио.
1: Читаем книжечки. Наверное, у каждого из нас есть такое занятие, которым мы готовы заниматься в любое время и без всякого напоминания. У кого-то такое занятие становится со временем профессией, у кого-то остается любимым хобби. Вот у меня, например, такое занятие — это, конечно, книги, чтение. Без них я не могу прожить буквально ни минуты. А вот у 10-летнего Максима из фантастической повести Галины Веклич «Космическое соседство» таким страстным увлечением были расследования. Максим точно знал, кем он будет. Конечно, великим сыщиком, грозой преступности. На это решение очень повлиял тот подарок, который на его 10-летие сделала ему бабушка. Набор юного сыщика. Это было настоящее сокровище. Во-первых, в нем была пусть и тоненькая, но очень интересная книжица. Как следить за объектом, оставаясь незамеченным. Еще там обнаружился миниатюрный блокнот и карандаш для заметок, прозрачные герметичные пакетики для улик, ультрафиолетовый фонарик и спички в коробке с надписью «Искры разоблачения». Но гораздо больше на его решение повлиял тот факт, что его прапрадед, в честь которого его, кстати, и назвали Максимом, был известным сыщиком, работал над первой в Российской империи картотекой преступников и даже участвовал в Международном съезде криминалистов. За многочисленные заслуги его прозвали «гением сыска». Каждый раз, когда бабушка заводила рассказ о своем деде, Макс почти не дышал от волнения. В этих историях было столько приключений. За каждым словом скрывались погони, заговоры и, конечно, разоблачения. И надо сказать, Макс не только мечтал о расследованиях, он активно в них участвовал. Получалось, правда, не всегда. Чаще всего оказывалось, что преступления и вовсе нет. А Макс зря тревожил соседей, случайных прохожих и прочих посторонних людей своими гипотезами. Родителям то и дело приходилось рассыпаться в извинениях перед подозреваемыми. Лишь однажды Макс оказался прав, когда заподозрил в воровстве продавца овощей. Он назвал это «делом овощной палатки». Но после него, увы, последовала целая серия неудач.
2: Как-то вечером, после одного из таких провалов, Макс сидел дома. Погода испортилась, а к ночи разыгралась настоящая буря. Плотное покрывало тьмы разрывалось частыми вспышками молний. Гром гремел так, что дрожала фарфоровая посуда в буфете. Водяные потоки силы били по окнам. В какой-то момент к привычным звукам непогоды добавился свист. Сперва едва различимый, потом все более отчетливый. В следующий миг яркая зеленая вспышка осветила улицу и раздался оглушительный грохот. Дом будто вздрогнул. Макс, отбросив одеяло, вскочил с кровати и прильнул лбом к холодному окну. Мальчик изо всех сил всматривался в мокрую черноту. Ему казалось, что на соседском газоне что-то темнеется. Из-за стены воды было сложно рассмотреть. Ударил гром, всполох молнии на мгновение осветил двор. На траве лежал человек. Еще несколько минут темноты и новый разряд молнии. Теперь было видно, что рядом с лежащим есть еще кто-то. Большая, несуразная фигура в чем-то темно-блестящем склонилась над телом. Улица снова окунулась в непроглядную ночь. Что там происходит? Макс даже вспотел от напряжения. Когда спасительная вспышка молнии в следующий раз осветила лужайку, она была пуста. Макс не заметил, как чья-то фигура скользнула вдоль забора. А наутро оказалось, что в соседнем доме появился жилец.
1: Дом этот давно стоял пустым. Его хозяйка Степанида умерла, а ее племянник Филипп жил где-то очень далеко и никогда не приезжал в их город. Вот поэтому, когда Макс и его родители

0: Родители увидели в соседском дворе молодого мужчину, они решили, что это, конечно, тот самый Филипп. Максу, правда, он показался странным, и поэтому он решил за ним незаметно последить. Макс вооружился старым биноклем, который для него тоже раздобыла бабушка, и устроил два дозорных пункта. Один у окна своей спальни, а второй на лужайке перед домом. Воскресенье он провел в наблюдениях. Понедельник в попытках объяснить странное поведение Фила. Во вторник Макс уже был твердо уверен, что с соседом что-то не так.
1: Дни выдались солнечные, как и положено для середины июня. Столбик термометра словно приклеенный держался на 30 градусах. Все горожане дружно переоделись в шорты, майки и сарафаны. Но не Фил. Поверх джинсов и рубашки, которые были на нем в день знакомства, сосед накинул еще длинный старомодный плащ грязно-коричневого цвета. Похожий носила бабушка Макса с марта по май. А на голове у него устроилась соломенная шляпа с широкими полями. Казалось, нелепый вид его совсем не смущает. В первый же день наблюдения Макс заметил, что сосед побывал в магазине.

0: надежды. Ровно в 7 вечера сосед покидал лужайку. Несколько раз дергал дверь, ведущую в подвал, видимо, проверяя, хорошо ли она закрыта, и скрывался в доме до утра. Макс не знал, что и предположить. Вот что можно искать на небольшой лужайке несколько дней кряду? Это должно быть что-то маленькое, раз сосед до сих пор там ползает. Запонка, редкая монета, ключ от почтового ящика или от подвала. Кстати, Макс ни разу не видел, чтобы сосед открывал дверь в подвал. Тем не менее, Фил дергает ее каждый вечер. Логично предположить, что он или ходит в подвал по ночам, когда Макс не видит, и потом не может вспомнить, закрыл ли дверь, или вовсе туда не ходит. Но внутри есть что-то настолько ценное, что он переживает, чтобы никто туда не попал. Почему Фил кутается в нелепый плащ в жару? И вообще так и не переоделся? Нет с собой вещей? Но ведь он приехал издалека. Не мог же он вообще ничего с собой не взять. А может, он прилетел на самолете, а его багаж потеряли? Но почему не купить что-нибудь здесь? Ведь магазин же он нашел. И что за странный выбор товара? Несколько пачек соли каждый день. Что он с ней делает? Может быть, участвует в каком-нибудь конкурсе? По засолке огурцов, например? И чем он тогда вообще питается, если больше ничего не покупает? Подвальными запасами консервов? Но Макс ни разу не видел, чтобы сосед открывал дверь в подвал.
1: И тогда Макс разработал план действий. Он заметил, что Филипп уходит в магазин каждый день ровно в 13:00 и отсутствует 40 минут. Значит, у Макса есть меньше часа, чтобы попасть в дом, а еще лучше в подвал и выяснить что-нибудь о новом соседе. Все складывалось как нельзя лучше. Родители отправились проведать бабушку, а Фил ровно в 13:00 отправился в магазин. Юный сыщик Макс отправился в соседний дом. Ему повезло. В коридоре он наткнулся на люк, который вел в подвал. Не раздумывая, Макс включил фонарик и спустился вниз.
0: В подвале было темно и пыльно. Вдруг в луче фонарика что-то блеснуло. Макс подошел поближе к одной из полок и уставился на небольшую металлическую игрушку в виде космического корабля. Игрушка была сделана со множества мелких деталей: крохотных лампочек, антенн, круглых окошек. Макс внимательно обследовал каждый уголок подвала. Вдруг наверху хлопнула входная дверь. Звук шагов приближался. Заскрипела лестница. Шаг, второй, третий. Прямо перед Максом оказались две ноги. Две очень странные ноги. Тонкие, но мускулистые. Они переливались перламутром и заканчивались длинными двупалыми стопами. Макс медленно поднял глаза. Перед ним стоял инопланетянин. Высокий, худой, с длинными конечностями. На большой голове сияли два огромных выпуклых глаза. Инопланетянин замер на несколько секунд, а потом уставился прямо на Макса. «Макс заорал!»
1: События, которые последовали дальше, были настолько удивительными, что Макс сам не всегда верил в их реальность. А что это были за события, очень подробно написано в повести Галины Веклич «Космическое соседство». Книгу выпустило издательство «Нигма» для детей младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как девочка Ксюша встретилась с феей и что из этого вышло. И о том, как юный сыщик Макс познакомился с инопланетянином Филом. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок, ваш книжный

0: Всем привет! Мы группа Пугалки! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песню группы Пугалки, мы похожи!
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: вкусной лягушки-путешественницы. Козельские пироги.
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
2: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
3: Ква-ква!
4: Это вроде школа, потому что уроки есть.
3: А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
4: И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
5: Слушайте на детском радио. 0+.
6: А это слон. Самое большое животное на Земле.
7: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
5: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
6: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе-предоброе утречко!
2: Здравствуйте-здравствуйте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я чайник Кипидоша.
1: Давайте все вместе порадуемся новому дню и, конечно, улыбнемся.
2: Сейчас улыбнется и наш коллега из службы информации Ярослав Попов. Ярослав, привет! Рада видеть тебя в отличном настроении!
3: Взаимно, коллеги! Готов порадовать слушателей интересными новостями. Расскажу о празднике спорта, о необычном хобби и о том, когда же придет настоящая осень. Московское время 7 часов.
4: В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. Завтра, 23 сентября, наступит астрономическая осень. Это особенный день, день осеннего равноденствия. Продолжительность дня и ночи сравняется, а потом ночи начнут удлиняться, а дни становятся короче. По подсчетам ученых из Московского планетария, в начале сентября Солнце светит почти 14 часов, а к концу месяца уже меньше 12. Так что домой с прогулок придется приходить раньше. Зато останется больше времени на настольные игры, творчество и любимые хобби. Необычное хобби у одного бывшего пожарного из Америки. Дэрил Паркер уже много лет собирает носки и решил доказать, что у него самая большая коллекция в мире. У него уже почти 2000 пар. Сначала носки Дэрилу дарили друзья и близкие. Потом семья заметила, что носков становится все больше и больше. И тогда внуки посоветовали дедушке попробовать побить мировой рекорд. И он согласился. Как только рекорд подтвердят,

0: все носки он отдаст в приюты для людей, которым нужна помощь. Так его забавное хобби принесет большую пользу. Большую пользу людям приносят занятия спортом. В этом убедился корреспондент детского радио Егор Егоров. Он побывал на первом фестивале УШУ в Москве, который прошел при поддержке детского радио. Чем запомнился праздник спорта, сейчас узнаем из репортажа Егора.
1: Традиционные китайские фонарики, надувные панды, яркие фотозоны с иероглифами и бамбуком. Парк Музеон украсили в восточном стиле для первого фестиваля УШУ. УШУ – это общее название для всех боевых искусств, которые есть в Китае. Начался фестиваль со встречи с драконом. Артисты в ярких костюмах пронесли на шестах длинную фигуру дракона. И тот, словно живой, извивался и танцевал. Актеры уличного театра разыгрывали сценки, исполняли мелодии на музыкальных инструментах и читали стихи. На праздник УШУ в Москву приехали спортсмены из разных городов. Они показывали свое мастерство, надеясь увлечь зрителей восточными боевыми искусствами. Ведь заниматься ими может любой, заверила меня олимпийская чемпионка Дарья Тарасова.
2: Уж очень многогранный, интересный вид спорта. Это не просто спорт, это искусство, которое доступно каждому человеку от 4 лет до 90 лет. Поэтому, попробовав себя раз в УШУ, ты можешь найти что-то особенное, что нужно для тебя. Захочешь владеть ты приемами защиты, возможно, ты захочешь оздоровиться, возможно, ты захочешь выступать и стать будущим чемпионом мира или олимпийским чемпионом.
1: Самым ярким событием фестиваля стало выступление шаолиньских монахов. Они делали сальто, балансировали на копьях, вращались вокруг палки и удивляли зрителей тем, как мастерски владеют своим телом. А еще на фестивале установили рекорд по массовой тренировке с веерами. Участники одновременно выполняли упражнения. Получилось очень эффектно. Фестиваль УШУ объединил спорт и культуру и показал, быть сильным – настоящее искусство.
0: Это был репортаж нашего корреспондента Егора Егорова с первого фестиваля УШУ в Москве. Он прошел при поддержке детского радио. Видео и фото с праздника спорта смотрите на сайте и в соцсетях нашей радиостанции. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
3: Сегодня в городе Колумбия, штат Южная Каролина, где один бывший пожарный коллекционирует носки, плюс 32 градуса, небольшой дождь. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
4: А в Тольятти, где кто-то сейчас разыскивает свои носки, собираясь в школу или детский сад, плюс 22, облачно с прояснениями, детское радио можно слушать на частоте 97 FM.
3: В Москве, где прошел первый фестиваль УШУ, днем плюс 18 градусов, небольшой дождь.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Вот именно. Некоторые сегодня придут. Вот правильно, правильно, друзья. Именно придут, друзья.
2: Куда?
1: Ну, к тебе. Если что, ты зови, и они, значит, придут. Понимаешь, Кипидош?
2: Нет.
1: Ай! А то ты не знаешь, что сегодня Всемирный день без автомобиля, поэтому никто не приедет, а все придут.
2: Вот. Ох, если бы, Веснушечка, все взрослые бы исполняли вот эти предписания. Представляешь, действительно, вот сегодня с утра никто не сел в автомобиль.
1: Ух ты!
2: Вот что бы было в мире?
1: Красота!
2: Угу. Коллапс бы наступил.
1: Да что коллапс-то? Вон, пожалуйста, тебе общественный транспорт как шикарно ездит.
2: Угу. Ну, а как ладно. Люди на работу будут тогда добираться?
1: Ну ладно, слушай, про друзей. А некоторые друзья тоже не смогут приехать, а только придут. И еще одни герои сегодняшнего дня.
2: Это кто?
1: Слоны и носороги.
2: К нам придут в гости сегодня слоны и носороги?
1: Обязательно, потому что сегодня Всемирный день защиты слонов и Всемирный день носорогов. Они придут. Ой, как придут к нам. Ты что, будешь не рад?
2: Интересная компания. Слон и носорог.
1: Ну да, они примерно похожи. Серенькие такие, большущие. Лучше, как это, под ноги им не попадаться. Я так считаю. Ну, а я сегодня предлагаю все-таки устроить какое-нибудь позитивное поэтическое утро. Стихи посочинять, например, про слона и носорога.
2: Ух ты! Сразу про и того, и про этого?
1: Да, чтобы они были в одном стихотворении.
2: Эх, а где наши юные поэты утренние? Давайте, будите свое воображение, свою фантазию. Сегодня сочиняем стихотворение, где должны фигурировать сразу и слон, и носорог.
1: Можно 2 строчки, можно 4, можно 6, можно 8.
2: Можно
1: сколько?
2: Дать им имена.
1: Да, кстати, придумать им историю. А может быть, просто сочинить это хокку. Хотите 3 строчи?
2: Можно.
1: В японском стиле. В общем, с утра будем свою голову. Да как? 8495-134-5664. Звоните.
2: Ну, а как сочините, то и присылайте, и пишите. Вот сюда. +7 916 968 0968.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Что вы думаете по поводу слонов и носорогов? Прекрасные животные, есть только немножко в отдалении стоять, особенно от носорога.
2: Ну да, близко к ним лучше все-таки не подходить.
1: Ну, слон-то еще куда ни шло. Это более, мне кажется, понятное нам животное.
2: Ну да, слонов даже приручить можно. А вот с носорогами...
1: Проблема?
2: Вряд ли получится.
1: Мы сегодня сочиняем стихи про слонов и носорогов. Слоны и носороги гуляли по дороге, гуляли по дороге и пели не в попад. А также носороги читали монологи, слоны стихи читали, притоптывая в такт. Вот, такая история.
2: Какие творческие ребята.
1: А кто же нам дозвонился?
2: Алло.
3: Здравствуйте.
1: Привет, давай знакомиться, как тебя зовут?
3: Катя.
1: Катя, очень приятно. Катюша, ты откуда звонишь?
3: Из Петербурга.
1: Угу. Была ли ты когда-нибудь в ленинградском зоопарке?
3: Да, была.
1: Есть у вас там слоны?
3: Да.
1: Носороги?
3: Да.
1: Все есть в ленинградском зоопарке. А вот панды нет. Ну, не о ней сейчас речь. Сейчас говорим о слонах и носорогах. Сочинила что-нибудь, Катюш?
3: Да, сочинила.
1: Давай, слушаем тебя.
3: Слон и носорог. Они же слов

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Продолжаем движение. Поставьте ноги на ширине плеч, руки на поясе. Будем делать круговые движения талии. Так, словно мы крутим обруч. Если у вас есть обруч, то возьмите его. И это упражнение делайте с ним. Начали. Вращаем туловищем сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Опять раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Ноги на ширине плеч, спина прямая. Одна рука вверх, другая вниз. Руки ровные. Энергично машем назад двумя руками одновременно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки. Не останавливаемся, машем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки снова. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Завершаем зарядку ходьбой на месте. Шагаем бодро, колени поднимаем высоко. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Ой, что будет? Что будет, если, например, поссорится слон с носорогом, Кипитош? Представь себе, такие две глыбища вдруг такие, опа!
1: Даже страшно представить. Лучше пусть дружат.
0: Не будем с тобой, кто победит, выяснять? Ну, вообще, да. И слон, и носорог здоровущие. Какие у них ноги огромные. Вот, лучше, конечно, держаться подальше. Но я очень люблю слонов. Мне кажется, если вот к тебе слон проникся, он будет, как в рассказе «Девочка и слон». Помнишь?
1: Это правда, да.
0: Почему мы вдруг заговорили сегодня об этих животных? Вроде у нас средняя полоса, да, или что у нас там, центральная Россия, вот. Но у нас здесь такие животные не водятся. Тем не менее, мы не можем обходить стороною общемировые проблемы. Правильно?
1: Не можем.
0: Сегодня Всемирный день защиты слонов, а еще Международный день носорогов. И мы решили не просто так его отметить, а посочинять стихи. Ну, хотя бы 4 строчки, ребята.
1: Носорог со слоном шли гулять на речку, и решили там вдвоем они построить печку.
0: Интересно, уже.
1: Полежать они успели, искупаться не сумели. Слон решил, ну как же быть? Будем в душ сейчас ходить. Носорог намылил тело, ну а слон все смыл умело. Ну да, слон может выступать в роли душа.
0: Совершенно верно. Для у него носорога. Даже хобот для этого приспособлен. Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша, пишет Вадим из Архангельска. Встретил слон в саванне друга, носорога храбреца. Два упрямца шли по кругу, словно два больших кольца. Слон трубил, а рог блестел. Каждый спорить не хотел. Постояли и решили, дружба – главный их удел.
1: Вот, я об этом говорю. Лучше пусть дружит. Однажды ночью носорог и слон увидели один и тот же сон. Как будто носорог летает, а слон на глубину ныряет.
0: Ух ты!
1: Видишь, все мечтают летать, как птицы, даже носороги.
0: Кто это сочинил?
1: Это я пока даже не знаю.
0: Семен Михайлов из,
1: вот, из Пензы.
0: И папа.
1: Молодцы.
0: Так, ладно, доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Давно вам не писал, пишет папа Леша, город Череповец. Сейчас, по-быстрому, небольшой рифмоплет. Итак, носорог и слон в лесу вместе ели колбасу. Где они ее нашли, остается непонятно. Но вместе по лесу гулять, это ж так занятно. В лес пошли они гулять и их дружбу не разнять. Вот такая вот история.
1: Вместе ели колбасу?
0: Ну а что, если кроме колбасы они ничего больше не нашли, понимаешь?
1: Здрасте, я Ваня Петров, вот мое стихотворение. Вот носорог и слон, а вместе носослон. Он большущий и здоровый, ну а дружит он с коровой.
0: Вот так тебе, пожалуйста.
1: Носослон. Вот и скрестили.
0: Ну она тоже чем-то вот это вот. Ну а Алиса из Санкт-Петербурга, желаем всем отличного настроения, вот вам подарок. Однажды слон и носорог делили узкую дорогу. Слон говорит, я здесь пройду, а носорог, как ни крути, я тоже крупный, извини, но мне не сдвинуться с пути. Они стояли битый час, стучали тумбами не раз, пыхтели, фыркали, сопели, но уступить не захотели. В итоге сели на газон, съел носорог огромный клен, а слон кувшин.

0: Шинку и Лопух. И подружились эти два.
1: Ой, ну хорошо, а то я думал, уже конфликт назревает.
0: Так, что нас ждет дальше? Ну-ка, ну-ка.
1: А дальше мамы, папы, дети, внимание. Скоро поиграем. У нас семейная игра, поэтому давайте дозванивайтесь вместе. Ребенок плюс взрослый. Потому что разыгрывать мы будем сертификат для семейного отдыха в загородном отеле на берегу Волги в Тверской области.
0: Ух ты, класс. Ну давайте 8495 134 5664.

0: Собирайка.
1: Сейчас будем кому-то помогать собираться. Все зависит от того, куда, в общем-то, вы собрались.
2: Ой, мы тебе еще помощники с тобой. Лиза, привет!
3: Здравствуйте.
2: Куда собираемся сегодня мы с тобой?
3: Поход.
1: Угу. В поход?
2: Это всех в поход тянет. Ты заметил, Кипятош?
1: Куда именно?
3: В горы.
2: Все-таки горы, все-таки горы.
1: Но надо же.
2: Думала, поход вокруг дома. Так, ну что, тогда открывай чемодан. Сейчас будем укладывать вещи. Если вещь тебе понадобится, ты думаешь, говоришь, берем. Если вообще не нужна будешь, говоришь, не берем. Понятно?
3: Да.
2: Ну все, поехали.
1: Воздушный шарик.
3: Не берем.
1: Нет.
2: Ну, а какой от него толк? На нем не полетаешь, понимаешь. Грабли!
3: Не берем.

0: А грабли не берем. Ты что? А как же листья убирать, чтобы палатку поставить?
1: Какие листья?
0: Ну, какие осенние.
1: В горах?
0: Да. Ну, давай.
1: Ладно. Бидон с молоком.
2: Не берем.
1: Как, без молока пойдешь?
0: Можно взять маленький пакетик, если уж так ты любишь молоко. Капли в нос.
1: Во.
2: Берем.
0: Ну, а мало ли насморк случится.
1: Ну, конечно. Ладно, хорошо. Каску.
2: Берем.
1: Зачем?
0: Ну, там может быть камнепад. А у тебя каска есть.
1: А, если что, защита головы, да?
0: Корзинка.
2: Берем.
0: Ну, для грибов. Мало ли там в горах будут грибы особенные горные.
1: Микрофон.
2: Не берем.
0: Жалко, можно было, конечно, там концерт дать. Но тогда надувной костюм динозавра.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: В системе все включено. Категория 0+.
4: Ой, там прям все есть?
3: Все есть.
4: И ничего с собой брать не надо?
3: Только каску. Спасибо тебе большое за звонок. Впереди у нас поздравлялочки.
2: Собирай.

0: Поздравляем тебя с твоим 11-летием. Ты у нас красотка и большая умница. Пускай в любимом скалолазании ты добиваешься самых больших высот. А школа приносит только радость. Твои мама, папа, брат Гриша, дедушки и бабушки, город Обнинск.
1: Поздравляю любимых деток Ладу и Степу с прекрасным солнечным днем, хорошего настроения, легкой учебы. Мама Ира, город Москва.
0: Доброе утро. В Санкт-Петербурге сильнейший туман, но мы через него прорвемся к знаниям. Дани и Ани, хорошего дня. Очень вас любим. Мама Ксюша и папа Вадим.
1: Давайте, ребята, давайте.
0: Я Егор Козлов, я поздравляю себя с тем, что у меня сдача ГТО сегодня. Передаю привет маме Светлане, папе Алексею, брату Игорю и сестре Кате.
1: Давай, удачи. Едем в школу, пишет Агата из Колтыши. Привет родным, маме, папе, бабушке, собаке Бернику. Всем хорошего настроения.
0: Агата из Колтыши, правильно?
1: Да.
0: Привет маме, брату Саше, который дрыхнет. Он начинает учиться только в 13 часов, я ему завидую. София из Москвы, 9 лет.
1: Да не надо ему завидовать. Зато он не слушает детское радио, в отличие от тебя.
0: Передаю привет Лизе Марченко из лицея номер 2 города Одинцово. Удачного тебе дня, люблю очень, папа. И передаем привет всей прогимназии, друзьям Антошка Михайлов и Светик Ерохина. Едут в школу за новыми знаниями. Всем хорошего настроения!

0: А сегодня у нас две двоечки, 22 сентября. И, между прочим, некоторые поклонники... Поклонники «Хоббитов» сегодня празднуют их день, потому что решили, что 22 сентября день рождения у двух известных «Хоббитов» Бильбо и Фродо Бэггинсов.
1: Именно сегодня?
0: Да, именно 22 сентября. Вот, то у нас там есть, как их там, полурослики. Поздравляем с днем рождения, ребятки! Любимая наша доченька Варюха, поздравляем!

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск! Хеллоу! Бонжур!
3: Хрися!
4: Салам!
3: Ола!
4: Гутен так!
0: Шалом!
5: Привет!
6: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
7: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
8: Днем по будням на детском радио.
9: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна

с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГРН-радио. ОГРН-1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я пушистик, и я потерялся.
2: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
3: Пушистик!
2: Приключения мамонтенка. В поисках мамы.
1: Я плыву к тебе.
2: В кино с 1 октября.
4: 6+.
5: Реклама.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ООО
7: «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Самый горячий на планете привет! Шалет вам говорящий чайник Кипитоша.
2: А я, Веснушка, отправляю вам самый осенний привет. И пока вы его ловите, приветствую ведущего новостей Ярослава Попова. Привет, Ярослав! О чем расскажешь?
3: Доброе утро, коллеги! В этом выпуске лемур, который нашел подружек, леопард, который показывает трюки, и кукурузный лабиринт, в котором можно заблудиться.
4: Никогда не была в кукурузном лабиринте. С удовольствием бы в таком заблудилась. Обожаю молодую кукурузу.
5: Московское время 8 часов.
6: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: В студии Ярослав Попов.
3: В венгерской деревне Кисамбор появился кукурузный лабиринт. Он огромный, как несколько футбольных полей. Его обустроили прямо в поле среди высокой кукурузы. Если смотреть на дорожки сверху, то видно, что они сделаны в виде разных животных – собаки, медведя, лягушки. Чтобы найти выход, нужен примерно час, а то и два. Внутри много хитрых тупиков. Легко заблудиться. Поэтому посетителям на всякий случай выдают карту. Фермеры создают это чудо для детей и взрослых уже 18 лет подряд, перед сбором урожая. Каждый год у лабиринта новая тема. Ранее это были планеты Солнечной системы, старинный замок и даже автомобили. А в этом году звери среди кукурузных джунглей. Самых разных зверей можно встретить в московском зоопарке. А еще здесь можно посмотреть, как тренируют леопарда. Дальневосточный леопард по кличке Мизер дважды в неделю показывает, как умеет выполнять команды. Хищнику уже 13 лет.

0: лет, и он умница. На тренировках встает на задние лапы, дает осмотреть когти, а еще спокойно позволяет врачам почесать свой животик. Так леопарда готовят к будущим медицинским осмотрам, чтобы не боялся. После тренировки к посетителям выходит специалист и рассказывает о жизни редкого хищника. Посмотреть на это можно как в самом зоопарке, так и онлайн во время видеотрансляции. Из московского зоопарка переносимся в Барнаульский. Здесь у лемура Тоши появились две подружки. Тошу привезли летом из Новосибирска. Он быстро освоился и даже прославился тем, что показывал посетителям свои бицепсы. А месяц назад к нему в гости приехали две самки лемура из тульского экзотариума. Сотрудники зоопарка сейчас выбирают для них имена. Знакомство прошло отлично. Тоша сразу принял новых соседок, и теперь они неразлучные друзья. Кошачьи лемуры родом с Мадагаскара. В природе они живут большими группами, в одиночестве сильно скучают. Так что вдвойне замечательно, что у Тоши появилась своя маленькая стая. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Барнауле, где в зоопарке у лемура Тоши появились две подружки, днем плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Там детское радио слушают на частоте 106 FM.
2: В венгерской деревне Кисомбор, где теперь можно побегать по кукурузному лабиринту, сегодня плюс 18, небольшой дождь, там детское радио слушают в мобильном приложении.
1: Ну, а в Москве, где в зоопарке можно посмотреть, как тренируют леопарда, сегодня днем плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Ой, страсть, как я люблю разные лабиринты, пещеры, вот это вот. Знаешь, как здорово бегать по зеркальному лабиринту. Пум, пум, пум. Все время стучишься в стекло.
2: Зеркало от этого не может разбиться? Это безопасно?
1: Нет, ну нестись вот так, конечно, нельзя по такому лабиринту, потому что действительно можно так врезаться, что ого-го. Ты просто ходишь, вот так вот ходишь, и опять не выход. Пошел, пошел, и опять не выход.
2: Слушай, ну а может же кому-то стать страшно? Кто-то может испугаться, там, заплакать.
1: Ну вот видишь, в этом кукурузном лабиринте посетителям на всякий случай выдают карту.
2: Ах, карту. С картой уже не так интересно искать выход.
1: Ну а ты говоришь, если ты заблудился прям... Ну вот на крайний случай достаешь эту карту. Ну знаешь, как в конце учебники подсказки всегда на задание, ответы правильные. Ну это вот на крайний случай. Ну, представляешь, какая интересная тема в этом году в лабиринте. Звери среди кукурузных джунглей. А, класс! Носорог из кукурузы, слон из кукурузы, динозавр из кукурузы.
2: Нет, ну это прикольно. Тем более это под открытым небом, а не где-то там в запертом помещении.
1: Кстати, а вот придумай-ка уменьшительное слово от слова «кукуруза».
2: Кукурузонька.
1: Кукурузонька. Оньк, кукурузонька.
2: Кукурузушка.
1: А если это он, маленький початок, да?
2: Кукурузик. Кукурузик. Зёнок.
1: Нет, кукурузик. Кукурузик нам очень даже понадобится. Точнее, кукуруз не понадобится, а ик понадобится.
2: Да.
1: Потому что впереди у нас игра, которая так и называется. Загадочный ик. Ребят, хотите поиграть с нами? Давайте прямо сейчас звоните 8495-134-5664.

0: шик-кик. Уньк-янь-ушк. Пик-шик-кик. Уньк-янь-ушк.
1: Загадочный пик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
4: Сейчас будем заниматься магическими перевоплощениями.
5: Ого, вот это ты сказал.
4: Да.
5: Алиса нам дозвонилась. Привет.
6: Привет!
5: Привет! Куда едешь? Куда путь держишь?
6: В школу!
5: Да ты что? Ты в каком классе учишься?
6: Первом.
5: Как тебе учится в первом классе?
6: Классно.
5: Классно? Чему уже научилась?
6: Вот вчера изучали букву А пропустила.
5: Замечательная буква, мне очень нравится. Так, ну ладно, сегодня мы будем с тобой учиться икать правильно. Вот.
4: А вот как превратить большую школу в маленькую? Что нужно сделать со словом «школа»?
6: Школенька.
5: Вот, добавить к слову уменьшительный суффикс, правильно?
4: Школенька.
5: Да, вот ик можно, школечка, чик, ник, йок, ок, еньк, оньк и другие уменьшительные суффиксы добавляем к слову, и получается слово из большого маленькое. Ну, мы тебе дадим сейчас несколько слов, тебе нужно будет их превратить быстренько. Готова?
6: Да.
4: Яблоко.
6: Яблочко.
5: Помидор.
6: Помидорушка.
5: Помидорушка.
4: Стол большой.
6: Столик.
5: Малина.
6: Малинушка.
4: Машина.
6: Машинка.
4: Ну вот.
5: Замечательно. Вот видишь, ты, Алиса, научилась сегодня правильно икать. Это тоже важно. Если икаешь неправильно, все, пиши пропало. Такой мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас получился. Мы тебя поздравляем.
4: И ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте.
7: Ура! Ура!
4: С ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвес и мини-лента.
5: Спасибо тебе большое, Алиса, за звонок. Хорошего тебе денька сегодня в первом классе. Учись, учись, учись. А у нас впереди поздравлялки.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
1: Загадочный пик.

0: А сегодня, напоминаем, 22 сентября. Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Доброе утро всем, кто слушает детское радио. Поздравляем всех с началом нового замечательного дня. Передаю привет Софии Загудаевой и желаю получить сегодня в школе долгожданный сертификат. Папа Иван из Москвы. Что за сертификат, интересно, такой, а?
1: Ангелиночка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, удачи, терпения. Оставайся такой же умной, красивой. Твоя сестра Ксюша, мама и бабушка.
0: Передаю привет всем ведущим любимого радио. Желаю отличного эфира Веснушки и Кипитоши. Желаю новых интересных приключений лягушки-путешественницы. Это Ярослав из Москвы.
1: Доброе утро, всем хорошего дня, отличного настроения. Большой привет от первоклассника Намаза. Учись, сынок, все получится. Люблю, мама Лена.
0: У меня два брата, они уже взрослые. Передаю им приветы. Старшему брату Сереже привет в Нижневартовск. А среднему брату Леше в Москву. Это от Вани Петрова из Камышлова, Свердловской области.
1: Как вот вас разбросало-то, братишки?
0: Ну да.
1: По стране.
0: Бывает такое. Когда братья уже взрослые, они могут ехать, куда им заблагорассудится.
1: Паша из Москвы передает привет мамулечке. Чтобы у нее все было хорошо, я ее так люблю.
0: Ну что ж, дорогие наши, всем желаем сегодня отличного денька, прекрасного настроения. Пусть сегодня удача вас не отпускает.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Мы думали, думали, думали, думали.
4: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний. Он и получил подарочек.
3: И что? Больше подарков не будет?
4: Будут. Призы новые, новые загадки.
3: Правда, что ли?
4: Да, ведь это говорю вам я. Сундучок с секретом.
3: Понял, класс. Игра «Сундучок с секретом».
4: Новые призы и новые загадки.
3: Каждый день
4: на детском радио. Сыграй со мной.
0: 0+. Реклама.
5: Привет, вы кто?
6: О, мы мини-лента.
5: О, вы что, вернулись?

0: 8-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
7: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы что?
10: Все ленивцы – левши.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утро! Привет, девчонки, мальчишки, мам, папы, бабушки, дедушки. Как же хорошо, когда мы все вместе просыпаемся, вместе что-то начинаем делать, играть, петь. И, конечно же, что?
2: А давайте сейчас устроим коллективные потягушечки, а?
1: Вот.
2: Потягушечки. Давайте все вместе руки поднимаем наверх. Тянемся. Аккуратно, аккуратно. У кого там люстра уже вот под руками. Потянулись в стороны. Теперь в стороны. Вот, растянули себя.
1: Потянулись, можно и поспать.
2: Не-не-не, мы к зарядке все готовы.
3: На зарядку садись.
4: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем. Бодро шагаем на месте, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина ровная, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Молодцы! Вытянули руки перед собой, вращаем кистями рук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вращаем руками в локтях. Сначала к себе. Раз, два, три, четыре. И от себя. Два, три, четыре. К себе. Два, три, четыре. От себя. Два, три, четыре. А сейчас вращаем прямыми руками одновременно. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Отлично! Продолжаем движение. Приседания. Ноги чуть расставили в стороны. Спина ровная, руки на поясе. Сели, вытянули руки перед собой.

перед собой, встали на поясе. Раз, два, сели, встали, сели, встали. Раз, два, молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворачиваемся вправо, руки разводим в стороны. Встаем ровно и руки на поясе. Поворачиваемся влево, руки в стороны. Встали ровно, руки на поясе. Раз, поворот вправо, руки в стороны. И два, встали ровно, руки на поясе. Три, поворот влево, руки в стороны. Четыре, встали ровно, руки на поясе. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вправо руки в стороны, встали ровно. Влево, ровно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ой, Даш, новость хочешь?
2: Про слонов и носорогов?
1: Нет.

0: Интереснее.
1: Ну, давай,
0: ну,
1: давай.
0: На данную секунду.
1: Давай.
0: У нас тут недалеко новый торговый центр открылся. Пойдем туда мороженое есть.
1: Ой, Веснушечка, ты же знаешь, я не любитель вот такого времяпрепровождения.
0: Ну чего ты? Ну давай хоть на 5 минут зайдем, хоть посмотреть, любопытно, ну давай.
1: В торговый центр?
0: Да, новый, новый.
1: Ой, ох уж эти девичьи развлечения.
0: Ой, ты так говоришь, как будто я тебя прошу со мной в куклы играть.
1: Мороженое, может, впрочем, в парке можно поесть, на свежем воздухе. И оно там наверняка дешевле, чем в торговом центре. И мы здоровее будем.
0: А если погода будет плохая? Вон, дождь за окном, смотри. К тому же я видела рекламу этого центра, и там написано: «У нас самые дешевые цены в городе».
1: Это такая реклама у них?
0: Ну а что? Надо проверить обязательно. Пойдем.
1: Ну, ладно, конечно, пойдем, но надо сначала разобраться с этими ценами.
0: И как же мы с тобой сейчас разберемся, если ж мы эти цены в глаза не видели?
1: А тут не надо ничего видеть. Просто, к слову, цена далеко не всегда подходит слова «дорогая» или «дешевая». Так что то, что ты в рекламе увидела, мне очень-очень не понравилось.
0: Ой, непонятно мне твои слова, что ты тут запутал меня.
1: Ну вот смотри, мороженое, твои любимые, может быть дорогим, а может быть дешевым, так?
0: Ну да, как и все остальное.
1: Правильно, когда речь идет о товарах или услугах. Скажем, дорогое мороженое, да, дорогая доставка продуктов на дом.
0: Ну а с ценой как же, если она не по карману, а она какая будет?
1: Давай, давай у ребят спросим. Они у нас сообразительные и, мне кажется, знают, как говорить грамотно.
0: Согласна. Друзья, у нас есть мороженое. Это мороженое дорогое. Как лучше сказать, какая у него цена?
1: Звонить. Будем разбираться. 8495-134-5664.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: Ну что, тут у нас путаница вышла с ценами. Но с помощью ребят наших, вот знатоков и любителей русского языка, мы просто обязаны разобраться, что с ценами не так.
2: Любой ценой обязаны разобраться.
1: Любой ценой. И нам дозвонился Артем. Приветик.
3: Здравствуйте.
2: Привет.
1: Ну, Артем, расскажи нам, пожалуйста, какая цена мороженого, если мы знаем, что оно дорогое? Как про цену сказать правильно, чтобы все вокруг не смеялись над тобой?
3: Ну, высокая.
1: Высокая.
2: А можно сказать «дорогая цена»?
3: Ну,
2: нет.
3: Нет?
1: Угу.
3: Ну, нелогично.
1: Нелогично, дорогая цена. Высокая цена. Или, если не высокая,
3: низкая.
1: То низкая. А бывало ли такое, что тебе что-то покупали по высокой цене, но это оказалось невкусным? А бывало наоборот?
3: Ну, наверное, да.
1: Ну да, такое бывает. Еще не высокая цена, это еще не гарантия того, что это будет вкусно.
2: Ты что, ходила на уроки по финансовой грамотности, Веснюшка?
1: Я пока еще нет. А вообще, кстати, нам немножечко рассказывали об этом в школе.
2: Вот, я слышу, да.
1: Да, вот я сейчас вспомнил. Хорошо. Ладно, мы сейчас не о финансовой грамотности, мы о высоких, низких, дорогих, дешевых ценах.
2: Как правильно-то все-таки?
1: Но нам сейчас все разъяснит. Главное по запяточечкам, склонением, ударением. Преподаватель Института русского языка Александра Матрусова. Здравствуйте!
4: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша! Когда речь идет о ценах, мы говорим, что они высокие или низкие. Этот товар может быть дорогой или дешевый, а вот про цену так лучше не говорить. Почему? Удивятся наши слушатели, посмотревшие сочетание «дорогая цена» и «дешевая цена» в толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова. Да потому что даже Ожегов написал это в скобках. Итак, запоминаем. Цена только высокая или низкая, а товар – дорогой или дешевый. Но надо знать и одно важное исключение. В русском языке есть устойчивое выражение, фразеологизм «достаться дорогой ценой». И только это одно выражение красивое и правильное. Давайте в одной подсказке запомним сразу два правила. «Достался дорогой ценой» – товар с высокой ценой. Говорите правильно.
1: Ну, надо же, как Александра Николаевна вовремя вспомнила Сергея Ивановича Ожегова. Ой, у него сегодня, кстати, день рождения. Вот так вот. У составителя словаря русского языка. А ты, Артемыч, молодец, прям в точечку попал. Высокие и низкие цены. Ну что, награждать будем его?
2: Да, конечно.
1: Давай, вручай.
2: Ты получаешь от спонсора АО «Карибия» сертификат на двоих в аквапарк «Карибия».
1: Ого!
3: Ура!
2: Еще бы! Огромный волновой бассейн, термальный комплекс, настоящая русская баня, снежная комната и, конечно, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
1: Ура! Молодец, Артемыч! Тебе классного отдыха и высоких горок. Кстати, а еще дорогой ценой может достаться победа, так ведь?
2: Да, можно так сказать. А еще есть выражение «любой ценой». Любой ценой одержим победу на соревновании.
1: А цена – это не только про деньги.
2: Ну, вот, как видишь.
1: Ой, знаешь, я еще вспомнила. Говорят же, ему цены нет, да?
2: Ну, как правило, когда речь идет о каком-нибудь специалисте, умельце и профессионале своего дела.
1: Вот тебе и цена. Какое сложное слово, а?
2: Главное, мы поняли.

0: сегодня, что если речь идет о деньгах, то следует говорить «высокие цены» или «низкие цены». Только так.
1: Самое время вспомнить нашу подсказку-запоминалку.
2: Достался дорогой ценой товар с высокой ценой.
3: Показы.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: спортивная программа.
1: Всем привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сегодня впервые в истории моей программы я буду вести ее не один, а вместе с одним из самых знаменитых спортивных комментаторов России Дмитрием Губерниевым. Дмитрий Губерниев. Он сам бывший спортсмен. Хоккей, футбол, легкая атлетика, борьба, лыжи. В итоге Дмитрий сел на банки. Нет, не с солеными огурцами или с вареньем. Он сел на банки и поплыл навстречу спортивным рекордам. Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Но кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
2: Только в русском языке название вида спорта может звучать так красиво. Гребля академическая. Почему академическая? Потому что академичный и академический стиль. Почти 100% мышц человеческого тела участвуют в гребке. Но самое главное – это традиции великих университетов. Поэтому гребцов-академистов называют академиками. Это, ребята, фантастическая учеба. И те люди, которые здорово учатся, как правило, становятся классными гребцами-академистами или академиками.
0: Спортивная программа.
1: Гребцы-академисты соревнуются на длинных и совсем узеньких лодочках, которые называют академическими судами. Банками в академической гребле называют сиденья, на которых сидят гребцы. Название произошло от итальянского слова «банко», что означает «скамейка» или «лавочка». В отличие от обычных лавочек, у этих банок есть колесики, которые ездят по специальным рельсам. Перед гребком спортсмен сидит с полусогнутыми ногами, упираясь в подножку. Потом гребец загребает веслом в воду и вжух! Выпрямляет ноги и отъезжает вместе с сиденьем. Получается, что гребет он руками, а работает всем телом. Академическая гребля – олимпийский вид спорта с 1896 года, то есть с первой современной Олимпиады, которая проходила в столице Греции в Афинах. Гонки хотели провести на море, но случилась буря, и старты пришлось отменить. Со временем соревнования перенесли на спокойную воду, на каналы, которые строили специально для соревнований гребцов. Соревнуются гребцы по одному, по два, по четыре и по восемь человек в лодке. Греблей занимаются и мужчины, и женщины. Академическая гребля бывает парная и распашная. В парной у каждого спортсмена два весла, а вот в распашной одно. У российских гребцов славная история побед. Начиная с 1952 года, когда наши академисты впервые

приняли участие в Олимпиаде, они завоевывали множество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Гребцы разгоняют лодки до скорости 30 км в час. Это очень быстро. Лодки не плывут, а буквально летят по воде. Наблюдать за этим полетом и борьбой гребцов – колоссальное удовольствие. Что происходит со зрителями и комментаторами? Что, Кирюш, не знаешь? Ну, а вот послушай. 2004 год. Летняя Олимпиада. Греция. Афины. Финальная гонка. Слово Дмитрию Губерниеву.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Олимпиада. Греция. Афины. Финальная гонка. Слово Дмитрию Губерниеву.
3: Терпите, ребята! Да, давайте! Ну, еще вместе взяли! Гребем, мужики! Вперед! Вы посмотрите, что происходит. В этом финале наша парная четверка Федоровцев, Свирин, Спинев и Кравцов неожиданно вырываются на первое место. Просто феноменально. Так здорово готовые четверки сборной команд Польши и Чехии начинают отставать. Считанные метры до финиша, но не будем забывать, что победный дух тренера олимпийского чемпиона Юрия Малышева, который готовил и воспитывал этих ребят, поможет им победить. И что мы видим? Это победа! Наша четверка парная. Победитель Олимпийских игр. Невероятная сенсация, такая для нас приятная, в гребле академической.
2: О, я видел этот финал. Вспомнил, аж дух захватило. Дмитрий Губерниев про свою любимую академическую греблю может говорить часами. Но нам пора заканчивать этот выпуск. Хочу только напомнить, что все достижения, все победы в любом виде спорта начинаются с тренировок. С вами были спортивный комментатор детского радио Захар и...
3: Дмитрий Губерниев, гребец-академист или академик, специально для детского радио.
4: Спортивная программа. Детское радио. Детское радио.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
2: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Мегабук ГКТ ОГРН 102 770 057 87 40. Адрес 109 012, город Москва, территория Кремль, здание 1.

0: категория 6+.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Реклама.
4: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Сезар. Будущее». Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону /495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
8: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Собака может рисовать не хуже человека.
12: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
12: По выходным на детском радио.
14: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
15: Всем привет, ребята взрослые, как прекрасно, что вы снова с нами. Да-да, это мы, Веснушка и Кипятёша, радуемся новому дню вместе.
16: Улыбается и наш коллега из службы информации Ярослав Попов. Ярослав, привет. Рада видеть тебя в отличном настроении.
17: Взаимно, коллеги. Готов порадовать слушателей интересными новостями. Расскажу о празднике спорта, о необычном хобби и о том, когда же придет настоящая осень.
18: Как-то когда? Она уже полмесяца идет. Сегодня уже 22 сентября.
19: Московское время 9 часов.
20: В эфире детское радио.
21: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
22: В студии Ярослав Попов.
17: Завтра, 23 сентября, наступит астрономическая осень. Это особенный день, день осеннего равноденствия. Продолжительность дня и ночи сравняется, а потом ночи начнут удлиняться, а дни становятся короче. По подсчетам ученых из Московского планетария, в начале сентября Солнце светит почти 14 часов, а к концу месяца уже меньше 12. Так что домой с прогулок придется приходить раньше. Зато останется больше времени на настольные игры, творчество и любимые хобби.
19: Необычное хобби у одного бывшего пожарного из Америки. Дэрил Паркер уже много лет собирает носки и решил доказать, что у него самая большая коллекция в мире. У него уже почти 2000 пар. Сначала носки Дэрилу дарили друзья и близкие. Потом семья заметила, что носков становится все больше и больше. И тогда внуки посоветовали дедушке попробовать побить мировой рекорд. И он согласился. Как только рекорд подтвердят, все носки он отдаст в приюты для людей, которым нужна помощь. Так его забавное хобби принесет большую пользу. Большую пользу людям приносят занятия спортом. В этом убедился корреспондент детского радио Егор Егоров. Он побывал на первом фестивале УШУ в Москве, который прошел при поддержке детского радио. Чем запомнился праздник спорта, сейчас узнаем из репортажа Егора.
23: Традиционные китайские фонарики, надувные панды,

0: яркие фотозоны с иероглифами и бамбуком. Парк Музеон украсили в восточном стиле для первого фестиваля ушу. Ушу – это общее название для всех боевых искусств, которые есть в Китае. Начался фестиваль со встречи с драконом. Артисты в ярких костюмах пронесли на шестах длинную фигуру дракона. И тот, словно живой, извивался и танцевал. Актеры уличного театра разыгрывали сценки, исполняли мелодии на музыкальных инструментах и читали стихи. На праздник ушу в Москву приехали спортсмены из разных городов. Они показывали свое мастерство, надеясь увлечь зрителей восточными боевыми искусствами. Ведь заниматься ими может любой, заверила меня олимпийская чемпионка Дарья Тарасова.
1: Ушу очень многогранный, интересный вид спорта. Это не просто спорт, это искусство, которое доступно каждому человеку от 4 лет до 90 лет. Поэтому, попробовав себя раз в ушу, ты можешь найти что-то особенное, что нужно для тебя. Захочешь владеть ты приемами защиты, возможно, ты захочешь оздоровиться, возможно, ты захочешь выступать и стать будущим чемпионом мира или олимпийским чемпионом.
0: Самым ярким событием фестиваля стало выступление шаолиньских монахов. Они делали сальто, балансировали на копьях, вращались вокруг палки и удивляли зрителей тем, как мастерски владеют своим телом. А еще на фестивале установили рекорд по массовой тренировке с веерами. Участники одновременно выполняли упражнения. Получилось очень эффектно. Фестиваль ушу объединил спорт и культуру и показал, быть сильным – настоящее искусство. Это был репортаж нашего корреспондента Егора Егорова с первого фестиваля ушу в Москве. Он прошел при поддержке детского радио. Видео и фото с праздника спорта смотрите на сайте и в соцсетях нашей радиостанции. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
2: Сегодня в городе Колумбия, штат Южная Каролина, где один бывший пожарный собирает носки, коллекционирует, так сказать. Плюс 32 градуса, небольшой дождь. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
3: В Тольятти, где кто-то сейчас тоже разыскивает свои носки, собираясь в школу или детский сад. Плюс 22, облачно с прояснениями. Там детское радио слушают на частоте 97 FM.
2: В Москве, где прошел первый фестиваль ушу, днем плюс 18 градусов, небольшой дождь.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Все верно, это мы, Веснушка и Кипитоша, это детское радио, и мы очень рады, что вы слушаете нас.
2: Да, с нами миллионы сердец. Боются все в унисон, встречают новый день, радуются, что он пришел. Мне кажется, сегодняшний день богат всякими разными событиями. Давай проверим.
1: Давай.
0: Наш календарь.
1: Итак, сегодня 22 сентября. На дворе, в народном календаре у нас день Акима и Анны.
2: Соответственно, сегодня Аким и Анна у нас главные именинники. Впрочем, сегодня у нас их столько. Ой, и приготовились. Иосиф, а еще Никита, а также Василий, Федот, Макар, Ефим, Лука, Иннокентий, Архип, Серафим, Зиновий, Григорий, Александр, Захар, Алексей, Дмитрий и Александр. Ничего себе, сколько! Вот это да!
1: Святые Иоаким и Анна считаются покровителями рожениц. Поэтому в этот день поздравляют вот молодых мамочек, которые вот только-только-только произвели на свет новых, свеженьких слушателей детского радио.
2: Мне понравилось, как ты сказал, свеженьких слушателей. Мне кажется, у нас все свеженькие с утра.
1: Не, ну вот, сам, вот эти самые вот, которые вот прям вот только-только вот это появились.
2: Если хотите быть свеженьким, ходите больше пешком. Вот. Даже если, например, у вас в доме есть лифт, но вы живете, скажем, этаже на третьем, четвертом, но стыдно, товарищи, стыдно передвигаться на лифте. Так же, как если, например, до вашей школы совсем немного, тоже не бегите за автобусом, чтобы проехать одну остановку.
1: Да.
2: Это я к чему? Потому что сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Вот. Уж пешком-то ходить самое милое дело в такой день.
1: Велосипед. Это же чудесное средство передвижения.
2: И ноги! Вообще им цены нету. Вот слоны, понимаешь, ходят на ногах, не ездят в автомобилях, они жалуются.
1: Ну, можно и на слоне. В некоторых странах люди на слонах, собственно, и передвигаются, а не на автомобилях.
2: Сегодня Всемирный день защиты слонов. Отмечается также Всемирный день носорога, а еще сегодня день хоббита. Кто любит вот этих маленьких, но очень забавных персонажей истории про Властелина колец? Какой еще сегодня милый праздник отмечается? Например, славянский праздник богини Лады, Всемирный розовый день. Но я предлагаю все-таки сегодня пообщаться со слонами и носорогами.
1: При великим удовольствием.
2: Все любят слонов. Ну, носорогов, может быть, не так хорошо знают, как слонов. Но, тем не менее, вот мы сегодня с ними и познакомимся поближе.
0: Наш календарь.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Так, сегодня мы поговорим о слонах. Но это действительно удивительные животные, согласитесь?
2: Да, они живут как люди в семьях, вот. Стадо слонов – это настоящая семья, где самая старшая и мудрая – это тетенька. Вот, слониха. Вот, она водит свою семью к водопою, к пище, учит молодежь, защищает от опасности.
1: Слоны очень умные животные. Могут долго помнить разные маршруты, узнают сородичей. Причем они обладают, как-то говорят взрослые, эмпатией. Вы знаете, что это такое?
2: Ну, это когда ты умеешь сочувствовать другим.
1: Вот. Угу. Далеко не все животные это умеют. А вот слоны могут. Они и радоваться могут, как люди, и переживать, и успокаивать, если вдруг у кого-то что-то случилось. Они подходят, обнимают, гладят, утешают. Ну, вот прям как люди-человек.
2: Да, они умеют обниматься. Вы скажете, как это они обнимаются? А как? Хоботами обнимаются. Вот, прямо так сплетаются. Или сбоку обнимают хоботом. И это их способ выразить привязанности, любовь и поддержку.
1: А еще у них очень хорошая память.
2: Да, мы наслышаны.
1: Могут очень надолго запомнить того, кто обидел слоника.
2: Ну,
1: и припомнить ему потом, даже через долгое время.
2: Мне кажется, таких в мире найдется очень мало людей, которые способны обидеть слоника. Вообще, какая цель или какой должен быть повод, чтобы обидеть слона?
1: Ну, ты знаешь, некоторых слонов же дрессируют.
2: Так.
1: И иногда, к сожалению, дрессируют весьма жестко.
2: Поколачивают.
1: Даже бьют палками.
2: Угу. Так.
1: Это очень печально.
2: Так, не трогайте слонов и вообще животных.

0: животных и людей обижать нельзя.
1: И в зоопарке, если вы встретите слона, не дразните его, а то он вас запомнит в лицо.
0: Придет ночью и отомстит.
1: Нет, ну он может, например, облить вас водой.
0: Если вы живете где-нибудь в жаркой стране, это вам только на руку будет, мне кажется. А если вы живете у нас, то лучше вообще вот таких мер не предпринимать. Ладно, давай какой-нибудь интересненький вопрос про слонов зададим ребятам.
1: Очень много интересных фактов. Ну, например, среди слонов также, опять-таки, как и среди людей, встречаются правши и левши. Это тоже большая редкость в животном мире.
0: Так, ну вот если человек, например, пишет левой рукой вместо правой, ну, можно определить, да, он левша, а слона-то как определить? Писать он не умеет.
1: Нет, писать не умеет. Все, что он делает одной большой своей рукой, хоботом.
0: Так, а как же тогда определить, правша он или левша?
1: Ну, попробуйте догадаться. Ну, не по рукам, естественно, да, потому что
0: рук у слона нет.
1: По каким признакам определяется правша или левша слоник? По глазам.
0: Это как?
1: Ну, один глаз больше другого.
0: Да, интересно.
1: Или по ушам. Опять-таки, по размерам. По бивням. Вы же помните, что у слонов есть бивни?
0: Есть, у них бивни,
1: или
0: да.
1: По хоботу.
0: Интересно, интересно. Ага. И самое главное, каким образом это можно определить? Да. Машет левым ухом чаще, чем правым? Давайте, ребят, звоните. Знатоки слонов. 8495-134-5664.
1: Ну и пишите, конечно. +7 916 968 0964.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Ой, слушай, я еще вспомнила один факт из слоновой биографии. Они не умеют прыгать. Помнишь, мы об этом как-то говорили?
2: Да, ну, извините. Такой вес у слонов, что, ну, такая тушка подпрыгнуть никак не может.
1: Да, вес и строение тела. Вот. Ну, ничего, зато он умеет много чего другого делать. Вот, например, поливать всех из хобота. Ладно. Слоны, как и люди, бывают правши и левши. Как же это определить? Кипитоша предложил четыре варианта. Сейчас посмотрим, что там наши ребята отвечают. Так, Виолетта, посмотри, из Оренбурга написала. Олечка. И, по-моему, вот посмотри, правильно они ответили или нет?
2: Так, интересно.
1: Олечка и Вероника. Виолетта.
2: Угу.
1: Алена нам дозвонилась. Привет.
3: Здравствуйте.
1: Почему же можно определить слона? Правша он или левша?
3: По глазам.
1: По глазам.
2: Как? Ага. По глазам при помощи чего?
1: Ну вот считает человек, что по глазам.
2: Это ну, один глаз больше, чем другой, что ли?
3: Да.
1: У меня тоже, кстати, один глаз больше, чем другой, но это не значит, что я левша.
2: Нет, нет, определить это у слонов можно по бивням. Вот тот бивень из двух, которым он пользуется больше и чаще всего, он будет больше сточен. То есть он даже меньше по размеру.
1: А что слон делает своим бивнем?
2: О, много чего. Деревья, например, наклоняет, роет, ну, защищается.
1: Теперь мы сможем определить слона левшу еще больше. А в этих животных у нас с вами впереди.
0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
4: По заказу госавтоинспекции МВД России.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 23 сентября с 18.30 до 19, 27 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
6: Сказку слушать. А ты?
7: И я.
6: Включай.
7: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
6: Ладно, ладно, подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
8: 0+. Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: KGM представляет.
12: Коллега недавно новый автомобиль

0: купил. KJM Toros. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
1: Ура! Новая машина!
2: А чем он так хорош?
0: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
2: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
0: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
1: Да!
3: KJM Rexton и Toros – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kjm.ru. Реклама.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Помоги оплатить чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Карибара» 18+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет, доброе уточка. Сегодня нашли мы в календаре вот какие новости. Всемирный день защиты слонов. Вы скажете, слон – самое большое сухопутное животное. Да он кому хочешь отпор может дать, чего его защищать. А вот с другой стороны, он внесен в Красную книгу. И слонов, на самом деле, осталось в мире не так уж и много.
2: Да что ты говоришь?
1: И все из-за кого? Из-за человека.
2: Ну, послушай, есть же какие-то, не знаю, заповедники слоновьи. У нас даже в стране выхухоль, понимаешь,
1: есть,
2: живет в заповеднике.
1: Есть, сейчас есть. Но раньше, долгое время, слоны истреблялись ради драгоценных вот этих самых бивней.
2: Но сейчас уже совсем другая ситуация. Сейчас
1: другая.
2: Столько материалов появилось, которые способны заменить слоновью кость. Вообще не отличишь от настоящей. А куда химия пробежала? А еще слоны узнают себя в зеркале. Да. Немногие животные могут узнавать себя в зеркале.
1: Это признак высокого интеллекта, кстати говоря.
2: Когда ты узнаешь себя в зеркале?
1: Да.
2: Что это ты? А как можно понять по слону, что он себя узнал все-таки?
1: Ну, как он себя ведет.
2: А, то есть он не пытается там бросаться на себя самого?
1: Как другие животные, да, в том-то и дело. Да. Или пугаться. А, кто это?
2: Он берет хоботом расчесочку и так шук-шук-шук-шук-шук, вот так себе, да?
1: Да, какой я симпатичный, какие у меня ушки.
2: Так, ну ладно, давай следующее испытание для слоноведов устроим.
1: А вот, кстати, про уши.
2: Так, про уши. Что
1: да,
2: про уши?
1: Зачем слону уши? Кроме того, что он ими слышит, как и все остальные.
2: Ну, а зачем всем остальным уши, кроме того, что они ими слышат, как все остальные?
1: Вот, все остальные животные используют уши по-разному.

0: что-то только для того, чтобы хорошо слышать. Как там, например, сова, например. А вот у слоновьих ушей есть еще некоторые функции. Какие?
1: Ладно, в чем помогают слону его огромные уши? Давайте, ребят, звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои ответики вот сюда. 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Так, ну, слон станет звездой любого экрана, потому что он необычное животное. Ну, мало того, что огромный, еще и с такими ушами. В некоторых мультиках он даже летать умеет благодаря своим ушам.
2: Да, и, кстати, у слонов отличный музыкальный слух, чтобы вы знали.
1: А что, ты слышал, как они поют?
2: Нет, они очень тонко различать могут звуки разных инструментов, между прочим.
1: И как они это демонстрируют?
2: Ну, они реагируют по-разному на то, как звучит там скрипка, фортепиано. Могут даже запоминать мелодии и потом воспроизводить.
1: Слушай, а какой инструмент им нравится больше остальных?
2: Ой, ну это я не знаю.
1: Ну, мне кажется, труба, потому что слон сам умеет трубить. Соответственно, считает трубу своим родственником.
2: Скорее всего, им нравятся какие-то, ну, низкие звуки.
1: Да. Валторна, например, или туба.
2: Но даром, что у него такие огромные уши.
1: Да, так. Кстати, зачем ему нужны уши? Тут вот у нас есть ответы от Аглаи из Краснодара, от Виолетты из Оренбурга, от Анны Пенегиной из Благовещенска. Ну, примерно, посмотри, они ответили одинаково. Девочки, молодцы.
2: Да, молодцы.
1: Гордей нам дозвонился из Перми. Привет, Гордей.
3: Здравствуйте.
1: Так, что ты знаешь о слонах?
3: То, что у них большие уши.
1: Да, совершенно верно. Сложно это не заметить. А в чем они помогают своему хозяину?
3: Чтобы проводить лишнее тепло.
1: Чтобы проводить? В смысле, убирать лишнее тепло или наоборот?
3: Да.
1: Ага. То есть, чтобы...
2: Провожать.
1: А, провожать. Пока. Да, ушами. Пока лишнее тепло.
2: Ну, в общем-то, да, правильный ответ. Уши помогают слону поддерживать постоянную температуру тела, чтобы не перегреваться. Ну, извините, в Африке...
1: Да, там жарко.
2: Проходя через ушки, кровь охлаждается, и слон не страдает от перегрева. Именно поэтому в очень жаркие дни слон все время хлопает своими ушами. Ну, заодно и еще одну функцию насекомых всяких отгоняет.
1: Да, написала об этом Виолетта, а еще написала, что они служат средством общения. Помахал товарищу ушами. А вообще у слона для этого и хобот есть.
2: И полетел.
1: И полетел. Спасибо тебе большое, Гордей, за звонок. Ну что, сегодня, между прочим, не только у слона особенный день. Сегодня еще и особенный день у носорога.
2: Ты еще и про носорогов хочешь?
1: Еще про носорогов, но потому что они как-то менее популярны, что ли, животные.
2: Потому что они, ну, не поддаются особо дрессировке. Они не эмпатичны.
1: А, только поэтому мы можем их не замечать, да? Ох, интересно. Ну, посмотрите, если посмотреть на носорога, какой же он милый.
2: Ну, я бы так не сказал бы, конечно.
1: А потом мне кажется, что знаешь, кто его родственник? Единорог. Единороги ведь есть в волшебных лесах, правда? Вот тебе, пожалуйста. А носорог – его настоящий родственник.
2: Ну, все возможно, потому что носороги очень древние животные. Они существуют на Земле уже более 40 миллионов лет. Может, когда-то и с единорогами были в одной семье.
1: Угу. Кстати, кожа у него, броня, конечно, но очень нежная. Вот. Очень чувствительна к солнечным ожогам и укусам насекомых. Поэтому они тоже, как и слоны, очень любят там поваляться в грязи, вот так вот свою кожу охладить, в водичке полежать, вот такое вот. Ладно, давай теперь носороговедам зададим вопрос.
2: Ну, давайте. Что из того, что я сейчас перечислю, на самом деле правда? У носорогов плохое зрение...
1: Так.
2: Плохой слух.
1: Ага.
2: Никуда не годится обоняние.
1: Угу.
2: Или носорог очень плохо передвигается.
1: Ну-ка, давайте.
2: Ну, тяжеленький.
1: Да, выберите, пожалуйста, верный ответ и звоните. 8495-134-5664.
2: Давайте, если вы про слонов-то, я так понял, знаете побольше, что вы знаете про носорога?
1: Пишите, наши любимые консультанты в мире животных. 8-916-968-0968.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня узнаем чуть больше о слонах и носорогах. Об этих удивительных, больших, таких диких, но симпатичных животных из далеких стран.
2: Кипидоша задал вопрос на засыпку. У носорогов плохое зрение. Кто здесь? Ку-ку! Плохой слух. Ай, чего? Никуда не годится обоняние, не обаяние. Мне кажется, он обаять. А обоняние. То есть, ну, как бы вот запахи не различает. Или он с трудом передвигается.
1: Это смешно. У тебя никуда не годится обаяние.
2: Слышишь, как обидно это слышать вообще.
1: Это ужасно.
2: Да, тяжело себя признать необаятельным. Да, по-человечески носорог не понимает. Ну вот Виолетта предположила, что у носорогов плохое зрение, а нам дозвонился Саша. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Так, ну вот как ты думаешь, что там у носорогов не так?
3: Я думаю, у них не очень хорошее зрение.
2: Ага, то есть видят они так себе, да? И никакие очки их не спасут. Так, ну теперь.
1: Это правильно! Молодец, в точку! Но, как часто бывает в животном мире, если что-то где-то мало, значит, где-то что-то обязательно побольше.
2: Так, он слышит за несколько километров?
1: Да. При очень плохом зрении у носорогов очень хорошо развиты как раз слух и обоняние.
2: Угу.
1: С обаянием.
2: Он еще и удивительно ловкий. Вот. Он может, знаете, как маневрировать вообще. Никакой он не поворотлив. Он раз такой.
1: Да, может развивать скорость до 50 км в час. Так что...
2: Как автомобильчика в городе
1: догнать
2: примерно.
1: Догнать он своего противника может легко.
2: Ну вот предположение. Да просто им рог видеть мешает. Вот когда маячит вот этот рог постоянно перед глазами. Туда-сюда, туда-сюда. Ну что ж такое?
1: Представь себе, у вас бы такой нос был.
2: Так, спасибо тебе большое, Саша, за звонок. Ну что, предлагаю немножечко носорога порадовать какой-нибудь вкусняшкой.
1: А что ты можешь ему предложить?
2: Ну вот я ему тут на выбор, как это говорится, шведский стол. Что-нибудь одно он должен выбрать из того, что я ему принесла. Значит, сосиски у меня есть, значит.
1: Интересно.
2: Вкусные. Сама бы съела, да вот надо угощать товарищей. Кашу. Вот. Мед у меня тут вот целая, значит, баночка. Да. И листья понесла осенние.
1: Значит, какое странное у тебя меню на завтрак.
2: Ну, это ж, знаешь, я не знал, что носорог выберет из этого
1: сосиски,
2: всего.
1: Сосиски, каша, листья и мед?
2: Ага. Как вы думаете, что из предложенного мною сегодня, в этот чудесный осенний день, выберет носорог? К чему потянется его душа? Ну или рок, что там? Звоните 8495-134-5664.
1: Ну давайте, выбирайте блюдо для носорога. И присылайте +7 916 968 0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что, сегодня мы говорим о слонах и носорогах. И, причем слона мы не угостили, а носорога решили.
2: Это вот. Ты решила?
1: Я вот. Мне показалось, он немножко голоден.
2: Ну все, сосиски уже выбраны.
1: Да?
2: Да.
1: Сосиски. Мика из Санкт-Петербурга. Да,
2: да,
1: кстати.
2: Она выбрала сосиски.
1: Аглая из Краснодара, листья. Полина, привет.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, чем будем носорога угощать? Как ты думаешь, что он выберет? Ну смотри, у меня есть сосиски, каша, мед и листья. К чему он пойдет первым делом, как ты думаешь?
3: Наверное, к листьям.
1: К листьям. Угу.
2: А как же сосисоньки?
1: Извините, пожалуйста, такое носороги не едят. Вот, как и, впрочем, кашу, как, впрочем, и мед. Мед оставьте для медведя или там для пчелок. Кашу оставьте для малыша, который только что проснулся. Сосиски вообще говорят, что спорная их польза.
2: Так он растительноядный?
1: Да, он растительноядный, несмотря на свой вид.
2: По виду-то прям на хищника
1: прям как
2: похож.
1: Бросится, как съест. Ну, совершенно верно. Наш носороженька подошел и, вот, не глядя, выбрал листья. Вот, потому что у него прекрасное обоняние. Хотя он ничего не видит. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, ребята и взрослые, мне кажется, у нас сегодня прошло прекрасное утро в компании со слонами и носорогами. Желаем вам отличного продолжения сегодняшнего денька. И мы прощаемся с вами до завтра. Всем пока!

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен. По плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой. Повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: Реклама. В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ.
6: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ. Подольск, деревня Калядина.
2: Реклама.
7: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе «Рассказово» семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро «Рассказовка». Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
8: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
2: Рекламная служба.

0: от детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
2: Детское радио. Детское.

0: утром разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Мульт-концерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: вокруг.
1: От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда.

чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет? От чего нам так давно не везет? Опа! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не

0: из школьных сочинений.
1: Знание – это все, что скапливается в голове.
2: Хочешься?
3: Планета динозавров.
4: Здравствуйте, с вами я, астроном Остроумович. Сегодня мы вновь отправимся на планету динозавров, где познакомимся еще с одним представителем доисторической фауны – зауролофом.
5: Максимальное приближение.
4: Итак, знакомьтесь, зауролоф. Это довольно крупный травоядный ящер, который относится к семейству уткоголовых.

0: тоже оказывается в своей тарелке. Причем в самом буквальном смысле. Здесь он питается, поедая водоросли и прочую растительность. Зауралов в переводе означает «ящер с гребнем». И действительно, на его затылке красуется продолговатый выступ, который по форме напоминает шип. Из-за него Зауралов получил свое второе имя – «ящер-водолаз», как выяснилось позже по ошибке. Долгое время считалось, что гребень Зауралова служил ему дыхательной трубкой. Когда динозавр погружал голову в воду, чтобы достать еду, шип оставался на поверхности, и через него в носовую полость поступал воздух. Это позволяло дышать, что называется, не выходя из-за стола. Однако, внимательно изучив гребень Зауралова, ученые пришли к выводу, что дышать с помощью него динозавр не мог. Полая кость в основе гребня хоть и была связана с носовыми пазухами, но при этом не имела сквозного отверстия. То есть была наглухо запечатана сверху. Так для чего же на самом деле Зауралову было нужно это устройство, это приспособление? На этот вопрос наука пока не может дать точного ответа. Одни считают, что гребень Зауралова подчеркивал его статус. Чем гребень длиннее, тем старше его владелец и тем выше его положение в стае. Другие уверены, что гребень играл роль своеобразного усилителя и помогал Зауралову издавать громкие и резкие звуки, например, когда нужно было напугать врага или подать сигнал тревоги своим сородичам. Обещаю, как только ученые сумеют, наконец, разгадать эту тайну, я обязательно вам об этом расскажу. А на сегодня все. С вами был я, астроном Остроумович. До встречи на планете динозавров.
1: Планета динозавров.

0: Отдохнул бы лучше.
1: Я сменю.
0: Ты же не будильник.
1: Вовсе не будильник.
0: Честно, не будильник.
1: Даже я

0: yes. Я тенерный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, левее вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла.

0: Крадусь по мраке, полываю как кабала, а нюх как у собаки, а глаз как у орла.
1: Мульт-концерт!
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
1: Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
3: Если к вам пришла беда, плакать зря не надо. Вместе мы пройдем всегда через все преграды. Ля-ля, ля-ля.

0: слышите в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
0: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
6: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, Тульская, Елена Калядина.
2: Реклама.
10: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
11: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
12: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 20-я. Громкий веер.
4: Ух, голова моя, голова! Ой, этот безумный треск! Видимо, в моем биопозитронном мозге что-то повредилось от этих бесконечных путешествий во времени. Да, да, так и есть. Ой, трещит, и треск этот не проходит. Но трещит, не голова. И странный какой-то треск. Вроде даже какая-то мелодия получается. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, это явно трещала не моя голова, а трещала в моей голове. Я это слышу. Я толкнул дверцу холодильника моей сломанной машины времени и вывалился наружу, больно стукнувшись коленом о дощатый пол. Ух! Потирая ушибленное колено, я огляделся. Я и мой холодильничек оказались в каком-то темном углу. Справа и слева бревенчатые стены, прямо передо мной большая белая ровная стена. Я потрогал ее. Теплая, даже горячая. За этой горячей стеной кто-то довольно приятным голосом пел, вернее, трещал.
5: Ой, то на что Иванушка молодец, а Мариушка краса идет.

0: Голос и треск прекратились. Увидев проход вдоль горячей стены, я, крадучись, направился в ту сторону, откуда до меня доносилась эта трескучая песня. Пахло чем-то вкусным, какой-то выпечкой. Яркий свет на мгновение ослепил меня, и я опять услышал голос.
1: Трах-тарарых! Кто таков?
0: Я... Мои глаза привыкли к свету. Я стоял посередине богато украшенной комнаты рядом со столом, на котором были расставлены подсвечники с десятками горящих свечей. Дивно пах каравай. Многочисленные миски с соленьями, вареньями и многочисленными другими какими-то неведомыми мне кушаньями так аппетитно пахли, что я аж зажмурился.
1: Трах-тарарых! Так с чьей стороны будешь, мил человек? Со стороны жениха или невесты?
0: Вновь затрещал голос. И я увидел перед собой нечто похожее на веер. Он висел на гвоздике на стене и был сделан из тонких дощечек, скрепленных с одного конца между собой. Я четвероюродный сын племянника, брата сестры, мамы жениха.
1: Откуда вы на нашу свадьбу такой странный родственничек пожаловал? Прых-прых.
0: Так мы московские будем. Чай слыхали?
1: Что-то, может, и слыхала, да не припомню.
0: Ну как же, а я иду, шагаю по Москве, дорогая моя столица. Или это «Песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва». Ча-ча-ча.
1: Не, нам этих вот «шагаю, плывет, ча-ча-ча» — это ваша ненадобность. У нас тут свои песни в репертуаре имеются.
0: Не-не-не-не, мы в певцы-то не стремимся. Так, в сторонке постоим вдвоем.
1: Вдвоем?
0: Ну да. Скоро еще этот, деверь, сват, тещин друг Золовки, Шурин, прибудет. Мы приглашенные, не сомневайтесь.
1: Ну, коли приглашенные, то милости просим. Стойте и ждите. Я репетирую встречу молодых.
0: Увидев этот деревянный веер, что висел на стене, я сразу понял, что это такое. Сосиска должна была уже ждать меня в холодильнике. Я знал, что сообщить Вертелкину. Я открыл дверцу. Сосиски на полочке не было.
2: Я не знал, что мне делать. Прошло уже не менее 3 часов, а вестей от Крутилкина не было. Я смотрел на свой холодильничек, мою исправную машину времени, и думал. Ничто не отвлекало от мыслей. Окружавшую меня тишину нарушало лишь какое-то слабое монотонное гудение. Да, именно так вот, вот так вот. Да еще и размеренное тиканье лабораторных атомных часов. Они безжалостно отсчитывали секунды, минуты, часы.
3: Крутилкин! Ты где, Крутилкин?
2: Звал я негромко коллегу, но ответа не было.
3: «Это невыносимо!»
2: — закричал я.
3: «Терпение мое было на исходе!»
2: Но что я мог сделать? Куда? В какое прошлое направить мою машину времени, чтобы отыскать моего верного товарища Крутилкина?
3: Эх, неужели он потеряется в веках, потеряется во времени?
2: Во времени... Время!
3: Путешествие во времени! Я гений, Крутилкин! Я гений! Я знаю, что мне делать! Я знаю! Тарам-пам-пам! Тарам-пам-пам!
0: Я волновался, но не от того, что говорил с древним изобретением, а от того, что я не обнаружил в холодильнике сосиски! Ой, как же мне сообщить Вертелкину, где я нахожусь? Что делать? Неужели я застряну в Древней Руси навсегда? Да-да, я знаю о вас. Все-все. Вы уникальный музыкальный инструмент. Относитесь к группе идиофонов.
1: Сами вы этот идио.
0: Идиофон. Идиофоны — это инструменты, звучащие за счет вибрации собственного корпуса, когда все дрожит и трясется и трещит.
1: Да, как у меня. Я трещотка. На ремешке вешу, 18 дощечками своими трещу. На свадьбе да на именины все едино. Нужно веселье, зови трещотку скорее.
0: Вы один из древнейших русских народных инструментов. Обычно трещотки делали из примерно 15-20 небольших дубовых, ореховых или кленовых дощечек, нанизанных с одного конца на веревку. Ну, точно, на веер похоже. Между дощечками располагаются прокладки, иногда вместе с бубенчиками. Раньше трещотка была не просто инструментом, а важным участником свадеб, ну и других праздников. А еще считалось, что звук трещотки способен отгонять злых духов. Трещотки находили в раскопках аж с 12 века! О как! Ни у кого в мире такого инструмента не было. Кто изобрел? Неизвестно. Известно только, что в Древней Руси.

0: Распрощавшись с трещоткой, я отправился за печку к своей сломанной машине времени. Я смотрел и не верил своим глазам. Передо мной стоял, вернее, стояли.
1: Да, стояли. Я и твой целый, несломанный холодильничек машина времени.
0: Вертелкин, но как? Как ты его починил?
1: Да очень просто, Крутилкин. Я отправился на своей машине времени в тот момент, когда ты только собрался отправиться к этим, как, господи, к динозаврам.
0: И я?
1: И ты не отправился, и машина не сломалась.
0: А кто же подкладывал сосиску?
1: А ты догадайся.
0: Ты гений, Вертелкин! Гений!
2: Кто бы сомневался.
0: Ну что, теперь домой, в наше время.
2: Конечно.
1: Или, может, сперва заглянем к динозаврам? Сосисочка-то уже в холодильничке.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
5: Детское радио!
6: Детское радио!
7: Радио!
8: Детское радио!

0: Детское радио.
1: Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

0: Где?
1: Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

и требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду.

0: Сила я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу, бу-бу-дуба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открытайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки!
0: «Хрум. Школа юного

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Поняли.
3: Да. Я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
4: Ах ты, батюшки.
5: Хрум! Школа юного детектива. На детском радио.
6: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Реклама.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Карибара». 18+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Детского радио.
1: Мальчишки и девчонки, слушатели Детского радио, всем привет! С вами диджей Микрофоша. Самый музыкальный, самый танцевальный и самый скромный ведущий хит-парада Детского радио. Единственный и неповторимый, как и главный детский музыкальный чарт страны. Настало время узнать, что же произошло в двадцатке сильнейших за минувшую неделю. Погнали!

0: покинули чарт.
1: Начнем с того, что хит-парад покинули любознательные дети. Точнее, корреспонденты детского радио. Но расстраиваться не надо. Их мы слышим как в эфире, так и видим в нашем телеграм-канале, подписаться на который вам

0: что на новенького.
1: А вот и наш новичок. Да еще какой резвый. Из претендентов сразу на 9-е место. Ульянка.

0: Хит-парад детского радио.
1: Не устаю напоминать, ребята, что только от вас зависит расстановка в главном детском музыкальном чарте страны. Слушайте свои любимые треки на всех цифровых площадках. И, конечно же, голосуйте за них на сайте dtfm.ru в разделе «Хит-парад». Ваши лайки так важны для наших юных артистов. Собственно, сейчас мы и узнаем, кому вы наставили больше всего сердечек.
0: Третье место.
1: Наша завсегдатая тусовок и вечеринок — Елизавета Кузнецова. И это третье место.

0: Второе место.
1: Любители разрисовать все вокруг сегодня забирают серебро. Детский хор «Великолепный».

0: Ну а вершина хит-парада за самыми классными группой «Классные». Их «Качкач» снова на Олимпе.
1: Первое место.

0: По сравнению с прошлой неделей, верхушка осталась без изменений. Но все в ваших руках, друзья. Посмотрим, изменится ли ситуация через 7 дней. А заодно и узнаем чемпиона сентября. С вами был диджей Микрофоша. Всех обнимаю. Слушайте детское радио. Пока!
1: Хит-парад! Хит-парад! Детского радио!

0: Куда лезешь это? Не в свой ряд.
1: Ну куда?
0: Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
3: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск.
5: Реклама.
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Мегабук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома.

0: и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 117-5746-79-24-50.

0: специалиста.
1: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Карибар», 18+.
4: Театральный этикет, правило номер 7. Мобильный телефон в театре – лишняя помеха. Выключите его на входе, и звонки не помешают ни вам, ни соседям. А путь в темном зале вам всегда осветит капельдинер.
5: Я заметила, что в театре Терезы Дуровой никто не отвлекается на телефон во время спектакля.
6: Конечно, потому что спектакли интересны. Скоро всем классом на приключения Тима или проданный смех идем. Телефоны дома оставим.
7: 3 и 4 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Мои друзья гномы.
1: А я говорю, что Саша любит песенки про прекрасных принцев, про сказочные превращения. Вот помнишь, будто принц за мной примчался на серебряном коне. Все девочки любят такие песенки. У нас в чемодане их целая куча.
2: А я говорю, Саша не только девчачьи песенки любит. Давай ей подарим смешную песенку про зверушку какую-нибудь. Все на свете любят смешные песенки про зверят. Спорим, ей понравится. Спорим? На 3 щелбана.
1: А что, и поспорим.
2: Вот давай так, мы спрячемся. И когда Саша войдет, песенку незаметно из чемодана достанем. Если Саша засмеется, тебе 3 щелбана.
1: А если не засмеется? Сюрприз испортится, как тогда быть?
2: И ничего не испортится, я точно говорю, Саша любит смешные песенки. Так что спорим.
1: Спорим.
3: Здравствуйте, ребята. Привет, гномы. Все спорите.
1: Ой, привет. Вот видишь, Дзынь, все из-за тебя. Пропал сюрприз.
3: Сюрприз?
2: Ну да, хотели тебе сюрприз сделать, и ничего у нас не вышло.
1: Потому что нечего было со мной спорить. Потому что все знают, что я лучший в мире песневед.
3: Да-да, мы помним, мы сказковед и цветовед. О чем спорили-то?
2: Вот скажи, Саша, какие ты песни больше всего любишь?
3: Больше всего? Не знаю, так сразу трудно сказать.
2: А ты скажи, вот сейчас ты про что бы хотела песенку послушать?
1: А я точно знаю, про прекрасного принца, про волшебные превращения, про...
2: Не подсказывай! Наверняка лучше про смешное что-нибудь, правда?
3: Ой, а две нельзя? Про разные. А то я и про превращение хочу, и про смешное.
1: Ну вот. А как же мы тогда узнаем, кто прав?
3: Оба правы. Я про все люблю. А сейчас... Вот вы говорите, что в любой-любой неприятности есть и что-то хорошее, правда?
2: Конечно! А ты что, сомневаешься?
3: Ну, немножко, если честно. У меня тут проблема. И ничего в ней хорошего.

0: нет, уж точно. Но это ладно. А вот песенка есть такая, ну, про что-нибудь, что сначала кажется неприятностью, а оказывается приятностью. Вот, есть такая песня?
1: Вот, например, дождь. Это неприятность?
0: Дождь? Для цветов нет. А для нас, наверное, неприятность. Гулять не пойдешь, лужи везде. Фу, неприятность.
2: Вот, слушай тогда песенку про дождь. Открывай чемоданчик, Дзин.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Хотела разобраться, в чем же он состоит.
3: И что же? Она нашла свое дело?
4: Конечно. Эта фея стала жить среди людей, помогая каждому жителю этой страны найти себе дело по душе и по силам. И с тех пор в той волшебной стране люди совсем перестали ссориться, а стали друг другу помогать во всем, потому что оказалось, что каждый может делать что-то такое, чего больше никто не умеет.
3: Да, и правда. И ведь если бы феи-подружки были одинаковые, то они волшебную палочку не нашли бы. Все бы занимались, например, облаками. И палочка так и лежала бы себе в дупле или в подземелье. И никаких чудес.
2: Вот видишь, как на самом деле хорошо, когда каждый похож только на самого себя.
3: В самом деле, надо не другим завидовать, а с собой сначала разобраться.
4: А давай с тобой разберемся. Вот ты чем любишь заниматься?
3: Я? Вообще-то больше всего, наверное, рисовать люблю. Я и на занятия в изо-студию хожу. Но из моих друзей больше никто туда не ходит.
2: А-а-а! Это же здорово!
3: А знаете, и правда здорово. Вот мы с классом в картинную галерею ходили. Я прям целую экскурсию провела. Ну, нам же в изо-студии рассказывают и про художников, и о том, что они изображали, и... Ну, в общем, про все, про все. И я ребятам кое-что объясняла, пока мы картины смотрели. Вот, например, картина Вознецова «Богатыри». Мальчишки спрашивают: а чего это за штука на руке у Ильи Муромца висит? Представляете? А я, девочка, мальчишкам объясняла, что палица – это оружие такое. И вот картины Айвазовского. Ребята удивились, что так можно море рисовать. Вроде на всех картинах море. И везде оно разное. Всем очень понравилось. Ребята сказали, что надо нам еще куда-нибудь всем вместе сходить, и чтобы я все рассказывала.
4: Видишь, как удачно. А если твоя Оля всех нас на концерт к себе пригласит, тоже много нового узнаете.
2: Так вообще можно все на свете узнать. А были бы вы все похожи, и что?
3: Ужас. Неинтересно бы было.
5: А у нас знаешь, что в чемодане есть?
3: Что?
4: О, интересная одна штука. Вот смотри, кто-то придумал сказку. Давным-давно художник сказку прочитал и картину написал. А композитор пришел в картинную галерею, смотрел, смотрел на картину и написал музыку.
3: Ничего себе! Чудеса! А послушать можно? А как называется?
2: А называется «Картинки с выставки». Было много сказок, много картин, и композитор Мусоргский написал цикл. Ну, несколько пьес. И весь цикл так и называется «Картинки с выставки».
3: А мы какую пьесу будем слушать?
5: Какую? А вот какую? «Гном».
3: «Гном»? Здорово!

0: Хорошо, наверное, гномом быть.
1: Хорошо! А не гномом что, плохо, что ли?
0: Нет, нет, я поняла. Кем угодно хорошо быть. Просто все-таки здорово уметь всякие волшебные штуки проделывать.
2: Какие это, например?
0: Вот как сегодня. Вы опять мою неприятность превратили в удачу. Вот как вам удается?
2: Ну, это же был урок волшебства. Ты, значит, тоже теперь умеешь. Вот смотри. Играет человек на трубе, в оркестре, и думает себе: а вот почему я не на скрипке играю, а? Здорово, наверное, на скрипке играть.
0: Ну нет, если все будут на скрипках играть, это что ж получится? Это разве оркестр? Надо, чтобы и на трубе кто-нибудь играл, и на арфе.
1: Вот, значит, урок волшебства даром не прошел. И ты бы этому человеку тоже могла помочь его неприятность превратить в удачу, если бы он тебе пожаловался. Ну, чем ты не гном?
0: А и правда. Ой, спасибо, друзья. Я, честно говоря, думала, что раз я не танцую, на скрипке не играю и в шахматы тоже не особо, то я хуже всех, и дружить со мной неинтересно. А оказывается, что я просто совсем другая. И дружить так гораздо интереснее. Ура, ура! А знаете что? Это на самом деле очень просто кажется, когда вы мне уже объяснили. И почему же я сама не додумалась? Я глупая, да?
2: Понимаешь, иногда вот чем проще, тем сложнее додуматься. Я тоже иногда удивляюсь. Вот кто-нибудь что-нибудь объяснит, а я потом сижу и думаю: как я сам не догадался?
1: Потому что тот, кто объяснил, с другой стороны и смотрел. Вот, не потому что ты глупый, а потому что он другой.
0: Вот вы такие разные, все время спорите. Потому что с разных сторон смотрите, да?
2: Конечно. Но заметь, мы спорим, а не ссоримся. Потому что мы друзья.
0: Вы молодцы. И все знаете. Ну, чего один не знает, то уж точно знает другой.
2: Это чего я не знаю? Я, если хотите знать, лучший в мире.
0: Песневец, сказковед, знаем, знаем. Вы оба самые-самые лучшие. И вообще-то... получается, что каждый человек на свете в чем-то самый лучший, да? Надо только разобраться, в чем именно.
1: А помните песенку про то, как кое-кто хотел разобраться, кто же он есть на самом деле?
2: Точно. Где она там в чемоданчике? О, вижу, в уголке. Слушайте.
3: Надо в дорогу, дорогу, дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают, птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают.
0: Какая все-таки хорошая песенка. Каждый должен узнать, что он за птица. И если он не птица, а, например, червяк, то это тоже здорово.
2: Каждый на своем месте хорош.
0: Я теперь точно знаю, что так даже интереснее дружить.
2: Ну и молодец.
0: И вы со мной тоже будете дружить, правда? Хоть я и не гном.
1: Конечно, будем. У нас знаешь, сколько разных друзей. И почти все не гномы.
0: Вот бы и мне с ними подружиться, а?
2: Ну что ж, как-нибудь возьмем тебя с собой.

0: сказку.
1: Сегодня? Ой, давайте сегодня, ну пожалуйста. Вы же говорили, что можно вот так, по-сказочному, и никто не заметит, что я...
0: Говорил, но не сегодня. Сегодня нам пора.
1: А когда? Когда меня в сказку возьмете?
0: Ну!

0: собрались феи. Вот. А потом Оля посмотрит на эту картинку и сочинит музыку. А Катя придумает танец. Здорово!
1: Здорово! Это уже прямо балет по сказке. А у нас в чемоданчике как раз есть.
0: Что, неужели балет?
2: Конечно! Ну, не весь балет целиком, а музыка к балету. Да не к одному. Очень много есть балетов сказок. Щелкунчик, спящая красавица, Золушка.
0: Щелкунчик? А можно послушать?
1: Конечно, можно. Я же говорил, что все девочки любят про принцев и превращение.
0: Конечно, это же так красиво. Хотя, если все песни, картины и книжки будут только про это, будет скучно. Хорошо, когда все разное. Но все-таки можно про щелкунчика. Про гнома мы слушали и про птицу. А теперь про щелкунчика.
1: Да запросто. Мы тебе оставим вальс из балета «Щелкунчик». Где он там в чемоданчике? Вот, осторожно. Осторожно, Дзинь, он такой хрупкий. Слушай, Саша, а нам пора.
0: До свидания. И спасибо вам, гномы, за дружбу, за музыку, за чудеса. За то, что вы так все умеете разобъяснить. Я вам желаю удачи. Хотя вы любую неудачу умеете так перевернуть, что получается даже очень здорово.
2: Ты теперь тоже умеешь. Главное, никогда не раскисать сразу. И все будет хорошо. Счастливо, Саша!
0: До свидания, друзья.
1: До скорой встречи.

Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
3: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, антрасюра.
4: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
5: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах.
4: Не верите?
0: Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: расскажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр Москва, улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Кабибара». 18+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Москве полдень.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые, дорогие слушатели Детского радио. Начинается музыкальный привет с вами здесь, в уютной студии. Я, диджей Алло Алена, уже готова принимать ваши звонки. Да, так что давайте, набирайте наш номер 8495-134-5664, чтобы поздравить кого-то с праздником или передать свои приветы. Ну и, конечно, попросить любимую песню. А еще пишите 8-916-968-0968. Ну и, конечно, хорошие песни начнутся прямо сейчас, в эту самую секунду. Встречайте, ангел.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, у нас зазвонил телефон. Кто говорит он? Это Саша. Саша, привет.
2: Здравствуйте.
1: Откуда ты дозвонился, скажи, пожалуйста?
2: Из города Дятьково.
1: Угу. Очень приятно тебя слышать. Ты сегодня начинаешь нашу программу. Кому будешь передавать первые приветы?
2: Своей однокласснице Вике. Потом своей маме Кате. Папе Стёпе. Своему лучшему другу Тимуру. И еще хочу передать своей учительнице Светлане Геннадьевне, но она у нас уже не учительница, к сожалению. И я не знаю, как песню называть, но она сегодня была первая
1: топ-20
2: за неделю. Да.
1: Так, слушай, ну вот я сейчас заглянула, я, к сожалению, сегодня программу не слушала, но заглянула на сайт dtfm.ru. Кстати, ты можешь там проголосовать за любимую песню, вот, отдать свой голос. Заодно я, кстати, отдала свой голос, поставила лайк. На первом месте, сообщаю, кто забыл, не слышал, не знает, группа «Классные», песня «Кач-кач», правильно же?
2: Да.
1: И эта песня, да?
2: Да.
1: Вот, ну тогда давайте послушаем еще раз. Кач-кач.

0: Музыкальный привет.
1: То, что, как говорится, раздает. Кто кач, а мы приветы. Привет, алло, Алена, я Маша. Передай привет маме, папе, бабушкам и дедушке. Это из Ярославля у нас сообщение от Машеньки. Полинка, милашка из Санкт-Петербурга, передает привет всему детскому радио, своей маме Жене, папе Андрею, сестре и собачке Шоколадке. Добрый день, диджей Алло, Алена. Передаю привет маме Насте. Мы сегодня поедем подавать заявление на обувь и на санаторий. Данил из Петрозаводска. Здоровье, здоровье, здоровье крепкого. Так, привет, Алена. Ты не представляешь, как я соскучилась. С конца весны до сегодняшнего дня я искала радио, которое мне понравится, но лучше детского радио нигде не найти. Ура! Я вновь вернулась к вам. Когда вернулась, новое что-то услышала. Всем вам огромный привет, чтобы всегда детское радио нас всех радовало. Спасибо вам огромное, огромный всем привет. Я вернулась! Так, это Олечка написала. Ну что ж, мы очень рады. Добро пожаловать. Возвращение в семью, как говорится, блудная доченька наша. Передаю привет маме, папе, семье, всему классу и школе номер 41. Это город Череповец. Кто у нас тут? Тоже Ольчик. Угу. Ну что ж, а прямо сейчас мы с вами будем слушать замечательную песню. Все очень любят песни про животных и, в частности, про собак. Это у нас будет золотистый ретривер. Друзья, звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Это наш золотистый ретривер, которого подарила нам в виде песни Вероника Николаева вместе с папой. Вот, теперь он живет у нас, этот золотистый ретривер, и мы его все очень любим. О, кстати, у нас гости. Илья из Тольятти дозвонился. Привет, Илюша.
2: Привет.
1: Ну что, давай, мы слушаем тебя, кого будешь радовать приветами.
2: Свою маму Катю, своего папу, бабулю и дедулю из Санкт-Петербурга, Никиту и Дашу, которые сейчас в детском саду.
1: Угу, замечательно. А ты куда едешь сейчас?
2: Домой.
1: Домой, из школы, наверное, да?
2: Да.
1: Замечательно. Ну что ж, время отдыха у тебя наступает, и время послушать хорошую песню. Объявляй, что будем слушать.
2: Sigma Boy.

0: Музыкальный привет.
1: Так, ловите свои приветики. Здравствуйте, алло, Алена. Меня зовут Ника, я из Воронежа. Приветы Гарику и Кате, Риске и Кириллу, дяде Саше, Веснушке и Кипятоше, алло, Алене, группе «Волшебники двора», Наталье и Виталию Осошник, Никите Данько, вот, Кириллу Усову. Надеюсь, что вышеупомянутые граждане свои приветы услышали. Здравствуйте, детское радио. Меня зовут Кэти Нобни. 12 лет, живу в Санкт-Петербурге. Хочу передать привет всей 460-й школе, всему 6-му Е-классу, родителям, бабушке и дедушке, дачной подруге Алисе, школьным подружкам Эвелине, Маше и Полине. Ну что ж, мы сейчас будем слушать песню, под которую просто невозможно не танцевать, потому что это диско, хоть и рогатый. Ну а вы танцуете, да и номер набираете 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Вот такой он рогатый диско. Даже козы что-то понимают в танцах. Что уж говорить про людей. Приветик у нас есть. Меня зовут Виталина. Передаю привет из Санкт-Петербурга. Маме Лере, папе Андрею, бабушке Оле, дедушке Вите, бабе Ире, Гале, тете Тане и брату Саше. Кстати, а Саша нам дозвонился. Здравствуй, Саша.
2: Здравствуй.
1: Ты откуда звонишь?
2: Я из Липецка.
1: Из Липецка. Ты сейчас где находишься? В машине, в помещении, на улице?
2: На улице. На улице.
1: Угу. Что-то ветер у вас сегодня какой-то в Липецке.
2: Да.
1: Кому хочешь приветы передать?
2: Своей подруге Саше, Софии, Маше, еще своему другу Андрею, Яйку. Так, все.
1: Все? У тебя все в порядке? Ты как будто куда-то бежишь очень быстро.
2: Да, потому что за мной гонятся мои девчонки.
1: А, ну это дело нормальное, да. Девчонки за мальчишками, мальчишки за девчонками. Ну ладно, играйте, пока детство у вас. Это хорошо, пока перемена. Спасибо тебе, Саш, за то, что ты завершил нашу программу. У нас заключительная песня, кстати, тоже очень энергичная. Ну и под ритм этой песни мы с вами перемещаемся в нашу любимую ярмарку талантов.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
2: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
3: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
4: На каникулы лечу.
3: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
2: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Лучший подарок для лося – это соль.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+. Радио.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Продолжается прямой эфир на детском радио. И с вами по-прежнему здесь я, диджей Алло Алена. Начинаю самую творческую программу, которая называется «Ярмарка талантов». Друзья, пойте песни, читайте стихотворения, играйте на музыкальном инструменте. В общем, покажите, на что вы способны. Звоните 8-495-134-5664. А еще вы можете присылать свои поделки и рисунки вот сюда. 8-916-968-0968. И внимание, внимание, этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы, и даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-Юдо». Сказочный мир в опасности! Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что ж, друзья мои, прямо сейчас звоните. Очень жду вас. Ну и, конечно, слушаем хорошую песню все вместе.

0: Ну что ж, песня прекрасна, от героев былых времен. Одна из моих любимейших песен из кинофильма «Офицеры». А ты в музыкальной школе учишься, скажи, пожалуйста, Ульяна?
1: Да.
0: Да? В каком классе?
1: Я очень переволновалась.
0: Да ничего страшного. Я представляю себе такая огромная аудитория. Как подумаешь, так прям в дрожь бросает. Так бросает в дрожь. А ты сколько учишься уже на инструменте играть?
1: Я начала второй класс.
0: Ну, то есть ты в самом начале этого пути, правильно?
1: Да.
0: Ну что ж, я тебе желаю удачи, успехов. Занимайся, и результат тебя обрадует, если ты будешь стараться. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, если вы тоже хотите выступить у нас, звоните, пожалуйста, 84951345664. А если хотите что-нибудь прислать интересненькое, чтобы об этом узнали все, вот сюда, 8-916-968-0968.

0: Здравствуйте.
1: Скажи, пожалуйста, что же ты исполнишь сегодня?
0: Я буду исполнять на музыкальном инструменте пианино, буду исполнять песню.
1: А как называется песня?
0: Она называется, грустная песня, просто нормальная хорошая песня.
1: Ага, хорошо, погрустим немножко, что делать, осень. Давай, Софи, мы тебя слушаем.

0: Ярмарка талантов.
1: А друзья уже пришли, точнее подружки. Первой дозвонилась София. София, здравствуй.

0: Так, ну мы тебя что-то плоховато слышали. Может быть, еще разок? Ты погромче сыграешь. Мы, наверное, ты микрофончик далеко держал, телефон от фортепиано. Сможешь?
1: Смогу. Сейчас.
0: Да, давай поближе. Смогу. Ага. Может, у тебя помощники сейчас там есть? Так, слушаем. Да, что-то у нас как-то с качеством звука не очень, видимо, гуляет где-то волна. Ну ничего, София, спасибо тебе большое, спасибо, что поделилась своим творчеством.
2: Ярмарка талантов.
0: А тут уже и Варечка подоспела. Варюша, здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: Варюша, что ты будешь исполнять в нашей программе?
3: Песенку.
0: Какую?
3: «Лесной олень».
0: О, хорошая песня, давай.
3: Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом, пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотенью, и увези меня в сосну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень. Он летел, и сильные рога задевали тучи облака, и казалось, будто бы над ним становилось небо голубым. Вернись, лесной олень, по моему хотенью, и увези меня в страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень.
0: Да, олень способен умчать куда-то далеко, если ты находишься в мире своих фантазий. Спасибо тебе большое, Варь, за звонок. Друзья, есть еще времечко. Вы можете выступить у нас в Ярмарке талантов. Звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664. Всего носа!

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, мои дорогие творческие друзья, Миша к нам пришел. Ура! Миша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Мишань, что ты будешь исполнять?
2: Песню.
1: Давай.
2: Столкнутся корабли жизни моей, часть моя жизни столкнутся корабли, столкнутся корабли в жизни моей, в сердцах жизни, я знаю это точно.
1: Потрясающая история, Миш. Это собственного сочинения песня?
2: Да. Я сам сделал эту песню.
1: Ну, я же говорю, чувствуется. Наверное, это какая-то аллегория. Столкнутся корабли. Ну, я надеюсь, не настоящие корабли у нас столкнутся. И когда сталкиваются настоящие корабли, это ого-го, какая проблема. Поэтому все-таки надеюсь, что корабли какие-то такие вот, может быть, судьбы людей. Миш, спасибо тебе большое за звонок.

0: Ярмарка талантов.
1: Про лень, пельмень и бегемота.
2: Вот добралась я наконец до Мышкина. Карр, мне ж валенки купить надо. А здешние валенки, они самые лучшие. Это вам любой скажет. Хотел заодно еще на памятник валенкам посмотреть, карр. Да что-то не солидный он у них тут. Это даже не памятник, а экспонат в музее, карр. Стоит колода, на колоде валенок с надписью по-английски «Made in Michigan». Сделано в Мышкине. Стало быть, несерьезно как-то. Правда, на колоде это еще табличка. «Валенку благодарная Россия!» То ли дел в Рязани. Там, правда, памятник тоже не на улице стоит. Но там местные мастера сделали валенок огромного размера. А в Москве совсем недавно, в январе 2010 года, показывали трехметровый валенок. Не каменный, не бронзовый, а самый настоящий. Это ярославские валяльщики постарались. Кто такие валяльщики? Да ты сам подумай. Валять, валяльщик, валенок. Валенки ведь из чего делают? Из валеной шерсти, карр. Так что и в Мышкине, и в Рязани, и в Москве это все не совсем настоящие памятники. Настоящий каменный поставят в Улан-Удэ. Это в Бурятии. И напишут на этом памятнике: «С благодарностью валенкам за многие заслуги перед российским народом». Что? За какие-то такие заслуги? Ты живешь где? В России? И что, валенок никогда не носил? Только когда маленький был? А теперь что? Некрасивые, немодные. Что-то понимал бы в валенках. Это ж самая лучшая обувь. И легкая, и для здоровья полезная. А ты знаешь, что валенки носили на Руси и крестьяне, и императоры? Знаешь, что Гитлер, который хотел нашу страну завоевать, был в ярости, когда узнал, что лучшие ученые Германии не могут наладить производство валенок? Зачем ему валенки? А затем, что его армия в русский мороз без валенок так замерзала, что двигаться не могла. И Гитлер, и Наполеон, когда их с нашей земли погнали, всю русскую зиму ругали. Конечно, наша победа не только валенок заслуга. На войне одними валенками не обойдешься, карр. Что, понял теперь, почему русским валенкам памятники ставят? То-то же. Ох, заболтался я с тобой, мне же еще на рынок за валенками. А потом примощусь тут где-нибудь под крышей, отдохну, посплю. Может, мне валенок приснится? Вот хорошо бы, ведь такой сон к удаче и прибыль, карр.
1: Про лень, пельмень и бегемота.

0: радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие...

0: вашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
5: Да-да-да!
6: О чем вы давно мечтали, свершилось!
5: Теперь нас не только слышно, но и видно!
7: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
6: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
5: А как я правым глазом подмигиваю?
7: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипятоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипятоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
9: Реклама.
10: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель?

0: «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Я люблю подолгу в окно смотреть. Все вокруг видно, а я в тепле и уюте. У нас дома большие окна, через них все-все видно. Наверное, в теплых странах в древности люди любили сидеть у окна и смотреть на природу.
2: Нет, Маша, в древности люди у окон сидеть не любили, потому что окон у них не было совсем. Это я тебе как самое настоящее окно говорю. В древних Греции, Риме, Египте окон в домах не делали. Внешние стены зданий были глухими. Кроме дверей там никаких проемов не было, потому что люди боялись, что через эти проемы заберутся злодеи, воры или злые духи. Поэтому вместо окон тогда внутри дома делали открытый двор. В богатых домах там даже бассейны были. А в северных странах не было и двора, потому что холодно слишком. Первые окна были маленькими и узкими, шириной с ладонь взрослого. Они были нужны для того, чтобы в дом проникал свежий воздух, а вовсе не для освещения, как сегодня. Впервые окна стали большими и такими, какими мы их знаем теперь, в середине 15 века. И делать их начали в Италии. Тогда там в моду вошли дворцы, в стенах которых через равные промежутки делались оконные проемы, которые закрывались потом рамами и стеклом. Оттуда мода на окна распространилась по всей Европе. А во Франции в 17 веке придумали делать окна высотой во всю стену. И их делали в королевских дворцах. Такие окна выходили в сад, давали массу солнечного света и свежего воздуха. Делают их и теперь, а называют французскими. С окнами связано много легенд. Китайцы окна считают детьми дверей, которые не должны быть больше своих родителей. А еще в китайской культуре окна считаются входом в дом, который не контролируется хозяином. Поэтому в Китае не принято.

0: принято это сидеть спиной к окну.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен. По плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой. Повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область.
5: Осеннему морю, зеленой земле.
6: А вы мою маму не видели?
7: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы в кино с 1 октября. 6+.
8: Реклама.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
10: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
1: ООО «Карибара». 18+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
13: Мам, только не выключай!
12: Детское радио живет.
14: Детское радио любит вся семья.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: В библиотеке было тихо. За столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое. Такую знакомую многим особую библиотечную тишину нарушали лишь шелест переворачиваемых страниц да тиканье старинных часов, стоящих справа от входа. Эдакий большой древний шкаф. В стеклянном окошечке дверцы виднелся циферблат с двумя стрелками. Чуть ниже висящие на цепочках гирьки и несколько маленьких колокольчиков. Время от времени часы начинали мелодично звонить, обозначая, что начался очередной час. Дверца этих часов была жутко скрипучая, несмотря на то, что я ее смазывал. Правда, открывал я часы нечасто, раз или два в неделю. Подтянуть гирьки, так они заводились, да поправить стрелки, если часы начинали спешить или отставать. А делали они это регулярно. Отладить механизм вряд ли бы мог даже самый опытный часовой мастер. Почему? Скоро поймете. Итак, за столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое моих старинных друзей. Ой, простите, забыл представиться. Я книжный червячок. Я тот, кто знает о книгах, особенно сказочных, все-все на свете. Ведь живу я и работаю в волшебной библиотеке детского радио. А эти двое, что пришли сегодня в мою библиотеку, вам наверняка хорошо знакомы. Рыжеволосая девочка по имени Веснушка и волшебный чайник Кипитоша. Сейчас они увлеченно читают каждый свою книжку.
3: Веснушечка, что ты все время вздыхаешь?
4: Да тут, Кипитоша, история несчастной любви.
3: Какой такой любви?
4: Несчастной! Любви солдатика к танцовщице.
3: А, это ты сказку Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» читаешь?
4: Да, ее. Вот бы взглянуть на этот дворец из картона. Сквозь маленькие окна увидеть дворцовые покои. Там, где вокруг маленького зеркальца, которое изображает озеро, стоят деревца.
3: А по озеру плавают, любуясь своим отражением, восковые лебеди.
4: Да, и на лебедей я тоже с удовольствием бы взглянула.
3: И я.
4: Но главное, танцовщицу и солдатика встретить. Есть у меня к ним вопросики. Но, увы, это невозможно.
3: Согласен, Веснушечка. Вот так по заказу попасть в сказку даже мне, волшебному чайнику, не по силам. Ой, Веснушечка, но...
4: Что, ну, Кипитоша?
3: Книжный червячок.
4: Что книжный червячок?
3: Ну, он же волшебный. А мы находимся в волшебной библиотеке детского радио.
4: Точно! Червячок знает все-все сказки на свете. А значит, может и...
3: Сможет. Сможет отправить нас в эту сказку. Не сомневаюсь.
2: Нет такой сказки, в которую я не мог бы отправить тех, кто по-настоящему любит их сказки читать. Разумеется, я тут же и появился. Здравствуйте, друзья мои. Слышал, вы хотите отправиться в сказку?
4: Да.
3: Хотим, очень хотим.
2: Нет ничего проще.
4: И как же вы это сделаете, уважаемый червячок?
3: Сим-салабим, там, халай-махала или... По щучьему велению, по нашему хотению?
4: А может, снип-снап-снурры-пурры-базилюрры?
2: Нет, дорогие мои, никаких бамбара-чуфра-лорики-йорики. Есть способ лучше. Держите. Я протянул Кипитоше небольшой ключ. Не золотой, не хрустальный. Обычный металлический ключик.
3: Это что, ключ от потайной дверцы в сказке?
2: Этот ключ от дверцы. Но она вовсе не потайная, Кипитоша.
4: Мы пройдем через шкаф, как в Нарнии?
2: И не в шкафу, Веснушка, и ведет не в Нарнию, и не от подземелья, и не от дверцы за холстом, на котором нарисован очаг.
3: От чего же этот ключ?
4: От какой дверцы?
2: От дверцы, наших библиотечных часов. Идите за мной. Мы подошли к старинным часам, которые, как вы уже знаете, стоят справа от входа в библиотеку.
4: Ой, часы — это и есть портал?
3: И куда тут вставлять ключик? Скважины-то и нет.
2: Я открыл дверцу и потянул гирьки. В том месте циферблата, из которого...

0: Чтобы выходили стрелки, открылось небольшое отверстие.
1: Вижу, вижу, это она, замочная скважина.
2: Нам надо вставить в нее ключ и повернуть, и все?
0: Да, надо сделать 3 оборота по часовой стрелке и...
2: И мы попадем в сказку?
1: А что-то говорить, пока поворачиваем ключ, надо?
0: Конечно, надо. Без волшебных слов тут не обойтись. Всего 3 раза ключ повернуть, и сбудется ваше желание. Сказку немедля откроется путь, лишь громко скажите ее название. Кипитоша тут же вставил ключ в замочную скважину.
1: 1, 2, 3. Веснушка, говори.
2: Стойкий, оловянный солдатик.
0: И только Веснушка произнесла название сказки, как стрелки начали вращаться в обратную сторону. Циферблат, гирьки, колокольчики, библиотека. Все вокруг стало медленно исчезать.
2: Кипитоша, где мы? И что это за белое облако вокруг нас?
1: Не знаю, Веснушка. Похоже на какой-то густой туман. Только он не мокрый.
2: То, что мы в сказке, я уже поняла. Только интересно, а как мы вернемся назад?
1: Ой, а мы и не спросили червячка.
0: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит, куда ему нужно вставить ключик. Повернуть надо 3 раза всего, чтобы успеть до удара 12-го.
2: А если не успеем, что тогда?
0: В сказке останетесь навсегда.
2: Не хочу остаться в сказке навсегда.
1: И я тоже. Но, думаю, мы найдем выход.
0: Веснушка и Кипитоша оказались в большой комнате. Старое кресло, шкаф, стол у окна. На столе стоял подсвечник, в котором, потрескивая, горела свеча. Струйки плавящегося воска медленно стекали по ее бокам.
1: Веснушка, ты это видишь?
2: Да, Кипитоша, это та самая комната. Коробка с солдатиками, табакерка со злым троллем и они.
1: Солдатик и танцовщица.
2: Ой, вот смотрю на них и вспоминаю их трогательную историю. Ах, оловянные солдатики! Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой.
1: Я знаю, что все мальчишки мечтают об оловянных солдатиках. И так бывает, что какой-то один солдатик, видимо, его отливали последним, и олова немножко не хватило, оказывался вот таким.
2: И становился самым любимым.
0: Недалеко от солдатика, на столе у самых ворот картонного дворца, на берегу маленького зеркальца озера, по которому плавали длинношеи восковые лебеди, стояла... танцовщица.
2: Все как в сказке, Кипитоша.
1: Так мы и есть в сказке.
2: Да-да-да-да, смотри. Танцовщица вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста. Через плечо у нее узенькая голубая ленточка в виде шарфа. А на груди сверкает розетка величиною с лицо самой барышни.
1: Помнится, ты хотела их о чем-то спросить?
2: Конечно, хотела и спрошу. За мной!
0: Друзья подошли к столу.
3: Препрасион, батман тандю, 1, 2, 3, 4. Поворот батман жете, 1, 2, 3, 4. Поворот, а теперь гран-плие и поклон.
2: Милая танцовщица, как грациозно вы двигаетесь! И как уверенно стоите на одной ножке.
3: О, это моя любимая поза, арабеск. Хотите, я вас научу? Нужно встать на одну ножку, подняться на пальцы, руки вытянуть вперед и вверх. А второе...

0: Вот так! Как вы думаете, а у меня получится?
1: Получится. Ты пробуй, пробуй. Прежде чем спрашивать о чем-то, надо расположить собеседника к себе. Это же азы переговоров. Называется установление контакта.
2: Пробуйте, пробуйте.
0: Ой, ой, ой, что-то у меня не очень получается. Наверное, этому надо долго учиться.
2: Не огорчайтесь, милая барышня. У великой балерины Марии Тальони

0: Все сразу получалось. Говорят, в детстве она не обладала ни балетной фигурой, ни внешностью, но теперь... Ах, как она восхитительна! Я не раз бывала на ее спектаклях. Кстати, моя воздушная юбочка сделана по ее образцу из батиста.
1: Вот-вот об этом я вас и хотела спросить. Что такое батист?
0: О, все очень просто. Батист – это такая полупрозрачная ткань с мягким благородным блеском. В Европе она появилась очень давно, кажется, еще в 13 веке. Завезли ее из Индии, где ткали вручную из хлопка. Что такое хлопок, я точно не знаю.
2: Я знаю. Семена растения под названием хлопчатник покрыты такими белыми волокнами, внешне похожими на ватный шарик. Вот из этих волокон и делают ткань хлопок.
0: Материя из хлопка стоила очень дорого. Только самые богатые люди могли себе позволить сшить из нее бальные платья, платки или рубашки. И секрет ее создания держался в строгой тайне. Но ткач Жан-Батист, который жил во Фландрии в городе Камбре...
2: Это город во Франции.
0: Верно. Так вот, ткач Жан-Батист разгадал секреты создания этой ткани и научился делать ее из особых сортов льна. Поэтому ткань получила свое название в его честь – Батист. Кстати, у Батиста есть и второе название – Кембрик. Оно дано по названию города Камбре, где жил этот мастер. Но, прошу прощения, мне надо репетировать. Нельзя прерывать занятия.
3: И танцовщица сперва закружилась, потом стала наклоняться то вправо, то влево, изящно поднимая и опуская тонкие руки.
0: Пор де бран, гран батман жете, поклон и мой коронный арабеск.
1: Браво, браво, браво!
2: Брависсимо!
0: Мерси, мишезами! Скажу вам по секрету, я давно заметила, что мой арабеск...
1: И это такая фигура в балете, когда танцовщица стоит на одной ножке, а вторая вытянута в сторону.
2: Да знаю я, Веснушка, знаю.
0: Да-да, так вот, мой арабеск очень нравится вон тому бравому солдатику. Смотрите, как он ловко управляется с тяжеленным ружьем.
2: Видим, видим.
1: И к нему, кстати, у меня тоже вопросик имеется.
3: Тем временем солдатик, ловко вращаясь на одной ножке, подбрасывал, ловил и крутил перед собой длинное ружье.
2: Солдатик!

0: деды. Левый, правый, левый, правый, солдатик оловянный, малый, бравый, левый, правый, левый, правый, солдатик оловянный, малый, бравый.
1: Здравствуйте, уважаемый солдатик! Какая у вас выправка, какая стать?
2: Мы читали вашу сказку и восхищены вашей стойкостью и бесстрашием.
1: Каких только испытаний вам не пришлось пережить.
0: Да, вы правы. Пришлось и со злым троллем встретиться, и со страшной огромной крысой, совершить путешествие по бурному потоку в бумажной лодочке, побывать на дне городского канала и в брюхе огромной рыбины. Но все это ничто по сравнению с тем счастливым моментом, когда я чудесным образом вновь оказался в этой знакомой комнате и увидел ее, мою прекрасную танцовщицу. Да, это было настоящее счастье.
2: Но такое мимолетное.
1: Ага, потом в печке оказался.
2: Грустно.
0: Грустно? Но ведь моя история — это гимн любви. Олово, из которого я был сделан, хотя и расплавилось, но мое любящее сердце не сгорело. Значит, любовь вечна.
2: А вот и мой вопросик. Олово — это что такое?
0: Олово — это металл. Мягкий, серебристого цвета. Олово легко можно расплавить,

0: Люди стали активно использовать этот металл примерно с 3-го тысячелетия до нашей эры. Уже тогда из олова делали тарелки, кубки, пуговицы, стрелы, топоры, ножи, пряжки для ремней, украшения.
1: Украшения?
0: Да, кольца, подвески.
2: А солдатиков?
0: Игрушечных солдатиков из раскрашенного дерева вырезали еще в Древнем Египте. В Древней Греции и Риме их стали делать из камня, свинца, бронзы. Много позже, специально для императоров и их детей, из серебра и даже золота. А солдатики из олова появились чуть позже. В 18 веке раскрашенные литые оловянные солдатики появились в Пруссии у короля Фридриха Великого. А в начале 19 века солдатиков уже стали делать на фабриках. Это о моих братьях и обо мне и написана эта сказка.
1: Да, знаем, знаем. Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все братья, потому что родились от старой оловянной ложки.
2: Ружье на плече, смотрят прямо перед собой, а мундир-то какой великолепный, красный синим.
1: Ну, прелесть, что за солдаты! Так и написал Ганс Христиан Андерсен.
3: В этот момент черная табакерка, что стояла в углу стола, задрожала. Внутри нее что-то звякнуло, заскрипело. Крышка открылась, и из черного ее нутра выскочил большущий злой тролль.
4: Написал, написал. Лебеди, пруд, красный с синим.
3: На голове у тролля был коричневый колпак, украшенный многочисленными бубенчиками, которые звенели при каждом слове, произнесенном его противным скрипучим голосом. Длинный, тонкий, крючковатый нос, злые красные глаза, угрожающе смотрящие на всех из-под черных косматых бровей. Тролль указал пальцем на солдатика.
4: «Прелесть! Что за солдатик? Они смотрели друг на друга. Фу! Ненавижу! О всяких солдатиках целая сказка, а обо мне всего несколько слов. Что злой, что коварный, что подстроил, а я достоин лучшего, великого сказки. Я, только я должен быть главным героем. Обо мне должны писать романы. А сейчас никто тролля в гости не позовет, на бал не пригласит. Кому-то дворец, а кому-то эта мерзкая черная табакерка. Фу, солдатик, танцовщица. Здесь главный я, черный тролль. Захочу и распахну окно, и улетит ваш этот, ать-два левый, ать-два правый, рыбу кормить. Вопросики, вопросики. Но погодите же, вот наступит утро, и вас, нежданные гости, во что-нибудь и Это что такое?
5: Ваше время истекло.
1: Кипятоша, слышишь?
2: Это часы. Нам пора возвращаться, Веснушка.
5: Ваше время истекло.
4: Куда возвращаться? Стойте! Не разрешаю.
5: Ваше время истекло.
1: Но тут нет часов, Кипятоша. Куда нам ставить ключ?
4: Да, жизнь в табакерке — это вам не в сахарнице время проводить. Но я победил солдатика. Жаль, правда, что мне танцовщица не досталась. Но зато теперь вы в моей власти.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Кипитоша, Кипитоша, что же нам делать?
3: Погоди, Веснушка, погоди. Вспомни, что говорил червячок.
2: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит.
3: Куда ему нужно вставить ключик? Табакерка, Веснушка, табакерка.
2: Прыгнуть в табакерку?
3: Да нет же, ну смотри, тролль, он же на пружинке. То есть его можно завести. Значит, в табакерке есть механизм.
2: А заводится механизм ключом. Значит, и должна быть скважина под ключ, и...
4: Веснушка не успела договорить, как табакерка задрожала и стала вращаться.
5: Какая скважина? Какой ключ? Не трогайте мою табакерку!
6: Вперед, неизвестные, спасайтесь! Я задержу его!
4: И солдатик, наклонив ружье, стал прыгать на одной ножке, приближаясь к троллю.
7: Ваше время истекло.
2: А вот и скважина, Кипитоша, вставляй ключ.
3: Повернуть надо 3 раза всего и успеть до удара 12-го.
4: Кипитоша вставил ключ в скважину табакерки.
3: 1, 2, 3.

0: Мальчица, солдатик и тролль исчезли. Лишь откуда-то издалека до Веснушки и Кипитоши донесся голос прекрасной танцовщицы.
1: Спасайте! Летите, как Сильфида!
0: Веснушка и Кипитоша стояли возле больших часов в знакомой им библиотеке.
2: Друзья мои, я ужасно волновался за вас. Когда часы начали бить, просто места себе не находил. Почему вы задержались? Что случилось? Удалось ли с кем-то встретиться и найти ответы на ваши вопросы?
3: Удалось, дорогой червячок, удалось! И про олово узнали, и про историю игрушечных солдатиков, и про ткань батист, и про ее создателя, ткача Жана Батиста.
4: И про табакерку, и про коварного тролля. Вот только кто такая Сильфида, мы спросить не успели.
0: Сильфида.
3: Ну да, Сильфида.
0: Сильфида. Так в старину называли дух воздуха. Сказка «Стойкий оловянный солдатик» заканчивается именно с этим именем. Вдруг дверь в комнату распахнулась, танцовщицу подхватило ветром, и она, как Сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом, и нет ее.
3: Ой, как же грустно заканчивается эта сказка.
0: Ну, дорогая Веснушка, в нашей библиотеке есть сказки и со счастливым концом.
4: Какая же, например?
0: Например, вот это. За столом сидит мальчик, рядом мама и папа. Все очень испуганы. Еще бы, на полу огромная змея, готовая вот-вот напасть. Внезапно появляется маленький зверек, который...
3: Который что? Ну продолжайте.
0: Который...
4: Ну что, который? Что этот зверек делает?
0: А что он делает и что это за сказка, узнаете на следующей нашей встрече.
5: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
6: С Веснушкой и Кипитошей.
7: Продолжение следует.
8: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
9: Детское радио.
10: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
11: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
12: Очередное путешествие в эту

0: субботу
1: на детском радио.
0: Ква-ква!
2: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
3: Мама!
4: Папа!
5: Бабушка!
4: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
2: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Реклама.
6: KGM представляет.
7: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься. Управляемость. Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
8: Ура! Новая машина!
9: А чем он так хорош?
7: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
9: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
7: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
6: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
10: Привет, вы кто?
11: О, мы мини-лента.
10: О, вы что, вернулись?

0: 8-32-04-86-05.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
5: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
7: ООО «Карибара». 18+.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского района. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
10: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
9: А еще в Челябинске, Воронеже

0: Московское время 14 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов.
3: В этом выпуске: кукурузный лабиринт, тренировки леопарда, подружки лемура.
0: В венгерской деревне Кисамбор появился кукурузный лабиринт. Он огромный, как несколько футбольных полей. Его обустроили прямо в поле среди высокой кукурузы. Если смотреть на дорожки сверху, то видно, что они сделаны в виде разных животных: собаки, медведя, лягушки. Чтобы найти выход, нужен примерно час, а то и два. Внутри много хитрых тупиков. Легко заблудиться. Поэтому посетителям на всякий случай выдают карту. Фермеры создают это чудо для детей и взрослых уже 18 лет подряд, перед сбором урожая. Каждый год у лабиринта новая тема. Ранее это были планеты Солнечной системы, старинный замок и даже автомобили. А в этом году звери среди кукурузных джунглей. Самых разных зверей можно встретить в московском зоопарке. А еще здесь можно посмотреть, как тренируют леопарда. Дальневосточный леопард по кличке Мизер дважды в неделю показывает, как умеет выполнять команды. Хищнику уже 13 лет, и он умница. На тренировках встает на задние лапы, дает осмотреть когти, а еще спокойно позволяет врачам почесать свой животик. Так леопарда готовят к будущим медицинским осмотрам, чтобы не боялся. После тренировки к посетителям выходит специалист и рассказывает о жизни редкого хищника. Посмотреть на это можно как в самом зоопарке, так и онлайн во время видеотрансляции. Из московского зоопарка переносимся в Барнаульский. Здесь у лемура Тоши появились две подружки. Тошу привезли летом из Новосибирска. Он быстро освоился и даже прославился тем, что показывал посетителям свои бицепсы. А месяц назад к нему в гости приехали две самки лемура из тульского экзотариума. Сотрудники зоопарка сейчас выбирают для них именно

Знакомство прошло отлично. Тоша сразу принял новых соседок, и теперь они неразлучные друзья. Кошачьи лемуры родом с Мадагаскара. В природе они живут большими группами, в одиночестве сильно скучают. Так что вдвойне замечательно, что у Тоши появилась своя маленькая стая. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Привет, ребята! Привет, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети.
2: Ребята, всем здравствуйте! Ну, какое красивое сегодня число. Дата какая красивая. 22-е.
1: А как красиво на улице. Желтые листья, дождь, какие-то листья уже красноватого оттенка. Я сегодня шла, и несмотря на такую легкую непогоду, да, любовалась и шуршала листьями.
2: Да? Ну, это самый главный риск. Молодец. А
1: мечтала, я просто всегда. Ну, я люблю пошуршать листьями осенью. Это мое одно из самых любимых занятий, прогуливаясь по парку. Ребята, всех приветствуем. Как всегда, для вас подготовили интересную тему, и ваша задача догадаться, о чем сегодня пойдет речь. Ну, а поможет наша загадка.
2: Серый, мощный великан, нос, как будто длинный кран, видный нам со всех сторон. Ну, конечно, это...
1: Он.
2: Он. Да.
1: Тоже.
2: Молодец, Ириска.
1: Я не знаю, я сейчас буду тоже думать вместе с ребятами, что ты загадал. Так, ребята, нужна ваша помощь срочно. Кто догадался, скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: «Чайка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Миша позвонил на детское радио. Миш, здравствуй.
3: Привет, Михаил.
2: Миша!
4: А вот и все. 8-495-134-5664. Михаил отправился звонить еще раз.
2: А нам нужен кто-нибудь, кто догадался, о чем же идет речь в загадке. Кирилл, напомни, пожалуйста.
4: Серый мощный великан. Да. Нос. Как будто длинный кран. Видный нам со всех сторон. Ну, конечно, это
2: он.
4: Он.
2: Ага,
4: вот мощный, я его видел со всех сторон.
2: Великан. Слушай, ну мне кажется, я догадалась.
4: Ну еще бы. А тем более ты не так давно в отпуске была в тех краях, где можно было насмотреться со всех сторон буквально. Видела?
2: Его встретить, да. Ребята, 8495-134-56-64. Скорее звоните, кто догадался. Ну а пока ребята дозваниваются, я хочу всем напомнить, мальчишкам и девчонкам, про нашу чудесную экскурсию. К нам можно прийти в гости в студию детского радио, выйти в прямой эфир, познакомиться с радиоведущими, узнать о профессии радиоведущего и в целом о радио, кто его придумал и когда и как это было.
4: И зачем?
2: Приходите к нам на чудесную экскурсию. Вся подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru. Заходите к нам.
4: Катюнь позвонил нам. Катюнь, привет.
5: Привет.
4: Привет, Катя.
2: Привет.
4: Итак,
2: Катя.
4: Серый мощный великан, нос как будто длинный кран, видный нам со всех сторон. Ну, конечно, это...
5: Слон.
4: Молодец.
2: Он. Это слон. Действительно, это слон. Ты когда-нибудь видела живых слонов?
5: Нет.
2: В зоопарке не видела?
5: Нет.
2: Ну, ничего.
5: Там их всегда не было.
2: А?
4: Их всегда не было.
2: Они, наверное, где-то прятались, может быть.
4: Да. Ну, все впереди, нет, значит, Катюш.
5: А нет, ты... там их вообще не было.
2: Их вообще не было, да? Ну, ничего, я думаю, что еще все впереди и увидишь живых слонов.
4: Да.
2: Они удивительные животные.
4: Да.
2: Сегодня мы решили поговорить о больших, наверное, животных, потому что сегодня, 22 сентября, отмечается День защиты слонов. Ну и на данный момент это самые крупные сухопутные животные, единственные сохранившиеся до нашего времени представители. Представители древнего отряда хоботных, да?
4: Хоботных, да, все верно. Спасибо тебе огромное, Катюш, за звонок. Желаем тебе слона увидеть. Ну и, как правильно Риск сказал, сегодня мы говорим о больших животных, потому не только о слонах, потому что сегодня еще и Всемирный день носорога. Друзья, спрашиваем и вас, какое животное вас удивило? Какие интересные факты, знаете, готовы поделиться с нами? Вот расскажите о каком-нибудь большом животном, которое вас удивило. +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Макс.

0: «Вставайка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня мы будем говорить про больших-больших животных. Сегодня отмечают День защиты слонов и День носорога, да?
3: Да, Всемирный день носорога, да.
2: Еще и День носорога. Носорог тоже очень большое животное. Ну, если говорить про слонов, то их было очень-очень много в Юго-Восточной Африке, в Азии. Сейчас они тоже там есть. Но все-таки их количество в конце 19-20 веках резко сократилось. И, естественно, на этом фоне экологи, защитники природы, защитники животных придумали такой праздник – День защиты слонов. То есть напомнить всем, что животных надо оберегать, надо беречь. И сократилось их количество, этих слонов, из-за того, что стали на них охотиться. Браконьерскую деятельность стал разводить человек из-за бивней слонов, да, отстреливать их. Стали эксплуатировать очень часто слонов в 19 веке, в 18 веке. Сейчас к ним очень бережно относятся в такой стране, как Таиланд.
3: В частности, конечно.
2: Да, и слонам даже пенсия полагается там.
3: Все верно.
2: По старости.
3: Правильно, а слоны-то, извините меня, живут до 80 лет некоторые.
2: Да.
3: Вот так вот, как
2: поэтому
3: люди.
2: Поэтому сейчас вспомнили и действительно стали бережнее к ним относиться.
3: Ну, одновременно с этим, конечно же, как мы и сказали, сегодня еще один экологический праздник, Всемирный день носорога, и он также призван обратить внимание человека к проблеме вымирания такого редкого теперь животного, как носорог. Вот только представьте, борьба с браконьерами — это сейчас главное решение проблемы. Вот уничтоженное на 95% в 20 веке поголовье носорогов. На 95%! Это же вообще кошмар. И по прогнозам биологов, если вот с браконьерами не бороться, то в течение 20 лет носороги могут вообще исчезнуть из дикой природы.
2: Это печально.
3: Это ужасно.
2: Поэтому
3: это одно из самых больших животных.
2: Создают заповедники,
3: конечно,
2: заказники разные для того, чтобы поддержать популяцию,
3: да,
2: носорогов,
3: да,
2: слонов.
3: Сафари-парки, где за ними ухаживают, да, там те же самые туристы ездят, на них смотрят, а те деньги, которые платят за билеты, они как раз и направлены на содержание этих сафари-парков, на охрану животных, которые там содержатся.
2: Ребята, у нас к вам вопрос. Какое животное вас удивило? Какие интересные факты вы знаете о нем? Поделитесь, пожалуйста, с нами. Позвоните в прямой эфир 8495-134-56-64. Также пишите в сообщалочке +7 916 968 0968.

0: Вайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Вика позвонила на детское радио. Вик, привет.
3: Привет, Викуль.
4: Привет.
3: Вик, ну рассказывай давай. А какое животное ты видела, которое тебя удивило? И чем же оно так тебя удивило-то?
4: Бегемот.
3: Так.
2: Ой, бегемотики.
3: Интересно.
2: Ну тогда подробности хотим узнать. Где видела, что делал в этот момент бегемот и чем же он тебя так удивил?
4: Видела в московском зоопарке.
3: Есть такое, да. Так, и чем же этот бегемот тебя удивил? Что ты такая, а, бегемот?
4: Тем, что на суше он медленно двигается, а в воде он такой грациозный.
2: Кто?
3: Грациозный. Бегемот. Угу. В воде грациозный. Угу. Ну, да.
2: А в воде, кстати, они тоже, на самом деле, не так-то быстро передвигаются, бегемоты.
3: Да, но а вот как раз на суше-то они могут быстро бегать. Они достаточно активные. Угу. Но это, опять же, в дикой природе, когда мы с вами говорим.
2: Так, ты прям видела, как бегемот погружается в воду?
4: Да.
2: Угу. Это было лето, видимо, ему жарко было.
4: Там бассейн был.
3: Mm-hmm. А, там был бассейн. Mm-hmm. А, кстати, вот вам интересный факт. Между прочим, большую часть жизни бегемоты действительно проводят в воде, но они не умеют плавать. Они просто либо ходят, либо отталкиваются от дна, и получается, вот как будто ну, чуть-чуть проплывают. Но mm-hmm. плавать именно они
2: плавать
3: не умеют.
2: Не умеет. Так, Вик, а это был бегемот большой или карликовый бегемот? Потому что есть еще карликовые бегемоты. Поменьше размером. Маленькие такие.
3: Или это прям внушительный был?
4: Карликовый.
2: Карлик. Карлик. Вот, в московском зоопарке как раз карликовые бегемотики есть.
5: Бегемотики, вот
2: да,
5: именно так.
2: Именно бегемотики. Спасибо, спасибо тебе большое за звонок. Ребята, совсем скоро продолжим. Пишите нам в сообщалочке, каких удивительных животных вы видели и где. +7 916 968 0968.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 23 сентября с 18.30 до 19, 27 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
2: Хрум. Школа юного детектива.
3: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
4: Мы с Максом это поняли.
5: Да. Я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
6: Ох ты, батюшки!
1: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
7: А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
8: А мне Веснушка.
7: А мне Кипятоша.
8: Нет, Веснушка.
7: Кипятоша.
8: Веснушка.
7: Кипятоша.
8: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
7: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
8: А может и Кипятоша.
9: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
10: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
11: Ну, есть, конечно.
10: А кровать из массива с газлифтами?
11: Со скидкой 90%.
12: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО МВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
16: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
15: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
16: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
17: Привет, вы кто?
18: Мы мини.

0: Honda. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу

0: ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
5: Готовы? Тогда встречаемся на «Суперлайк-шоу». Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС «Kids Суперлайк-шоу». 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
6: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: «Давай-ка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, сегодня мы говорим о больших животных и спрашиваем вас, а каких же животных видели вы? Может быть, удивило вас какое-то животное? Расскажите нам, пожалуйста, интересные факты. Где вы видели? В зоопарке, а может быть, во время путешествия? Может быть, в сафари-парке или в контактном зоопарке? А может быть, в кафе? Есть же кота-кафе. Кафе с капибарами. Ой, интересно будет узнать. Скорее пишите. +7 916 968 0968. Что пишут у нас уже ребята?
3: Ника из Воронежа видела лошадь. Ее поразил тот факт, что лошади едят яблоки, сахар, и у нее губы влажные, очень слюнявые. Вот так. А никак не научусь на лошадь садиться и спускаться, так как они очень высокие. А еще к лошади нельзя подходить сзади, и шуметь нельзя. Если лошадь шевелит ушами, она расположена к тебе. Если прижимается, то боится.
2: Интересно. Да. Слушай,
3: да. Я, кстати, вот как-то... был на одном из ипподромов, и конюшни, да, в том числе. Там вот, где были лошади, вот прям такие породистые. И вот ты стоишь около этой лошади и понимаешь, что она выше тебя, даже вот ты даже не видишь ее спину. То есть спина где-то там. Да, вот обычные лошади, которые там мы где-нибудь в парке видим, они там достаточно низкие, а вот эти высоченные вообще.
2: А какое интересное сообщение нам написала Злата из Пскова. Удивила ее птица казуар. Ее когти в длину достигают 12 сантиметров. Да, птица казуар, она не летающая птица. Очень мощные у нее ноги и когти до 12 сантиметров. Это действительно так. Еще она попала в книгу рекордов Гиннесса как самая опасная птица. Ну, потому что мощные вот эти вот ноги и когти, и удары могут опасными быть.
3: Конечно.
2: Такой птички-то.
3: Конечно.
2: Да, да. Хотя смотрится очень грациозно, красиво эта птица казуар. Яркая такая.
3: Да. А я, кстати, знаешь, кого видел? Если мне память не изменяет, птицу носорог. У нее есть такой большой-большой яркий клюв, да, как у тукана. Но помимо этого яркого клюва, у нее сверху еще такой нарост. О, это вообще потрясающе. Просто где-то я сейчас скажу, где видел. В Куала-Лумпуре. Это что у нас? Малайзия.
2: Малайзия,
3: вот
2: да.
3: В Малайзии видел. У них... потрясающий, фантастический просто парк птиц. И эта птица-носорог грызла кости. На секундочку, мы ели курицу.
2: А голодала.
3: Да, нам официант говорит, дайте ей кость. Мы, вы уверены? Да. Ну, пожалуйста, он эту кость разгрыз и съел.

0: Я когда путешествую по странам Азии, я очень люблю общаться с животными. Ну, в рамках, конечно же, правил безопасности. Угу. Разумеется, там, где это можно. Это не значит, что я выхожу там в джунгли и начинаю с ними активно
1: общаться.
0: Угу. Конечно, нет. Там, где это можно, контактные зоопарки, сафари-парки, там из автобуса посмотреть на них. Но я очень люблю. И я люблю наблюдать за повадками животных в дикой природе. Это так интересно, как они едят, как они поворачивают голову, те же самые жирафы. Очень милые, кстати, животные. В сафари-парке я помню, что я их кормила. У жирафа очень длинный язык, просто огромный. И я помню, когда я его кормила травкой, он прям брал эту траву и морковкой, я его подкармливала, жирафа. Он меня брал из рук эту морковку и своим языком шуршалом облизывал мои руки. Это было очень немножко так волнительно.
1: Конечно.
0: Но потом я вошла во вкус и еще стала кормить других жирафов.
1: Молодец.
0: Мне понравилось общаться с ними.
1: Буквально-таки жирафа-мать вскормила их всех.
0: Конечно.
1: Ну,
0: я молодец. Я всех кормлю животных в Азии, когда приезжаю. Они меня уже помнят.
1: Естественно.
0: И каждый раз, когда я приезжаю, я говорю, ну что, мои дорогие, соскучились по ирисочке. Говорю, ну кто вас еще накормит, да, мои хорошие?
1: С обезьянами только поосторожнее надо быть.
0: С обезьянками аккуратнее.
1: Да.
0: Ребята, рассказывайте тоже свои истории, какие животные вас удивили, где это было, в зоопарке, во время путешествия, либо, может быть, в каком-то кафе. В кафе тоже есть специальные, где находятся животные, где можно их покормить и пообщаться с ними. Плюс +7 916 968 0968.

0: «Чайка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, сегодня мы говорим о больших животных. И вы знаете, самое большое животное на сегодняшний день в природе, наземное животное, сухопутное, это африканский саванный слон. Саванный, ну, то есть саванна, да, в саванне он обитает. А самое крупное сухопутное животное на Земле. Похоже на живую гору огромную.
3: Гиганты.
2: С огромными ушами. Весить такой слон может до 6-7 тонн. Это примерно 5-6 легковых машин, представьте.
3: Ну да.
2: Вес слона такого африканского саванного слона. Рост бывает, естественно, выше взрослого человека, почти где-то, ну, раза в 2,5.
3: В 2,5, да.
2: До 4 метров высоты.
3: Да.
2: Такие слоны могут весить. Просто огромные.
3: Угу.
2: Уши тоже большие. Форма ушей напоминает карту Африки.
3: Да, африканский материк, да, они как раз похожи на них, действительно.
2: Ну и живет в саванне к югу от Сахары.
3: Да.
2: От пустыни Сахары на территории Африки.
3: Но есть еще и африканский лесной слон. Он чуть меньше саванного. Высота в плечах обычно не превышает 2,5 метров. Если тот 4, то это 2,5. У него уши более округлые, тонкие прямые бивни. И живет он в густых тропических лесах центральной и западной Африки, в бассейне реки Конго. А есть еще азиатский, он же индийский слон, который мы с вами видим на пачках с чаем. Вот индийский слон. Да, его средний вес около 4-5 тонн, тоже понимаем, что легче, да, и высота до 3 меньше, то есть он до 3 метров, то есть он меньше африканских видов.
2: Ребята, расскажите нам, пожалуйста, каких животных видели вы, что-то, может быть, удивило вас, какая-то ситуация, история, наблюдали вы где-то за животными. Расскажите нам, пожалуйста, интересные факты, позвонив в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: таков вопрос?
1: Вопрос таков. Расскажите что-то удивительное, какую-то историю, связанную с животными. Кого вы видели и что вы знаете об этом животном? Сабир позвонил нам в эфир. Привет.
2: Да. Привет, Сабир.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывай,
3: мы тебя слышим. У меня была даже встреча, конечно, не с животным. У меня была встреча с насекомым, но этот насекомый был очень необычный. И он как бы называется медведка, он очень похож на Раша. Когда я ходил на озеро, я нашел в грязи какого-то животного. Я попытался его вытащить листиком. Я его вытащил, и мы его понесли. Я думал, это рак, но мы прочитали в интернете то, что это не рак, а медведка.
2: Да, да, Сабир, понимаю твое расстройство. Угу. И у меня вот мы сейчас
1: но
2: с Ириской разговаривали.
1: Медведки.
2: Большие.
1: Там сколько? 5 сантиметров?
2: Да поболее. 5-8. 5-8-10, да.
1: Угу.
2: Очень, очень они фу-фу-фу. Они вредители, эти насекомые. И что самое интересное, они, как и под землей норы себе роют и ходы, так они еще летать могут, они еще плавают. И вообще они очень противны. Я сейчас вспоминаю на даче, знаешь,
1: у них, по-моему, они
2: копнешь...
1: кусаться могут.
2: Я даже не хочу знать об этом, могут ли они кусаться. Я бы им палец...
3: Да, вот эти медведки, они норы роют, и вот самое главное, они огороды уредят еще.
2: Да, в том-то и дело, все жрут.
1: Да,
2: совести нет.
1: Угу.
2: Ужас.
1: Но ты, самое главное, не пострадал, а то листиком-то брал эту медведку? Все хорошо?
3: У нее, конечно, маленькие эти, но почему ее медведка зовут? Она, когда что-то вот делает или в бою, она где-то, она все время стоит в позу медведя, как когда медведь, вот он лапы поднимает.
2: На задние лапы?
3: Да, вот.
2: Угу.
1: Да. Ну, какой интересный факт. Спасибо.
2: Молодец, молодец, Сабир. Спасибо тебе огромное за эту информацию, за твой звонок.
1: Спасибо, спасибо. Молодец, что узнал, выяснил все. Почитал потом про эту, наверное, медведку. Интересно было тебя послушать.
2: Да.
1: Спасибо огромное.
2: Сабир собрал всю информацию как настоящий детектив.
1: Как настоящий детектив, это точно. Вот о детективах сейчас и пойдет речь. Ребята, всех-всех приглашаем в игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. Ну а в качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
2: Ну что ж, друзья, кто готов побороться за приз в игре «Клуб юных детективов», звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Итак, детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б».

0: представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
1: К нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня, Мария Петровна отлично справились с расследованием. Вот только мы не можем понять, как же им удалось распознать одну из улик.
0: Ну, очевидно, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его обожает и постоянно с собой носит. В общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать. Но, к счастью, на связи с нами юный детектив Маша. Маш, привет!
1: Привет, Машуль!
2: Здравствуйте.
0: Маш, поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
2: Да, хорошо.
1: Итак, супер. Ну, давай, что же мы знаем об улике? Предмет гардероба и изящная модель явно не для занятий спортом. Изготовлен из горного хрусталя, обнаружен на нижней ступеньке лестницы у входа в королевский замок.
0: Так, судя по размеру, принадлежит девушке с очень маленькой ножкой. Так, ну а дальше все размыто, непонятно.
1: Что же это и кому принадлежит эта вещь, Машуль?
2: Это туфелька Золушки.
0: Верно!
1: Туфелька Золушки, да.
0: Хрустальная туфелька Золушки. Молодец, Машенька. Ты настоящий юный детектив. Поздравляем тебя.
1: И от производителей лимонадов «План Б» ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум». Осторожно, чудо-юдо, который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
0: Ну а подробности есть на сайте
2: Спасибо
0: детского
2: большое.
0: Радио.
1: На здоровье.
0: dtfm.ru/6+. А еще сержант Гусь передает тебе привет, Маша. Он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы. Еще он обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум». Еще раз тебя поздравляем и желаем отличного просмотра!

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд. Ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск.
3: Реклама.
4: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Карибар». 18+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама! Папа!
7: Бабушка!
8: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
9: Поняли? Вот так. О, никогда бы не подумал. Столько щеток. Зачем, непонятно.

0: гадил, он зубной ботинки драил, мыл тарелки полотенной, зубы чистил обувной.
1: Вот молодец, умудрился же.
2: Кошмар.
3: Ничего, какая разница? Я бы тоже так сделал.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.

0: Новости.
1: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске настоящая осень, необычное хобби, праздник спорта. Завтра, 23 сентября, наступит астрономическая осень. Это особенный день, день осеннего равноденствия. Продолжительность дня и ночи сравняется, а потом ночи начнут удлиняться, а дни становятся короче. По подсчетам ученых из Московского планетария, в начале сентября Солнце светит почти 14 часов, а к концу месяца уже меньше 12. Так что домой с прогулок придется приходить раньше. Зато останется больше времени на настольные игры, творчество и любимые хобби. Необычное хобби у одного бывшего пожарного из Америки. Дэрил Паркер уже много лет собирает носки и решил доказать, что у него самая большая коллекция в мире. У него уже почти 2000 пар. Сначала носки Дэрилу дарили друзья и близкие. Потом семья заметила, что носков становится все больше и больше. И тогда внуки посоветовали дедушке попробовать побить мировой рекорд. И он согласился. Как только рекорд подтвердят, все носки он отдаст в приюты для людей, которым нужна помощь. Так его забавное хобби принесет большую пользу. Большую пользу людям приносят занятия спортом. В этом убедился корреспондент детского радио Егор Егоров. Он побывал на первом фестивале «Ушу» в Москве, который прошел при поддержке детского радио. Чем запомнился праздник спорта, сейчас узнаем из репортажа Егора.
2: Традиционные китайские фонарики, надувные панды, яркие фотозоны с иероглифами и бамбуком. Парк Музеон украсили в восточном стиле для первого фестиваля «Ушу». «Ушу» — это общее название для всех боевых искусств, которые есть в Китае. Начался фестиваль со встречи с драконом. Артисты в ярких костюмах пронесли на шестах длинную фигуру дракона. И тот, словно живой, извивался и танцевал. Актеры уличного театра разыгрывали сценки, исполняли мелодии на музыкальных инструментах и читали стихи. На праздник «Ушу» в Москву приехали спортсмены из разных городов. Они показывали свое мастерство, надеясь увлечь зрителей восточными боевыми искусствами. Ведь заниматься ими может любой, заверила меня олимпийская чемпионка Дарья Тарасова.
3: «Ушу» очень многогранный, интересный вид спорта. Это не просто спорт, это искусство, которое доступно каждому человеку от 4 лет до 90 лет. Поэтому, попробовав себя раз в «Ушу», ты можешь найти что-то особенное, что нужно для тебя. Захочешь владеть своими приемами защиты, возможно, ты захочешь оздоровиться, возможно, ты захочешь выступать и стать будущим чемпионом мира или олимпийским чемпионом.
2: Самым ярким событием фестиваля стало выступление шаолиньских монахов. Они делали сальто, балансировали на копьях, вращались вокруг палки и удивляли зрителей тем, как мастерски владеют своим телом. А еще на фестивале установили рекорд по массовой тренировке с веерами. Участники одновременно выполняли упражнения. Получилось очень эффектно. Фестиваль «Ушу» объединил спорт и культуру и показал, быть сильным – настоящее искусство.
1: Это был репортаж нашего корреспондента Егора Егорова с первого фестиваля «Ушу» в Москве. Он прошел при поддержке детского радио. Видео и фото с праздника спорта смотрите на сайте и в соцсетях нашей радиостанции. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио.

0: Московское время 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: Развивайка с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. Развивайка на детском
1: радио. Ребята, мальчишки и девчонки, новое расследование знаменитых детективов ждет вас этой осенью. Совсем скоро на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо».
2: Мне страшно уже.
3: Да? Ириска, то ли еще будет. В сказочном мире

0: появилось загадочное существо. Что не бойся?
1: Успокоил меня.
0: Да не бойся, я с тобой. Была песня такая, группа «Руки вверх». А в сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. Спящая Белоснежка исчезла. Представляешь, куда-то девчонку спящую унесли.
1: А, ну, в общем, конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Везде какие-то следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-Юдо.
1: Ну, получается, что сказочный мир в опасности. Mm-hmm. Вот мне и страшно стало тоже. Я вот думаю, смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, да, самым запутанным, наверное, в их истории? Ну вот как раз узнаем с тобой вместе с ребятами в новом спектакле «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.
0: Да, друзья, рекомендуем вам приходить заранее, за час до начала спектакля. Вот то мы вам все говорили за полчаса, нечего за полчаса.
1: Пораньше.
0: Родители, с утречка сразу пойдемте в обед и идем ближе к вечеру, быстрее, чтобы за час до спектакля вы пришли. Вот посмотрите, что у вас написано в билетиках, и за час до этого времени приходите, потому что вас, друзья, ждет веселая игровая программа с сюрпризами с нами, ведущими детского радио.
1: Ну, а вся подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru. Заходите туда, категория 6+.
0: Ой, Ириска, знаешь, я всегда так жду «Хрум» новый, вот честно. Да и старый тоже, я люблю их пересматривать. Да. А тут на новый сходим с тобой, в зал зайдем.
1: Ты мне просто, неправда, немножечко страшновато, потому что Чудо-Юдо, я вот сразу думаю, как же оно выглядеть-то
0: я
1: может.
0: Я тебя защитю вот. Или защищу.
1: Вот, да, я или этого и ждала, этих
0: слов. Ну, так
1: слов.
0: И получишь.
1: Все вот выпрашиваю. Все надо намекать вам, мальчишкам. Так, ну а мы будем заходить в сообщалочки. Ребята, спрашиваем вас, каких удивительных животных вы видели, расскажите нам свои истории. Плюс 7 916 968 09 68. Так, вот смотри, нам пишет: очень люблю слонов Саша из Тольятти. Самые любимые животные у него как раз слоны. Он читал, что они в жару могут понижать температуру около себя на 4 градуса, а для этого они машут ушами своими большими.
0: Такие уши.
1: Да, и как вентиляторы. Получается,
0: чуть-чуть
1: прохладненько им становится.
0: Да, а вот слонята стоят уже на своих ногах через 20 минут после рождения, а ходить начинают через час. Представляете?
1: Такой интересный факт от Саши из Тольятти.
0: Да, да. Ребят, продолжайте нам, пожалуйста, рассказывать о животных, которые вас удивили, и чем они удивили. Напомним, номер плюс 7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram и Messenger Max.

0: утради. Разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребят, мальчишки и девчонки, сегодня мы говорим про больших животных, в частности, про слонов и носорогов. Ну, про носорогов мы вам еще обязательно расскажем. А пока давайте поговорим с вами про слоновьи рекорды. Ну вот, например, самые большие и тяжелые слоны в истории. Абсолютный рекорд массы принадлежит, и точнее официально был зарегистрирован, слоном африканским саванным, которого обнаружили в 1974 году, то есть 52 года назад. Его вес, внимание, составил больше 12 тонн. 12, а высота в плечах составляла без малого 4 метра. То есть это в плечах, еще голова, не забывайте. Знаменитый Генри, ангольский гигант, это уже другой культовый великан, был обнаружен в Анголе в 1955 году, 71 год назад. Этот слон был чуточку легче, весил около 11 тонн и имел высоту в холке 4 метра. Представляете?
3: Mm-hmm. Слушай, а я вот знаю другие рекорды. Давайте вспомним, да, бивни слона.
2: Да.
3: Они большие.
2: Очень.
3: Это огромные передние зубы на самом деле, вот эти бивни,
2: да,
3: резцы, которые растут у слона, между прочим, всю жизнь.
2: Да.
3: У этих великанов, у слонов, да, необычные зубки, такие вот...
2: Зубки.
3: Зубки, бивни, ну, я ласково называю. Зачем же они нужны? Ну, это, во-первых, главный суперинструмент для того, чтобы добывать воду.
2: Да.
3: И с их помощью слоны могут копать землю этими бивнями, да, в поисках воды, например, да, грунтовые воды. Также сдирают вкусную кору с деревьев, расчищают себе дорогу в зарослях и могут защищаться также от врагов. Так вот, самые тяжелые бивни принадлежали слону, которого нашли в 1898 году в подножии горы Килиманджаро. И пара его бивней весила по 225 килограммов каждый. То есть два бивня — это 450 килограммов. Только представьте, одни
2: кошмар.
3: Бивни.
2: Это какая шея должна быть носить такие бивни, представляешь?
3: Да. Да, какие огромные. Конечно, они защищать будут от врагов. Можно там и воду добыть, и кору содрать с деревьев.
2: Нет, ну все
3: пожевать.
2: Правильно. Да, как и у носорога.
3: Так природа устроена. А вот самый длинный бивень нашли. Сколько он был? 4 с лишним метра в длину.
2: 4 метра, представляешь?
3: Да. Один зуб такой.
2: Один
3: Ого.
2: Зуб. Да, слон здоровый.
3: Действительно. Ну, самые мощные животные, самые большие сухопутные животные на Земле – это слоны.
2: Да.
3: Ребят, пришло время поиграть.
2: Во что?
3: Будем играть большой-маленький, да?
2: Хорошо.
3: Да? Большой-маленький. Будем перечислять животных, а ваша задача – определить, это большое животное или маленькое. Скорее звонить в прямой эфир.
2: 8495-134-5664.

0: к нам позвонила Ксюша. Сейчас мы будем с тобой играть в игру, которая называется «Большой-маленький». Тебе мы будем называть животных, перечислять их, а твоя задача, Ксюш, определить, какое это животное, маленькое по размеру или большое.
1: Че, Рис, Ксюш, ты здесь?
2: Да.
1: Во, хорошо.
0: Хорошо.
1: Привет. Итак, Ксюш, ну вот смотри, например, мы говорим слон, ты отвечаешь большой. А если мы скажем, например, мышь, ты отвечаешь маленький. Понятно?
2: Да.
0: Умница. Начинаем. Бегемот.
2: Большой.
0: Верно. Сурикат.
2: Маленький.
0: Верно. Крот.
2: Маленький.
0: А кошелот?
2: Большой.
0: Верно.
1: Угу. Гиппопотам.
2: Большой.
1: Верно. Таракан.
2: Маленький.
1: Верно. Бурундук.
2: Маленький.
1: Верно. Майский жук.
2: Маленький.
0: А горилла.
2: Большая.
0: Зубр.
2: Большой.
0: Молодец.
1: Молодец.
0: Браво, браво, Ксюш. Ну, справилась прекрасно, я считаю, с заданием.
1: С игрой справилась играючи. Вот так. Ну что же, Ксюшенька, мы тебя поздравляем. В торжественной обстановке при фанфарах ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов. Хрум, осторожно,
0: Чудо-Юдо. Спектакль пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
1: Да, Ксюшенька, главное, трубочку не клади. Сейчас мы за эфиром расскажем тебе, как забрать свой приз. Ну и вы, ребят, тоже никуда не уходите. Продолжайте слушать дневное шоу «Развивайка». И напишите нам в сообщалочке плюс 7-916-968-0968 WhatsApp, Telegram и Messenger Max.
0: Расскажите о том, какое животное вас удивило, где вы его видели и какие интересные факты вы о нем знаете. Поделитесь, пожалуйста, будем ждать.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.

0: центов.
1: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.

0: консультация специалиста.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
7: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
8: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Человек на 90% состоит из воды.
11: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
10: А почему?
11: А потому что он слушает.
12: Детское радио.
10: Не торопись взрослеть.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Удивительный день у нас сегодня. Каждый день у нас удивительный, когда к нам приходит экскурсия на детское радио. Наши слушатели, мальчишки и девчонки, которые и слушают нас, и приходят к нам в гости, и делятся полезной информацией, рассказывают, чем они увлекаются, какие у них хобби. И вот очередная экскурсия к нам пришла сейчас в студию детского радио. Давайте все громко, дружно прокричим «Привет!» 3, 4!
3: Привет!
2: Какие вы нарядные все, ребята.
4: Угу. Ты смотри, наверное, одноклассники, судя по всему, да?
5: Да.
4: Конечно, да. Вот мне диджей Алло Алена передала бумажку, в которой как раз и написано, что все вы ученики 3-го Д-класса, верно?
5: Да.
4: Хорошо. Школа 2010 имени Михаила Павловича Судакова.
5: Да.
4: Супер. Вы знаете такой Михаил Павлович Судаков?
5: Да.
4: Хорошо. Военный. Все. Порешаю. Мало ли, может быть, учитесь и не знаете, чьим именем школа названа. Итак, друзья мои, сейчас будем всем вам приветики передавать. Чье имя называю? Вот смотрите, у нас сзади есть камера. Во-первых, помашите Елене Александровне. Вот она, да. Ленсана Герц у нас здесь. Угу. А во-вторых, продолжайте махать, потому что все, кто сейчас на сайте dtfm.ru включил прямую видеотрансляцию из студии, на вас смотрит. Здесь у нас Мира, Алияс, Соня, Марьяна, Савелий, Рома, Саша, Максим. Алло, иди сюда, моя хорошая. Это кто?
6: Дианочка.
4: Диана, какая ты умница, как красиво написала. Диана, Марьяна, Настя, Петя, Глеб, Даша, Аиша, да, Саша, Филипп, Рита, Лена и Варвара. Это, видимо, дети повзрослее, да, Леночка и Варварушка? Хорошо. Ну что, все, всех назвал? Всех назвал?
5: Да.
4: Вот кто молодец, правильно, Кирилл Рассказкин молодец.
2: Детское радио любите?
5: Да.
2: Сундучок с секретом любите?
5: Да.
2: Готовы сыграть?
5: Да!
2: Ну, тогда следуйте за Алло Аленой. Да, вас ждет сундучок с секретом. Обязательно откройте. Без сувениров, без подарков у нас никто не останется. Все ребята, которые приходят на экскурсию на детское радио, обязательно получат сувенирчики. Так что не волнуйтесь. Я вам всем желаю удачи в открытии сундучка.
4: Да. Ну что ж, друзья, буквально через несколько минуточек мы с вами сфотографируемся. Вставайте пока на наш красивейший пресс-волл. А мы напоминаем ребятам, мальчишкам и девчонкам, слушателям детского радио, на вопрос. Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь необычном животном, которое вы увидели, и что ж такого необычного-то было. Присылайте свои сообщения в сообщалочки детского радио.
2: +7 916 968 0968.

0: «Байка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, продолжаем сегодня говорить с вами об удивительных животных. Больших животных. Кстати, вот одно из самых больших животных на территории России – это зубр, между прочим.
3: Да-да-да.
2: И я видела зубров в специальном заповеднике. Называется он Приокско-террасный государственный заповедник. Давайте тоже узнаем об этих удивительных животных, о зубрах. У человека, у эксперта. С нами на связи Наталья Шпиленок, как раз заместитель директора по развитию Приокско-террасного государственного заповедника и кандидат педагогических наук. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Наталья.
4: Добрый день. Добрый.
3: Наталья, ну расскажите нам, пожалуйста, и всем слушателям детского радио, сколько же зубров обитает в Приокско-террасном заповеднике? Ну, или, не знаю, может быть, вы их даже не считали.
4: Нет, конечно же. Редкие виды мы, конечно же, его считаем. И мы знаем буквально каждого животного в лицо. А вообще зубра называют царем широколистных лесов. И 100 лет назад этот вид был полностью истреблен человеком в дикой природе. Для того, чтобы спасти этого самого большого зверя европейского континента от вымирания, его начали разводить в питомниках. И сейчас на планете обитает 12,5 тысяч зубров. На самом деле это совсем немного. Представьте, вот огромная планета и только 12,5 тысяч зубров.
3: Да.
4: А Россия – это страна, в лесах которой живет больше трети всех зубров на планете. А у нас в Московской области, на юге Московской области, есть центральный зубровый питомник, который был создан в 1948 году на территории

0: трех-пять раз на заповедника именно для того, что зубров восстановить. Потому что в свое время вообще на планете осталось всего лишь 52 зубра. Вот из 52 зубров вот сейчас у нас в настоящее время обитает 12,5 тысяч.
1: А зубр – это больше такое грозное животное или доброе? Какие вообще по характеру зубры?
0: Ну, зубр на самом деле выглядит грозно, внушительно, потому что это самый крупный зверь, вы уже сказали. Вот у нас, например, в питомнике есть зубр, которого зовут Мураками. Он очень красивый, очень большой такой. И весит около 1 тонны.
2: Ух ты.
0: Это как небольшая легковая машина.
2: Да.
0: А рост у него больше 2 метра в высоту. Но, несмотря на такой свой большой вес, на большой рост, на такую мощь, зубр очень стеснительный и добрый. Это стадное животное. А еще, кстати, у зубров матриархат. То есть главное положение, вообще более главная стадия, это самка.
2: Интересно, а как... Да-да-да.
0: А в лесу при встрече с человеком зубр вообще старается убежать или спрятаться. В нашем питомнике зубры не очень боятся человека, потому что все-таки у нас есть туристы, есть люди, которые их кормят. Но вместе с тем они достаточно независимые и, в общем-то, живут в своих загонах так, как будто это дикие животные.
2: А как вот выглядит обычный день зубра, классический? Во сколько они встают и вообще спят ли они? Что на завтрак едят? Гуляют спокойно или бегают там друг за другом?
0: Ну, день зубра, в основном это еда, прогулка и отдых. Большую часть своего времени они вот так и проводят. Человеку остается только позавидовать зубрам. Они встают очень рано с рассветом, но активность зубров зависит от времени года. В дикой природе летом за день они могут, кстати, проходить достаточно большие расстояния. Иногда эти расстояния достигают 25 километров.
2: 25 километров?
0: Да, 25 километров могут пройти зубры в течение 1 дня вот просто в поиске еды. Поиски сочной травы.
1: Они едят только траву или еще чем-то питаются?
0: Зубры, конечно, очень любят траву, потому что это самый такой мягкий, самый нежный, самый сочный корм. И летом, конечно, это самое излюбленное лакомство, которое занимает большую часть рациона. Зимой травы нет, и поэтому зимой зубры питаются корой, ветками деревьев. Особенно любят кору ивы, осины, липы. Ну, кстати, у нас в питомнике, в центральном зубровом питомнике зубров подкармливают еще утром и вечером. А если зубры живут в дикой природе, тогда их подкармливают только в зимний период. В наиболее сложный период им дают через день сено, дают овес на специальных подкормочных площадках. Но это на территории национальных парков и заповедников, там, где они вообще живут абсолютно дикой жизнью.
2: А зубры издают какие-нибудь звуки, и они отличаются? Ну, вот, например, мы знаем, что кошка, допустим, она может мяукать, а когда ей что-то не нравится, она может шипеть. А вот зубры какие звуки издают? Или вот так.
0: Ну, кстати, многие думают, что зубры мычат.
2: Да.
0: Ну, нет. Когда зубры радуются или спокойны, они тихо и так довольно похрюкивают. То есть зубры скорее издают звук, похожий не на мычание, как корова, а скорее на похрюкивание, как будто это такие маленькие поросята. А когда зубры тягаются, они начинают громко сопеть или фыркать, как лошадь. А если, кстати, зуб облизывает свой нос, это значит, что он недоволен или волнуется.
2: Да.
1: Как интересно.
2: Я думал, наоборот, что как будто поел вкусненько или, наоборот, голодный.
1: Скажите, пожалуйста, Наталья, а экскурсии же сейчас проходят в Приокско-террасном заповеднике? Я у вас была в гостях, но, правда, несколько лет назад.
0: Да. Конечно, они не просто проходят когда-то, а они проходят на протяжении всего года. Только 2 дня в году, 31 декабря и 1 января, то есть в канун и в первый день Нового года, у нас экскурсии не проводятся, а все остальное время экскурсии проводятся. В рабочие дни экскурсии бывают в 11, 13, 15 часов, а вот в выходные дни, суббота, воскресенье или праздничные, экскурсии проводятся каждый час с 9 часов. То есть 9, 10, в 11 и до 16.
1: Как здорово! Так что, ребят, тоже всех приглашаем в Приокско-террасный заповедник познакомиться поближе с зубрами, увидеть этот удивительный мир животных. Спасибо вам огромное!
2: Наталья.
1: Спасибо вам огромное!
0: Спасибо.
1: Наталья Шпиленок, заместитель директора Приокско-террасного государственного заповедника, с нами была на связи и рассказала про зубров. Ребята, никуда не уходите, дневное шоу «Развивайка» продолжается.

0: Вайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Анелиской.
2: Ребята, напоминаем вам про наш хит-парад детского радио ТОП-20. Потому что какая песня в эфире детского радио лучше всех, решаете только вы, наши слушатели, мальчишки и девчонки, в детском музыкальном голосовании.
3: Ну и, конечно же, ребят, каждую неделю вы голосуете за лучшие песни, а наш коллега, диджей Микрофоша, рассказывает о них в эфире. Каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио». И вот в эту субботу мы с вами узнаем топ-20 за месяц, как распределились места в сентябре. Поэтому заходите на сайт dfm.ru в раздел «Хит-парад», ставьте сердечко напротив любимых песен, а также слушайте их на всех цифровых площадках, потому что это тоже очень важно для итогового результата. Ну и, конечно же, ждите итоговый хит-парад детского радио в эфире детского радио.

0: Сказки народов мира. Книга гнома Олафа. Шведские сказки.
1: Далеко на севере, у подножия скандинавских гор, на опушке зеленого леса, где бежит звеня прозрачный ручей, стоит домик. У круглого окошка за широким деревянным столом сидит маленький человечек. Это гном по имени Олаф. Перед ним лежит большая книга. Слышите? Скрипит перо. Это Олаф записывает в книгу самые правдивые и невероятные истории, которые когда-либо слышал. Постучи в дверь, и Олаф обязательно пригласит тебя в дом, угостит горячим какао с имбирным печеньем и расскажет свою самую интересную сказку. Сегодня это будет сказка «Как звонарь жадного пастора проучил». Жил в одном приходе пастор. Да такой жадный, что слов не подобрать. За всю жизнь он ни одного нищего не накормил, ни одному путнику ночлега не дал. Он даже штуку такую придумал. В Рождество, когда странники приюта просят, пастор надевал лохмотья и садился у себя на кухне. Постучится кто-нибудь к пастору в дом, попросится переночевать. А жена его показывает на переодетого мужа и говорит: «Не могу я тебя приютить. Видишь, уже один нищий сидит. Ступай-ка ты к звонарю. Его дом в конце улицы стоит. Может, на его кухне найдешь приют и кусок хлеба».
2: Кухня по-шведски «Шак». Раньше кухни в Швеции были совсем крошечные и неудобные. И тогда ученые написали книгу о том, на какой высоте должны висеть шкафчики и сколько ящиков и полочек должно в них быть. А все для того, чтобы шведские мамы и бабушки меньше уставали. Как сказать, что в нашей квартире две комнаты и кухня? «Vi har en lägenhet med två rum och kök». Кухня – «kök».
1: Так все нищие и шли к звонарю. А тот, понятное дело, не сильно этому радовался. Но он тоже был не промах, да на всякие проделки гораст. Когда раскусил он хитрость пастора, то решил его проучить. Как-то раз перед Рождеством переоделся звонарь нищим. Постучал к пастору и попросил приютить его на ночь. Пасторша старую песню затянула. «Рада бы я, да видишь, вон у очага уже сидит нищий. Ступай-ка лучше к звонарю». А переодетый звонарь отвечает: «Был я у него, только там и без меня ступить некуда. Не прогоняй меня, добрая женщина». Впустила его пасторша в дом, а звонарь кланяется: «Спасибо тебе. Уж коли для одного нищего место нашлось, то и для другого сыщется, верно, брат?» Да как хлопнет пастора по плечу, так тот чуть в очаг не свалился. Накормила хозяйка мнимых нищих ужином и отвела в старую пивоварню ночевать.
2: Ужин по-шведски «мидда». Это слово означает «середина дня». Дело в том, что раньше именно днем крестьяне ели больше всего и называли этот прием пищи «мидда». Но когда многие начали работать на заводах и фабриках, ужин сдвинулся на вечер, а слово так и осталось в языке. Чтобы по-шведски спросить маму, что на ужин, скажите: «Vad ska vi äta till middag?» «Middag» – ужин.
1: Звонарь, не будь дураком, на диван лег, а пастору пришлось на твердой крышке сундука ютиться. Через час вышел звонарь из пивоварни, а как вернулся, разбудил пастора и говорит: «Проснись, друг, послушай, как я сейчас скупердяю пастору насолил. Я на чердаке его сарая дырку просверлил, и все зерно, что пастор у крестьян забрал, на дрова просыпалось». «Ох, ох, ох!» – закричал переодетый пастор.

что с тобой?» – удивляется звонарь. «Живот схватило!» – застонал пастор и кинулся из пивоварни к сараю. «Да давай дырку на чердаке заделывать и зерно меж поленьев собирать!» Полночи трудился.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Пастор, что случилось? Удивляется звонарь. «Опять живот схватило!» — закричал пастор и стрелой из пивоварни выскочил. «И давай в темноте бегать, коров своих искать!»
4: Корова по-шведски — «ку». В Швеции есть забавное выражение «иннен ку поисен», что дословно можно перевести как «нет коровы на льду». Так шведы скажут вам, если хотят, чтобы вы о чем-то не беспокоились. А знаете, почему говорят именно так? Раньше в деревнях считалось, что пока корова не оказалась целиком на льду, ее еще можно вытащить за хвост, если вдруг лед треснет. Забавно, не правда ли? Корова – ку.
3: Вернулся пастор в пивоварню, на сундук свой лег и пошевелиться от усталости не может. Только заснул, звонарь его опять будет и говорит: «Новую шутку я с этим сквалыгой-пастором сыграл». «Что ты еще натворил?» — чуть не плачет пастор. «А я в погреб сбегал и в самую большую бочку с квасом навоз насыпал». «Ой, ой, ой!» — кричит пастор. «Ты это что, друг?» — удивляется звонарь. «Ничего», — не ответил пастор, только вскочил да домой побежал. Разбудил пасторшу. «Проснись, матушка! Чего тебе?» — ворчит жена. «Пошли завтра звонарю самую большую бочку квасу». «А с чего это ты расщедрился?» — спрашивает жена. «Да нищий туда навоз насыпал, не жалко». На другое утро послала пасторша звонарю большую бочку кваса. А звонарь поблагодарил, да сел квас пить. Пьет и нахваливает. Уж он-то знал, что никакого навоза там и в помине нет. Вот так проучил звонарь жадного пастора.
2: Повторяем, запоминаем.
4: Сегодня мы узнали, как по-шведски звучат 3 новых слова. Кухня, «щак», ужин, «мидда» и корова, «ку».
2: Сказки народов мира. Книга гнома Олафа. Шведские сказки.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
1: Он чуть что, закипает и...
2: Во-во-во-во-во-во!
1: Она ему... Си-си-сю, си-си-сю!
2: Он ей... А я думаю так.
1: Она ему... А я другого мнения. И сразу потом спросим ребят. Я их обожаю. Особенно Веснушку. Кипитошу тоже люблю. Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
0: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
3: Я МС Тупик.
4: Я Пушистик.
3: Погнали в Африку.
5: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
3: Африка!
5: В кино с 1 октября.
6: 6+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Реклама. Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
10: Застройщик ООЗ Третий Силикатный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Усадьба. Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
13: Мама!
14: Папа!
15: Бабушка!
16: Дедушка!
15: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
12: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

Слушайте в новом выпуске программы «Хрум». Сердиться? Хмуриться? А лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.

0: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
1: Московское время 16 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске: кукурузный лабиринт, тренировки леопарда, подружки лемура. В венгерской деревне Кисамбор появился кукурузный лабиринт. Он огромный, как несколько футбольных полей. Его обустроили прямо в поле среди высокой кукурузы. Если смотреть на дорожки сверху, то видно, что они сделаны в виде разных животных: собаки, медведя, лягушки. Чтобы найти выход, нужен примерно час, а то и два. Внутри много хитрых тупиков. Легко заблудиться, поэтому посетителям на всякий случай выдают карту. Фермеры создают это чудо для детей и взрослых уже 18 лет подряд, перед сбором урожая. Каждый год у лабиринта новая тема. Ранее это были планеты Солнечной системы, старинный замок и даже автомобили. А в этом году звери среди кукурузных джунглей. Самых разных зверей можно встретить в московском зоопарке. А еще здесь можно посмотреть, как тренируют леопарда. Дальневосточный леопард по кличке Мизер дважды в неделю показывает, как умеет выполнять команды. Хищнику уже 13 лет, и он умница. На тренировках встает на задние лапы, дает осмотреть когти, а еще спокойно позволяет врачам почесать свой животик. Так леопарда готовят к будущим медицинским осмотрам, чтобы не боялся. После тренировки к посетителям выходит специалист и рассказывает о жизни редкого хищника. Посмотреть на это можно как в самом зоопарке, так и онлайн во время видеотрансляции. Из московского зоопарка переносимся в Барнаульский. Здесь у лемура Тоши появились две подружки. Тошу привезли летом из Новосибирска. Он быстро освоился и даже прославился тем, что показывал посетителям свои бицепсы. А месяц назад к нему в гости приехали две самки лемура из тульского экзотариума. Сотрудники зоопарка сейчас выбирают для них имена. Знакомство прошло отлично. Тоша сразу принял новых соседок, и теперь они неразлучные друзья. Кошачьи лемуры родом с Мадагаскара. В природе они живут большими группами, в одиночестве сильно скучают. Так что вдвойне замечательно, что у Тоши появилась своя маленькая стая. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается, и говорим мы сегодня о больших животных. А вас спрашиваем, каких животных вы видели, что-то, может быть, удивительного знаете, расскажите, поделитесь этими интересными фактами. Напомню, номер сообщалочек +7 916 968 0968.
2: Викуся пишет, что летом была в санатории и видела птицу-кедровку. Необычная птица. Это Викуся говорит. Кедровка. Mm-hmm. Да?
1: Да. Mm-hmm. А я вспомнила маленькую птичку. Калибри.
2: Калибри. А я видел, кстати.
1: Да, да, я тоже видела.
2: Я хотел ее сфотографировать, не успел.
1: А она такая маленькая, и самые-самые маленькие калибри. Да.
2: Как бабочка.
1: Да, угу. Да. И я помню, есть тоже такие, ну, как питомники, да, где за ними ухаживают, выращивают, и они могут пить из поилочки.
2: Да,
1: поилочку держишь там в руках, клевик. И она может подлететь и пить эту водичку.
2: Милота. Такие,
1: практически ручные калибри. Да. Так, пишет Настя из Екатеринбурга. Видела орла белого, павлина, обычного павлина и еще золотого фазана.
2: Угу. А Дима видел муравьеда длиной где-то 1 метр и высоту около 70 сантиметров. Угу. Муравьед здоровый у них, нос еще такой интересный. Так, что есть у нас еще?
1: Еще пишут ребята, что слонов видели Саша и Маша, брат с сестренкой, видели слонов в новосибирском зоопарке, наблюдали за ними, большие животные очень, наблюдали летом, когда пара слонов устраивала себе душ. Это было очень забавно. Они поливали друг друга.
2: Ириска, я тут вспомнил, знаешь, кого я видел? Боже мой, так. Желтопузика.
1: Желтопузик.
2: Это вообще, значит, это было в Крыму. Угу. Это было в Крыму. Желтопузик.
1: Как выглядит, напомни мне,
2: отвратительно.
1: Пожалуйста.
2: Она может достигать 1.5 метра в длину. Она очень похожа на змею. И многие ошибочно полагают, что это змея. Но голова у нее, как у ящерицы. То есть это, знаешь, представь ящерицу длиной, как змея,
1: так.
2: Но без лап.
1: Ой, да. Ну, она немножечко такая скользкая, такая противненькая, да? Вот, ну, в плане внешности.
2: Она,
1: может
2: да.
1: Может быть, нехорошо так говорить, она же тоже...
2: Она как колбаса такая длинная. Угу. Вот я ее когда увидел, я аж вздрогнул. Говорю, господи, что это? Что это? Оказалось, что это желтопузик. Потом местные говорят, да это желтопузик, что вы его боитесь?

0: Так вот.
1: Слушай, ну ты знаешь, вот все-таки вот ящерицы, вот змеи, как-то вот мне что-то вот не очень доставляет удовольствие на них смотреть, если честно.
0: Да вообще не доставляет.
1: Да, я как-то их побаиваюсь немножечко. Как-то вот наблюдать, если уж совсем издалека. Или лучше, знаешь, смотреть документальные
0: вот,
1: фильмы.
0: Да. Лучше не наблюдать про них. Издалека.
1: Да, да, да. Вот у меня какие-то такие ощущения возникают, когда я смотрю на змей, ящериц. А вот варанов, кстати, таких варанчиков небольших, мне нравится на них смотреть.
0: Ну, это самое главное.
1: Да. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения, пишите, кого вы видели, какие-то удивительные факты, может быть, знаете про животных. +7 916 968 0968.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня мы говорим о больших животных и отмечаем День защиты слонов и Всемирный день носорога. Носороги тоже одни из самых крупных животных на нашей планете Земля. И, конечно, свою узнаваемость носорог получил благодаря рогу, растущему на верхней части носа. Вообще, вот что касается этого рога носорога. Удивительная история, удивительная вещь. Из чего же этот рог носорога состоит? Оказывается, рог носорога – это не кость. Это то же самое вещество, из которого состоят наши собственные ногти и волосы. Вещество это называется кератин. Так. То есть у носорога нет кости внутри рога, как, например, у коров, там, у оленей, да? Его рог – это просто очень плотно склеенные и спрессованные между собой волоски, чешуйки вот этого вот кератина. И получается такая твердая, плотная прическа, которая растет у него прямо на носу. Всю жизнь причем. И вот если носорог случайно сломает свой рог, то через некоторое время он отрастет заново.

0: точно так же, как отрастают наши ногти, да, после стрижки.
1: Угу. Вот так. Да, интересно. Ну и, кстати, на Земле существует 5 современных видов носорогов. Да, вот мы с вами привыкли. О, носорог, а их 5, представляете? А, и разделены они на 2 группы. В Африке и Азии. Вот, например, африканский вид — это белый носорог. Самый крупный вид. У него 2 рога. На верхней губе есть широкий плоский срез для щипания травки. Живет он в саваннах. А есть еще и, не поверите, черный носорог. Вот есть белый носорог, ну куда без черного. Меньше белого по размеру, естественно, имеет заостренную верхнюю губу, которой очень удобно срывать ветки и листья кустарников. И он отличается более таким, знаете, крутым нравом. То есть своенравный парень. Ну и азиатские виды тоже. Это индийский носорог, яванский носорог и суматранский носорог.
0: Интересные вообще животные носороги. Я тоже наблюдала за ними в сафари-парке в Азии. И мне показалось, что они немножечко, знаешь, такие боязливые животные.
1: Кто?
0: Носороги.
1: Да?
0: Да. Вот мне показалось как-то так, что они не очень стремились общаться с людьми. Они вроде и не трусишки, Ну, как-то вот не хотели подходить к нашему автобусу, на котором мы передвигались по сафари-парку, угу. Да, и наблюдали за ними. Может быть, в тот день просто было очень жарко, и они хотели в тенечке немножечко побыть, прохладиться.
1: Да, ты знаешь, Арисон, мне кажется, чем дальше держишься от людей, тем жить спокойнее.
0: Не всегда.
1: Да,
0: да, не всегда. Иногда же человек – существо социальное, хочет общаться. Но вот у животных по-разному.
1: По-другому чуть-чуть, да.
0: Бывают животные общительные, бывают не очень общительные. Ребята, пришло время поиграть. Вот как раз мы для вас и подготовили игру, которая называется «Загадки о животных». Мы будем вам загадывать, а ваша задача – догадаться, о каком животном идет речь.
1: Звоните 8495-134-5664.

0: Игра «Загадки». Нам позвонил Ваня. Вань, привет.
1: Привет, Вань.
2: Здравствуйте.
0: Итак, Вань, сегодня о животных говорим, поэтому загадки будут о животных. Твоя задача – послушать внимательно и постараться угадать. Ну, я думаю, ты справишься. Готов?
2: Хорошо, да.
0: Угу.
1: Ну, поехали. Он высокий, он огромный, он похож на кран подъемный. Только этот кран живой, с настоящей головой.
2: Жираф.
1: Верно, молодец.
0: Так, хорошо. Он в шубе белый щеголяет, умеет плавать и ныряет. У моржа соседи белые...
2: Медведи.
0: Медведи, отлично. Видел белых медведей в зоопарке?
2: Да, видел.
1: Вань, сейчас будет сложная загадка. Ловкий зверь, как акробат, хмур, здоров и весь лохмат. В джунглях в Африке живет, ест плоды, листву жует. Что за черная та глыба? Как зовут ее?
2: Горилла.
1: Ну ладно, молодец, смотри.
0: Так, справишь. Хорошо, ну еще одна загадка.
1: Давай.
0: В зоопарке мы видали экзотические дали, попугаев и мартышек, крокодилов, белых мишек, а в воде, раскрывший рот, удивлял всех...
2: Бегемот.
0: Да, верно, верно, верно. Вань, ну прекрасно справился с заданием. Мы тебя поздравляем, вручаем подарок от детского радио, наш теплый фирменный плед.
2: Спасибо.
1: На здоровье. Тебе огромное спасибо за звонок. Вообще любишь животных, Вань?
2: Да.
1: А вот если...
2: У меня у самого две кошки.
1: Две кошки, ну это же вообще потрясающе, это восхитительно. А вот если вспомнить самое необычное животное, которое ты когда-нибудь видел, кого?
2: Я не помню уже, как они называются, но это небольшие тропические зверьки, такие с выпуклыми глазами.
1: А, лемуры?
2: Нет, ну не лемуры, а такие, они вообще малюсенькие, наверное, сантиметров 10.
1: Маленькие, долгопят.
2: Они ночные.
1: Угу.
2: Ну, что-то по типу этого в Москве я видел, в зоопарке у вас.
1: Интересно. Что же это за маленькие такие
0: долгопяты,
1: животные?
0: Долгопяты, наверное.
1: Долгопяты, да. Или галага.
0: У да, них такие, да, угу. У них такие выпученные глаза. Угу. Интересные, да-да-да.
1: Здорово.
0: Забавные. Да. Спасибо тебе большое, Вань, за звонок, за общение и за игру «Не вешай трубочку». Расскажем, как получить подарок. Ну, а дневное шоу «Развивайка» продолжается. Никуда не уходить.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
3: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
5: Да-да-да!
6: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
5: Теперь нас не только слышно, но и видно!
7: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
6: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
5: А как я правым глазом подмигиваю?
7: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама на детском радио.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привет, вы кто?
3: Мы

0: телефон 103-78-32-04-86-05.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Карибара». 18+.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Роботы бывают жидкими.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Детское радио.
1: Разбивайка.
2: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
3: Так, Кирилл, давай зайдем с тобой в сообщалочки, посмотрим, что пишут ребята, каких животных они видели, может быть, знают какие-то удивительные факты.
4: Ой, тут смотри-ка, интересно. Когда-то видел кита, дельфинов и жирафов, также слонов, они лежали, отдыхали, жирафы из рук ели, вот, и на море видели дельфинов. Вот так вот, представляешь, как здорово.
3: Да, а Оля видела в Казанском зоопарке слона, страуса. Еще также она была в Ташкентском зоопарке, и там она видела жирафа.
4: Ой, какая прелесть. А вот, кстати, Риск, ты сегодня уже неоднократно говорила по поводу кафе, в которых обитают и водятся, да, интересные животные. Я недалеко от дома, ну, относительно недалеко, видел, во-первых, кафе с капибарами.
3: Да, я была в таком кафе.
4: Да?
3: Угу. Вот. Прикольно. Я очень люблю кафе с капибарами.
4: Прикольные?
3: И, да, я их кормлю, там, глажу, их ласкаю, обнимаю, прижимаюсь к ним.
4: Здорово. А там, кстати, вот капибары были внутри, а снаружи были какие-то другие животные, тоже что-то австралийское, не помню, были очень похожи тоже на капибар, но это были не капибары. А еще недалеко от меня есть кафе с сурикатами.
3: Mm-hmm.
4: О, это вообще такие удивительные. Удивительные ребята, я не могу.
3: С сурикатами я общалась в контактном зоопарке.
4: Да, есть
3: они
4: такой.
3: Они мне сидели на руках вот так вот и смотрели.
4: Такие глядели. Они любопытные.
3: А они такие любопытные, такие непоседы вообще.
4: Да.
3: Но тоже я их держала в руках, да. Это вообще интересно. Я очень люблю животных, но вне своей квартиры, конечно же, рыжий. Потому что... как-то я все боюсь, что они там мне обои будут обдирать, там диваны. Поэтому я обожаю кота-кафе, кафе с капибарами, вот эти контактные зоопарки, где можно прийти, посмотреть, покормить, погладить, ну, если это разрешено, да, если правила есть такие. И я вот, наверное, такая частая посетительница таких кафешек.
4: Ну,
3: с животными.
4: Ириска, главное, чтобы
3: мне
4: тебе нравилось.
3: Да. И животным
4: и чтобы
3: тоже,
4: животным нравилось.
3: Да, они всегда в восторге.

0: «Давай-ка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Арина позвонила на детское радио. Арин, здравствуй.
3: Привет, Ариш.
4: Здравствуйте.
2: Рассказывай, кого ты видела, каких животных, птиц?
4: Я видела колибри, причем очень много в Индии.
3: Так, а где же они были-то в Индии?
2: Это был какой-то питомник, зоопарк?
4: Нет, это были специальные речки, где водились орлы, карибли, крокодилы, змеи. И мы с родителями решили поездить на лодке, чтобы их покормить.
3: Угу. Чем кормили?
4: Орлов мясом, конечно же, но колибри мы, конечно, ничем не кормили, но наслаждались их красотой. Они супер быстрые. Uh-huh. И по-английски они называют kingfish, потому что они умеют нырять на глубину больше 2 метров и ловят рыбу очень быстро и больше всех рыб.
3: Еще и рыбу ловят?
4: Да, они питаются рыбой маленькой.
3: Ого, здорово. Да, слушай, прикольно, конечно, вот так вот смотришь на птиц и поражаешься, насколько же птицы тоже уникальные, да, не знаю, там банально тот же самый дятел, у которого, который постоянно клювом долбит, но сотрясения мозга у него нет. Колибри вроде бы такая маленькая, а настолько юркая, настолько быстрая, настолько красивая. Орлы, орлы это вообще для меня эталонные птицы, на них смотришь всегда, открыв рот просто.
2: А вот если говорить о том, какая птица самая быстрая и развивает самую большую скорость,
3: сапсан?
2: Это сапсан, mm-hmm. конечно. Поэтому, да, и поезда-то назвали
3: поезда, сапсан.
2: Сапсан.
3: Да.
2: Почему? Потому что быстро едут. Потому что птичка сапсан, у нее до 320 километров в час скорость. Только представьте. Представляешь, mm-hmm. Арин?
3: Ну, это, скорее всего, когда она пикирует, да?
2: Да, да, когда она в пике уходит. Самая быстрая птица на земле считается сапсан. Вот. Беркуты тоже быстрые.
3: Угу.
2: Ну, вот.
4: Угу. Мне кажется, кингфиш тоже очень юркий. Еще хочу сказать Ириске спасибо за то, что вела у нас экскурсию летом.
2: Ну? Ой, спасибо, спасибо, Арин. Да, ты у нас была на экскурсии. Вот, кстати,
4: да.
2: Между прочим, Арин, может быть, я не знаю, говорила я на экскурсии или нет, я очень часто люблю эту фразу говорить, что те, кто побывал на экскурсии, потом быстрее дозваниваются в эфир, потому что пропитываются нашей атмосферой детско-родийной. И вот он, факт налицо.
3: Да, спасибо тебе огромное,
2: Арианушка. Это очень приятно, Арин.
3: Спасибо. Спасибо тебе. Ну что ж, друзья, продолжайте нам рассказывать в сообщалочках о том, каких удивительных животных вы видели, чем же они вам так запомнились, какие-нибудь интересные факты о них нам расскажите. Ну и помимо всего прочего, поиграть тоже можно и нужно.
2: Конечно, впереди игра «Музыкальный шифр». Скорее звоните в прямой эфир 8495 134 56 64.

0: Здравствуйте.
1: Итак, Саш, да, давай, рассказываем, рассказывай.
2: Правила. Мы зашифровали одну песню. Сейчас будет первый фрагмент ее, зашифрованный. Надо будет угадать, что это за песня. Если с первой попытки не отгадаешь, у нас будут еще подсказки. Ну, может быть, даже спеть или назвать ее. Готова, Саш?
0: Да.
1: Ну, хорошо. Тогда давай слушаем с тобой первый фрагмент.

0: Так. Ну, мне, кстати, я-то понял.
1: Я тоже.
0: Я понял.
1: Я поняла, какая песня. Саш, у тебя есть варианты?
2: А, типа, задавать вопросы?
0: Нет, тебе нужно сказать, что это за песня, если ты отгадала.
1: Или непонятно было?
2: А, непонятно.
1: Хорошо, давай послушаем еще один фрагмент.

0: Так, ну тут прям вообще уже очевидненько.
1: Саш, есть какие-то версии, варианты, что это может быть за песня? Она у нас играет на детском радио.
2: Я как будто слышала лай собаки.
0: Да, ты думаешь, это был лай собаки?
2: А, это песня Хрум, «Искательный детектив».
1: Ну, конечно, конечно, это гимн. Не просто песня, а гимн агентства «Хрум». Все верно, поздравляем тебя, Сашенька, вручаем тебе...
2: Я люблю «Хрум».
0: Ну, видишь, как здорово.
1: Подарок «Термос» наш от детского радио.
0: Фирменный.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста. Он еще и показывает температуру жидкости в нем.
1: Ну, так. Какой полезный термос-то. Спасибо, спасибо тебе огромное. А есть, кстати, у тебя любимый герой в детективном агентстве «Хрум»?
2: Все.
1: Все, да?
2: Все детективы.
1: Ну, хорошо. Спасибо тебе большое за игру. Также благодарим всех-всех мальчишек и девчонок, которые слушали. Сегодня дневное шоу «Развивайка». Сегодня мы вспоминали с вами удивительных животных и птиц тоже вспомнили, да и пресмыкающихся вспомнили. Конечно, удивительный мир животных. Если пойдете в парк, тоже гуляйте, наблюдайте обязательно, слушайте звуки природы.
0: Да, естественно, а потом белок сколько. Ой, сейчас они все еще к зимовке потихонечку начинают готовиться. Вот я в машине с собой вожу целый мешок орешков.
1: Орешков.
0: Да, того гляди, кому-нибудь и вручу. А того гляди, кому-нибудь вручим подарок из сундучка с секретом, который начнется уже совсем скоро. Поэтому, ребята, никуда не уходите, продолжайте слушать детское радио.
1: Всем хорошего вечера.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его – Александр Попов.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
5: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокой.

0: Сок стекловидный, баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад. Макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
1: Реклама. Театральный этикет, правило номер 7. Мобильный телефон в театре – лишняя помеха. Выключите его на входе, и звонки не помешают ни вам, ни соседям. А путь в темном зале вам всегда осветит капельдинер.
2: Я заметила, что в театре Терезы Дуровой никто не отвлекается на телефон во время спектакля.
3: Конечно, потому что спектакли интересные. Скоро всем классом на приключения Тима или проданный смех идем. Телефоны дома оставим.
4: 3 и 4 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
5: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр Москва. Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр Москва, улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса, долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В Москве 5 вечера.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Мальчики и девочки, меня зовут Кирилл Рассказкин. Всем желаю отличного вечера. Ну и, конечно же, приглашаю вас всех сыграть со мной в сундучок с секретом. Уже у нас огромное количество подсказок присутствует, поэтому вам будет отгадывать намного легче, чем ребятам, которые были до вас. Дело за малым. Дозвониться в студию прямого эфира. Но для начала напомню вам, что после того, как вы дозвонитесь, а кто-то из вас обязательно дозвонится, нужно выключить громкую связь и радиоприемник. Вот кто-то из вас уже прямо сейчас звонит. Нет, сейчас звонить не нужно. Вот когда я вам скажу, звоните, да, начнется песня, вот тогда вы уже номер набираете. Но для начала еще разочек. Обязательно, когда вы попадаете в прямой эфир, вот вы будете общаться с Катенькой, нашим звукорежиссером, который вам скажет, выключите громкую связь и радиоприемник. Обязательно нужно это сделать, иначе вы будете плохо слышать меня, я буду плохо слышать вас, да и вообще у нас связь потом очень быстро обрывается. Ну что же, все вам сказал. 8-495-1-3-4-5-6-6-4. Номер назвал. Звоните.

0: секретом.
1: С нами на связи Арсений. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Арсений, сколько лет тебе?
2: Мне 11.
1: О, взрослый молодой человек. Громкую связь выключил?
2: Да.
1: Хорошо. Итак, Арсюх, давай с тобой поехали по загадке и по подсказкам. На маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. В сундучке, именно в сундучке, мы сейчас об этом говорим, что там. Среднего размера, не длинное, из ткани, нитки есть. На себе это не носят, но можно носить в руке, можно взять с собой. Вот именно то, что в сундучке, положить в сумку. Класть в это ничего не нужно. Укрываться этим нельзя, смотреться в это нельзя, вытирать этим ничего не нужно, завязывать это не надо, регулировать длину нельзя, застежек нет, это не украшение, не одежда, на шею это не вешается, на руке это не носит, на или в ушах это не носит, на ногах не носит. Цвет в этом не один, но красного в этом нет. Есть некий узор. Не квадратный, не светится, ручки у этого нет, это не зонтик, не тарелка, не кукла, не сумка, не резинка, не шапка, не шляпа, не брошка, не заколка, не фартук, не веер, не мешок для обуви, не чехол для телефона. Телефона.
2: Это нужно для улицы?
1: Нет, для улицы это не нужно. Так.
2: Это является чем-то из одежды?
1: Нет, это не предмет одежды.
2: А это имеет отношение к каким-то играм?
1: К играм?
2: Да.
1: Ну, именно вот к играм. Каким, например? Что ты имеешь в виду?
2: Ну, там... Ну, как бы, что этим... Ну, играют, например, какие-нибудь машинки.
1: А, ну, значит... Ну, типа игрушка ты имеешь в виду?
2: Ну, да.
1: Ну, да, к игрушкам, вот что в сундучке, к игрушкам относится, да.
2: Угу.
1: Да, какая-то игрушка, да? Угу.
2: Можно посвящаться?
1: Ну, давай, чуть-чуть. Итак, значит, мы с вами поняли, что в сундучке относится к игрушкам, да, к играм, значит, игрушка среднего размера. И мы поняли, что это не предмет одежды. Что же это такое-то? И на улице это не нужно, в принципе. Итак,

0: Ну, может, это какой-нибудь там помпончик, шарик.
1: Помпончик. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. А, нет, не помпончик, не он. Спасибо тебе огромное, Арсюш, за звонок. Было приятно с тобой познакомиться. Ребята, 8495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Жду вас.

0: секретом.
1: Никит нам позвонил. Привет, Никитосик.
2: Здравствуйте.
1: Никит, с какого ты города?
2: Челябинска.
1: Привет, Челябинску. Ну что ж, Никитка, поехали с тобой. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. В сундучке мы поняли, какая-то игрушка среднего размера. Не длинная, из ткани, нитки есть. На себе это не носят, тоже понятно. Мы уже поняли, что это не предмет одежды, но можно это носить в руке. Можно взять с собой, положить в сумку. Класть в это ничего нельзя. Для улицы это не нужно. Вытирать этим ничего не надо. Завязывать это не надо, регулировать длину нельзя, застежек нет, ни украшений, ни одежды, на шею не вешается, на руке не носит, на или в ушах это не носит, на ногах не носит, цвета в этом не один, но красного в этом нет, есть узор некий. Ни квадратные, ни светится, ручки у этого нет, ни зонтик, ни тарелка, ни кукла, ни сумка, ни резинка, ни шапка, ни шляпа, ни брошка, ни заколка, ни фартук, ни веер, ни мешок для обуви, ни чехол для телефона, ни помпончик. Давай вопросики. Никитос.
2: Это можно сворачивать?
1: Сворачивать? А, нет, сворачивать это не нужно.
2: Оно может...
1: Что-что? Что оно?

0: Твердая? А, нет, в сундучке не твердая. Так. И еще вопросик. Итак, Никита, вопрос.
1: Можно надевать на голову?
0: На голову? Нет, это не нужно надевать на голову. На себе это не носит. Так. Что же это?
1: Подушка?
0: Ага, подушка. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Не подушка. Нет. Спасибо тебе большое, Никитушка, за звоночек. 84951345664.

0: сундучок с секретом.
1: Варюша нам позвонила. Варечка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение твое?
2: Хорошая.
1: Умница. Варюш, ты из какого города нам звонишь?
2: Из Томска.
1: Ох, Томск. Ты посмотри, как здорово сегодня у нас. И Челябинск, и Томск. Молодцы, ребятки. Итак, Варечка, готова ли ты услышать загадку и подсказки?
2: Да.
1: Хорошо, вот тут Ириска рядом сидит, руки сложила, говорит, тоже буду думать. Итак, на маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд что-то похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. Мы выяснили, что это в сундучке игрушка. Игрушка среднего размера, ну, в сундучке. Недлинная, из ткани, нитки есть.

0: ну, значит, игрушка какая-то из ткани, да? А, на себе это, понятно, не носят, это игрушка. На голову это не надевают, это не твердое, не предметы одежды. Но это можно носить в руке, можно взять с собой, сворачивать это не нужно, положить в сумку это, в принципе, можно, но класть в это ничего не нужно. Укрываться этим не надо, и, в принципе, нельзя, особо не укроешься. Смотреться в это нельзя, для улицы не нужно, вытирать этим ничего не надо. Надо, завязывать это не надо, регулировать длину нельзя, застежек нет, ни украшения, ни одежды, мы это поняли, да, ни предмет одежды. На шею не вешается, на руке это не носит, в ушах не носит. У этого несколько цветов, красного нет, но есть некий узор на этом, это не квадратное, не светится, ручки у этого нет, ни зонтик, ни тарелка, ни кукла, ни сумка, ни резинка, ни шапка, ни шляпа, ни брошка, ни заколка, ни фартук, ни веер, ни мешок для обуви, ни чехол для телефона, ни помпончика, ни подушка.
1: Угу. Она мягкая?
0: Мягкая, да. Да.
1: Она часто встречается?
0: Где?
1: Ну, на разных вещах.
0: Ну, нет, я думаю, что встречается это не очень часто. Вот именно эта игрушка встречается не очень часто.
1: Угу. Ее можно куда-то вешать?
0: Нет, вешать ее никуда не надо.
1: Угу.
0: Так.
1: Она какой формы?
0: А уже ответ надо давать.
1: Может быть, мягкая игрушка?
0: Ну, мягких игрушек миллион миллиардов. А нам конкретика нужна.
1: Брелок.
0: Брелок. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не он, не брелок. Но хорошее предположение, Варюш. И скажу по секрету, Ириск тоже думала, что брелок. Но, видишь, сундучок не открылся. Ребят, скоро продолжим.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
2: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Квак-квак!
3: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ-радио. ОГРН 1157 46 79 24.

0: специалисты.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых.

0: белых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верийская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Сундучок с секретом.
1: Так, ну что ж, мальчики и девочки, сундучок с секретом в эфире детского радио продолжается. Это нас не может не радовать. Я напомню вам номер прямого эфира 8-495-134-5664. А еще нам позвонил уже Глеб. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Глебушка, сколько лет тебе?
2: 7.
1: Чем увлекаешься?
2: Увлекаюсь баскетболом, плаванием. В свободное время иногда еще хожу на моделирование.
1: Что моделируете?
2: Ну, мы из ненужных вещей делаем вещи полезные.
1: Так, например?
2: Ну, вот, например, капсулы Kinder Surprise можно сделать небольшой светильник.
1: Ух ты, да, можно, действительно. Слушай, здорово. Ну, то есть ты такой парень рукастый.
2: Ну, конечно,
1: молодец, правильно, мальчик должен быть рукастым, должен уметь что-то сделать. Умничка. Но сейчас, Глебушка, не руками будем работать, головой. Слушай внимательно. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. В сундучке какая-то мягкая игрушка среднего размера. Встречается эта игрушка, как мне кажется, не очень часто. Не длинная, из ткани, но это мы все поняли, да, что так как она, эта мягкая игрушка, на себе это не носят, на голову не надевают, вешать никуда не надо, не твердая, не предмет одежды, но можно носить в руке, можно взять с собой, положить в сумку, сворачивать это не нужно, класть в это ничего не нужно, укрываться этим нельзя. Смотреться в это нельзя, для улицы не нужно, вытирать этим ничего не нужно, связывать это не надо, регулировать длину нельзя, застежек нет, это не украшение, на шею не вешается, на руке не носится, и в ушах тоже не носится, на ногах не носит, цвет в этом не один, но красного в этом нет, есть некий узор. Узор. Это не квадратный, не светится, ручки у этого нет, ни зонтик, ни тарелка, ни кукла. Ни сумка, ни резинка, ни шапка, ни шляпа, ни брошка, ни заколка, ни фартук, ни веер, ни мешок для обуви, ни чехол для телефона, ни помпончик, ни подушка, ни брелок. Давай вопрос.
2: Это можно отнести к аксессуарам?
1: Хороший вопрос. Вот что в сундучке нет, к аксессуарам это не относится. Так, мы поняли, что это какая-то мягкая игрушка, у которой есть некий узор. Итак, следующий вопрос.

0: Итак, ну, следующий вопрос, Глеб.
1: Я хотела уже сразу ответить.
0: А давай.
1: Это Перло.
0: Кто?
1: Перло.
0: Перло? Перло?
1: От птицы. Перо.
0: А, перо, перо, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не перо, но хорошее, интересное предположение. Да, действительно, на некоторых перьях, да и на всех перьях, наверное, есть узоры определенные. Спасибо тебе огромное, Глеб, за звонок. Было приятно с тобой пообщаться. Удачи тебе в твоих увлечениях. 8495-134-5664. Ребята, звоните.

секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам.

0: Сундучок секретов.
1: Сашуленька нам позвонила. Сашенька, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Сколько годочков тебе?
2: Мне 11 лет. Мы очень долго пытались звонить с моим братом Андреем.
1: Так.
2: И наконец-то дозвонились.
1: Ну так, я тебя поздравляю, Сашуля, тебя и Андрюшку. Да. Молодцы, видите, да. Если долго мучиться, что-нибудь получится, и до детского радио дозвонитесь.
2: Да.
1: Ну что, Сашулька, готова к загадке-то с подсказками?
2: Да, но только есть проблемка, то что из нашей колонки, которая сейчас играла детское радио, я не слышу. Я очень надеялась удивить своего брата, он мечтал об этом.
1: А, ну оттуда и не надо слышать, нужно слышать через телефон, конечно. А то если колонка, то все, наоборот, будет хуже. Итак, слушай внимательно. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого, что в сундучке, тоже на мамин наряд... Что-то похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. Да? Значит, в сундучке какая-то мягкая игрушка. Она среднего размера. Встречается, мне кажется, эта игрушка не очень часто. Не длинная, это понятно, из ткани, нитки есть, но это если мягкая игрушка. На себе это не носят. На себе это не носят. На голову это не надевают. Это... Ой-ой-ой, это не аксессуар, вешать это никуда не нужно, не твердое, не предмет одежды, это... Но можно это носить в руке, можно взять с собой, ну так как это, да, какая-то мягкая игрушка, положить в сумку, сворачивать это не нужно, класть в это ничего не нужно. Ой, Саша, у тебя громко как-то стало резко.
2: Это брату маме позвонила.
1: Укрываться этим нельзя, смотреться в этим нельзя, для улицы не нужно, вытирать этим ничего не надо, завязывать этим ничего не надо. Давай еще раз, в сундучке какая-то мягкая игрушка. Вот.
2: Мягкая игрушка.
1: Да, цвет в этом. Какая-то мягкая игрушка, да, которая встречается, как мне кажется, не очень часто. Цвет в этом не один, но красного в этом нет. Есть у этого, я бы это назвал, некий узор. Вот у этой игрушки какой-то некий узор, да, и на маме однажды я видел похожее. Не светится, ручки нет, ни зонтик, ни тарелка, ни кукла, ни сумка, ни резинка, ни шапка, ни шляпа, ни брошка, ни заколка, ни фартук, ни веер, ни мешок для обуви, ни чехол для телефона, ни помпончик, ни подушка, ни брелок, ни перо. Вот. Давай вопросы.
2: Так, ну получается, если я это похоже на маму видела, то это у него есть, значит, какое-нибудь платье или какой-то костюм. Так.
1: Так, ну давай размышлять. Какой вопрос мы можем задать?
2: Так, думаем. Так, пойду искать свои игрушки, что у них.
1: Так. Ну, давай. Вот ты смотришь на какую-нибудь свою мягкую игрушку, и какой вопрос ты можешь мне задать?
2: Ну, это только если моя пчела игрушечная.
1: Ну, прекрасно, кстати. Пчела отлично. Какой вопрос ты можешь мне задать, глядя на свою пчелу?
2: Да. Она у меня среднего размера.
1: Ну, это мы уже
2: она
1: поняли.
2: Она помещается в руке. С ней можно играть, ей тоже уже 11 лет, и в ней нету красного цвета, вообще нету.
1: Так, но что у нее есть?
2: У нее есть красивый костюм, у нее есть идеальные ботинки.
1: Так, ну давай, задавай какой-нибудь вопрос.
2: Ну, у этого есть фиолетовый цвет?
1: Нет, фиолетового цвета у этого тоже нет.
2: Так, тогда я не знаю, если честно. Сложно.
1: Так, фиолетового нет, но как вот мне кажется и как я могу назвать, у этого есть некий узор. Может быть, есть какой-то синоним, да, этому слову, но вот мне кажется, что у этого есть некий узор.
2: Ну, может... Нет, не приходки для чайников. Так. Если честно, не знаю, я сдаюсь.
1: Ну, тогда давай ответ какой-нибудь. Что же это за мягкая игрушка без красного фиолетового цвета, но с неким узором?
2: Обычная игрушка.
1: Ну, что? В форме чего?
2: Ну, думаю, какая-нибудь треугольная.
1: Да, ну, например?
2: Например, я не в виде буквы какой-нибудь. У брата есть такая похожая.
1: Ага, игрушка-буква. Таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, нет, Сашулька, не игрушка-буква. Но с тобой было очень приятно пообщаться. Молодец, рассудительная девчонка, и это здорово. 8-495-134-5664. Звоните.

0: Сундучок с секретом.
1: Викуль к нам позвонила. Привет.
2: Привет.
1: Ну что, Вика, давай к загадке.
2: Давай.
1: Давай. На маме однажды я видел похожие. Яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. В сундучке какая-то мягкая игрушка среднего размера, и, как мне кажется, встречается такая игрушка не очень часто. Не длинная, понятно, что она из ткани, нитки есть. Да? А, на себе это не носят, на голову это не надевают, это не аксессуар. Вешать это никуда не надо, это не твердое, не предмет одежды вовсе. Но это можно носить в руке, так как это мягкая игрушка, мы поняли, среднего размера. Можно ее с собой взять, положить в сумку, ну так это игрушка. Сворачивать это не нужно, класть в это ничего не нужно. Укрываться этим нельзя, смотреться в это нельзя, для улицы не нужно. Вытирать этим ничего не надо, завязывать это не надо. Регулировать длину нельзя, застежек нет, ни украшений, на шею не вешается, на руке не носит, в ушах не носит, на ногах не носит. Цвет в этом не один, несколько цветов, но красного и фиолетового там нет. Как мне кажется, у этого есть некий узор, вот я бы это назвал узором. Это не квадратное, не светится, ручки у этого нет, ни зонтик, ни тарелка, ни кукла, ни сумка, ни резинка, ни шапка, ни шляпа, ни брошка, ни заколка, ни фартук, ни веер, ни мешок, ни чехол, ни помпончик, ни подушка, ни брелок, ни перо, ни игрушка, буква. Давай вопросы.
2: Ага. А, ну, это зверюшка?
1: Моя-то звезда. Да, это зверюшка. Это зверюшка.
2: Угу. А, вот. Ну, это жираф?
1: Так, стоп. А какой проверочный вопрос ты можешь задать про жирафа?
2: А, ну, а в этом есть оранжевый цвет?
1: Ну, нет, оранжевого цвета как такового там нет.
2: А коричневый?
1: Ну, ты знаешь, наверное, вот, ну, какой-то может быть оттенок коричневого, но не прямо, чтобы это коричневый. Итак, давай, моя тебе последняя подсказка. Ты молодец, это, да, это мягкая игрушка в виде зверька. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. С каким-то узором.

0: Ну,
1: что
0: я даже не знаю.
1: Что это за зверюшка? Модная, яркая. С узором.
0: Ну, я не знаю.
1: Давай, 3, 2, 1, ответ.
0: Это кенгуру.
1: Кенгуру, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не кенгуру. Но тебе, Вика, огромное спасибо. Мы выяснили, что это какой-то зверек. Ура! Ну а вот какой, будем завтра с вами отгадывать. На этом заканчивается сундучок секретом. Впереди час без правил.

0: Сундучок с секретом.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
4: Мы с Максом это поняли.
5: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
6: Ох ты, батюшки.
1: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио. Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
7: Да-да-да!
8: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
7: Теперь нас не только слышно, но и видно!
2: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
8: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
7: А как я правым глазом подмигиваю?
2: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года. Включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
12: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102 770 057.

0: 8740, адрес 109012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление.
3: Разрешаю.
2: Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
4: Но, папа, это же детское радио.
5: Детское радио. Вместе веселее.

0: В Москве 6 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Ну что ж, мальчики и девочки, дяди и тети, мамы и папы, начинается час без правил в эфире Детского радио. Но, конечно же, я жду наших юных слушателей в эфире. Звоните 8495-134-5664. Вам, ребятки, первым дозвонившемуся нужно будет сделать все, что он захочет. И нужно будет также еще оставить задание для следующего участника. Творческое задание я вам оставлю. Предлагаю вам придумать скороговорку со словом «носорог». Вот такое вот слово. Почему именно оно? Потому что сегодня Всемирный день защиты носорогов. Ну, а каждый из вас, друзья мои, просто вот обязан зайти на сайт dfm.ru в раздел «Хит-парад» и проголосовать за ваш любимый трек. Поставьте сердечко напротив него, ну и, конечно же, слушайте его на всех цифровых площадках. А уже в эту субботу диджей Микрофоша, наш коллега, подведет итоги сентября и назовет двадцатку сильнейших треков этого месяца. 8495-134-5664. Первый дозвонившийся делает все, что захочет. Звоните.
3: Час без правил.
1: На Детском радио.
4: Ариэль, послушай меня. Мир среди людей скучный. Жить под водой гораздо лучше и интересней. Цвет моря почти зеленый, чуть синий, чуть голубой. А вкус у воды соленый, приятнее, чем земной. Вокруг только посмотри, какая здесь красота. Со мною ты повтори, моя песенка проста. А под водой, а под водой.

0: также морской конек. А кто там с восьмеркой ножек? Так это же осьминог. Свет рыбок горит повсюду, мерцает, как город снов. И петь, и плясать я буду,
1: и грустных не надо слов.
0: Еще, а под водой

0: Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой. Этот мир лучше, этот мир глубже, этот мир лучше, это не лужа. Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой.
1: Час без правил.
2: На детском радио.
3: Мишенька, первый участник часа без правил. Привет, Миш.
4: Привет.
3: Как дела?
4: Отлично.
3: Молодец. Чем сегодня занимался?
4: Ну, я в школу ходил. Только плохое настроение немного испортило, потому что погода плохая. Хотел погулять после школы.
3: Ты из Москвы, что ли?
4: Да.
3: Но.
4: Да. Это я еще загадывал. Это я еще тебе рассказывала о физическом опыте на позапрошлой неделе.
3: О, здорово! Здорово, здорово, здорово. Слушай, молодец, как и смотри, как.
4: А получилось?
3: А, еще раз.
4: Получился этот опыт?
3: А, слушай, а я уже, кстати, и не помню, получился он или нет. Я, по-моему... Да, я понял, все вспомнил про это, про на, когда на краю стола, да?
4: Да,
3: все получилось, все супер, вспомнил, отлично. Миш, ну ты знаешь, что я тебе хочу сказать-то? Не надо расстраиваться. Ну, как бы, ну ты же понимаешь, дорогой мой, 22 сентября, осень, все, ну...
4: Зато скоро зима будет, мы будем устраивать бои снежками во дворе.
3: Да, вот...
4: И на горку ходить.
3: Вот, ну смотри, сплошные плюсы, а там раз глазом моргнуть не успеем, и лето уже наконец-таки.
4: И Новый год.
3: И Новый год, да, сначала он, потом лето. Ой, на... Миш, что делать будешь?
4: Я буду играть с тобой в ассоциации.
3: В ассоциации, давай поассоциируем немножечко, чего нет-то. А, с какого слова начнем?
4: Ну, давай начнем с слова аниме.
3: Аниме, прекрасно. Так, это ты говоришь, да? Ты говоришь аниме, а да. Я аниме, мультфильм.
4: Компьютер.
3: Компьютер, хорошо. Процессор, ну или системный блок, давай вот так скажешь. Системный блок.
4: Температура.
3: Температура, хорошо. Пыль.
4: Пыль. Химия.
3: Химия, отлично. На, если химия, то ведро. Ну, химию ведро добавляют.
4: Что-то. Металл.
3: Металл, отлично. А, металл-самолет.
4: Флот.
3: Флот?
4: Да.
3: Хорошее слово. Группа Король и Шут. Такая у меня ассоциация со словом флот.
4: А, Король Шут. Не знаю. А, ну... Акустика.
3: Акустика. Прекрасное слово. Прекрасное. Смотри, как здорово мы с тобой от аниме к акустике пришли. Какими путями. Молодец, Миш, здорово. А, задание давай следующему участнику оставим.
4: Пусть следующий участник играет на музыкальном инструменте.
3: На каком-нибудь муз-инструменте. Все, понято, принято, Миш. Спасибо тебе огромное за звонок. Звони обязательно еще раз. Ну, а вы, ребят, тоже набирайте заветные цифры 8495-134-5664.
5: Я куплю

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Илюшка нам позвонил. Привет, Илья.
3: Здравствуйте.
2: Илюш, а тебе сколько лет?
3: 11.
2: Чем увлекаешься?
3: Ну, я вот на трубе занимаюсь там 4 года.
2: О, слушай, немало, 4 года-то. А почему ты выбрал именно трубу?
3: Ну, потому что там нравится, там как на трубе играют.
2: Ага, как звучит этот музыкальный инструмент, да?
3: Да.
2: Угу. Ну, продемонстрируешь нам?
3: Угу.
2: Так, а что будешь играть?
3: Катюшу.
2: Ох, какая прелесть, давай.

0: Молодец. Молодец, Илюш. Вот все-таки бывают песни, которые угадываешь с первых нот и сразу хочется подпевать. Вот «Катюша» как раз одна из них. Спасибо тебе огромное, Илюш, за эту песню, за эту музыку, за мелодию. Давай оставим с тобой задание следующему участнику.
1: Пять предметов, по которым можно понять осень. Пять характеристик осени.
0: Ага, понятно. Каких-то пять слов, которые характеризуют осень, да?
1: Да.
0: Все, я понял. Пять слов, характеризующих осень. Спасибо тебе огромное, Илюш, за звонок. Ребята, сейчас напомню вам номер прямого эфира, а еще напомню вам про творческое задание. Плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Туда присылайте свои скороговорки со словом «носорог». И не забудьте, пожалуйста, подписывать номер телефона, с которого вы нам присылаете сообщение. Ну и, конечно же, позвоните в прямой эфир, назовите 5 слов, характеризующих осень. 8495-134-5664.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Итак, ну что ж, мальчишки и девчонки, настало время поговорить с Викой. Викуля, привет.
3: Здравствуйте.
2: А, Викушка, из какого города нам звонишь?
3: А я из Москвы.
2: Угу. А чем сегодня занималась?
3: Я выступала на вокале.
2: Ты ходишь на вокал?
3: Да.
2: Угу. И кем же хочешь стать, когда вырастешь? Певицей?
3: Да.
2: Ну, такая, да, почему бы, в принципе, и нет. Хорошо. Вика, а какое твое любимое время года?
3: Мое лето.
2: Почему лето?
3: Потому что там тепло и каникулы.
2: Ой, и все вместе, и тепло, и каникулы. Ну, действительно, да, счастье, радость и восторг. Согласен с тобой. Викусик, но сейчас мы с тобой будем говорить про осень. Про осень. Сможешь ли ты назвать, Вика, 5 слов, которые нам осень характеризуют?
3: Да, могу.
2: Давай, что же это будут за слова-то?
3: Итак, ну, мне кажется, то, что часто начинают лить дожди.
2: Так, дождь есть.
3: Так, желтеют листья.
2: Листья, да.
3: Так, ну, опадают листья на деревьях.
2: Так, ну, значит, это если листья и листопад, это, наверное, все-таки однокоренные слова. Ну вот, мы с тобой поняли про дождь, да, мы с тобой поняли про листья. Что еще?
3: Становится холоднее.
2: Холод, так.
3: Трава начинает желтеть.
2: Трава, хорошо. И еще слово?

0: Ну, мне кажется, то, что он появляется еще чаще грибы в лесу.
1: Грибы. Молодец. Ну, прекрасно справилась, Викусик. Все пять слов мы с тобой назвали. Все так, как должно было быть. Молодец. Спасибо тебе огромное за звонок, за участие. А какое задание оставим следующему участнику?
0: Ну, допустим, спеть какую-то песню.
1: Спеть песню. Хорошо, песню мы еще не пели. Спасибо тебе огромное, Вика, за звоночек. Ребята, совсем скоро уже будем петь. Ну и я еще раз напоминаю творческое задание. Придумать скороговорку со словом «носорог» и прислать в сообщалочке +7 916 968 0968.

0: Привет! Мы группа Пугалки! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить свой плейлист.
0: Поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песню группы Пугалки, мы похожи!

Я пробегаю по дороге, я задираю кверху ноги. Поберегитесь, недотрог, бежит отчаянный атлет.

0: Бараш, я здесь! Ты пробежал мимо цели!
1: Его цель – искусство, моя девочка. Искусство и вдохновение.
2: И дело

0: кажется сокращенье. Ну и, конечно, восхищенье коллег, знакомых и друзей.
1: Я положил побольше сахара. Тебе нужна энергия. Тоже, что ли, бегать начать?
2: Это будет шедевр. Когда он закончит бежать и начнет писать, это будет...

0: дыхание чисто, пульс в норме, отклонений нет.
1: Вдохновение.
0: Вдохновение набегает. Так.

0: Вот сюда.
1: Час без правил.
2: На детском радио.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: KGM представляет.
7: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. А вот думаю, может и нам машину обновить?
8: Ура! Новая машина!
9: А чем он так хорош?
7: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
9: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
7: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
8: Да!
6: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Реклама.
11: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
12: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
13: А кто эта счастливая мама?
14: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
13: А что это за ясный взор?
15: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.

0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Все ленивцы – левши.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: «Час без правил».
1: Итак, мальчики и девочки, предлагаю вам отправиться в сообщалочки для того, чтобы почитать ваши скороговорки со словом «носорог». Именно такое сегодня было творческое задание. Напомню вам номер сообщалочек +7 916 968 0968. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте, пожалуйста, подписывать номер телефона ваш, с которого вы присылаете это сообщение. Ну, потому что если нам понравится... Ну, мне, да, нам, Кириллу Раскаскину, понравится ваша скороговорка, мы же должны будем с вами как-то связаться. Носорог носорочил и стену испорчил. Вот такой вот от Вероники такая скороговорка. Носорог из Таганрога на уроках чертит рогом. Класс! Класс! Это Дима из Вологды прислал. Молодец, мне нравится. Носорог падает рогом, не шутите с носорогом. Эмочка из Ростова-на-Дону. Молодчина тоже. Так, три носорога трубили тревогу. Это Варечка из Вологды. Это, видимо, подруга, говорю. Это сестра Димы, судя по всему, да. Так. Носорог бодает рогом, не шутите с носорогом, Амелия. Носорог, носорог, длинный рог, длинный рог. Рогом носорог вертит, кого хочешь, победит. Анфисушка из Твери. Аглая из Краснодара. Носорог, носорог, всех наук знаток. Книжки читает, науку изучает, умница. Так, в Африке жил носорог, ел банановый пирог. Нарастил себе жирок, африканский носорог. Анфисушка, у тебя прекрасное стихотворение получилось. Больше стихотворений, чем скороговорка, но вот... Пронарастил себе жирок, прям за больное задело. Угу. А, носорог носам нарисовал наклейку, носом, наверное. А, Вика из Симферополя. Три носорога трубили тревогу. Три носорога трубили тревогу. Да, это Варя из Вологды. Мы читали уже ее скороговорочку. А, носорог носорогу сломал рог. Носорог прилег, вырос новый рог. Не ломай больше рог, носорог. Это Арсений из Казани. Молодец. Друзья, ну что же, продолжайте, пожалуйста, присылать... свои сообщения. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, а также Messenger Max. Ну и, конечно же, не забывайте, пожалуйста, подписывать номер телефона, с которого вы нам присылаете свои сообщения. 8495 134 5664. Это номер прямого эфира детского радио. Позвоните, друзья мои, и песню нам исполните.
0: «Час без правил»
2: радио.

0: час без правил. На детском
1: радио. Нам позвонила Аленушка. Аленушка, привет.
2: Привет.
1: Как настроение?
2: Прекрасно.
1: Умница. Ну, молодец, Ален. А ты чем увлекаешься?
2: Я люблю рисовать.
1: Угу. А что же ты нарисовала? Ну, может, есть картина, которую ты нарисовала, и она тебе больше всего нравится?
2: Ну, я еще занимаюсь керамикой. Я сегодня слепила милого котика.
1: Ой, какая прелесть. Ну, какая ты умница. Рукодельница. Рукодельница. А, Аленушка, а петь ты любишь?
2: Обожаю.
1: Это хорошо. Потому что тебе сейчас нужно будет срочно нам что-нибудь исполнить. Какую-нибудь песню. Что ты споешь? Так.
2: Камалинка.
1: Давай.
2: Ягодка малинка, о-о-о. Ты моя грустинка, о-о-о. Мне с тобою грустно.
1: Так. Что-то там вертит головой влево-вправо в потолок. Ягода малинка, о-о-о. Вот это, да? Ты Хабиба? Да?
2: Да.
1: Так, ну, давай, что там еще? Вспоминай, какие там еще слова?
2: Я твою забыла все слова.
1: На, ну давай с тобой вместе. Ягода малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная, как то?
2: Как льдинка.
1: Да, хлопает глазами влево-вправо.
2: В потолок.
1: Умница, вот и случилось. Вот и получилось. Смотри, у нас с тобой дуэт целый сложился. А знаете, вот что самое интересное, друзья? Вот мы все с вами эту песню знаем, поем, да, а ей, на секундочку, уже 6 лет этой песни. Вот так вот. На, Аленушка, давай заданица оставим, звезда.
2: Я хочу, чтобы следующий игрок рассказал про свою лучшую подругу или друга.
1: О, рассказ про лучшую подругу или друга. Хорошо. 8-495-134-5-6-6-4. Ребята, позвоните, расскажите про своего лучшего друга или лучшую подругу.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, Дашулька нам позвонила. Дашенька, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Дашенька, расскажи мне, пожалуйста, много ли у тебя друзей, подруг?
3: Да, много.
2: Угу. А и про кого же именно ты хочешь сегодня рассказать?
3: Я хочу рассказать про мою лучшую подружку Милану.
2: Про Милану. Давай, рассказывай.
3: Ей 8 лет сейчас. У нее есть маленькая сестренка Карина.
2: Угу. Еще.
3: Мы с ней собираем куколок Лол.
2: Так.
3: У нее день рождения зимой.
2: Угу. Угу. А скажи мне, пожалуйста, Дашуля, вот она твоя лучшая подруга, да?
3: Да.
2: Что же в ней такого, что вот ты поняла, что все, она моя лучшая подруга? Какие качества есть у... Я забыл, как зовут еще раз твою подругу?
3: Милана.
2: Миланушка, да-да-да. Что вот, какие качества есть у Миланы, за которые ее можно назвать лучшей подругой?
3: Она очень добрая, она очень любит своих друзей, никогда не предает, она очень хорошая.
2: Никогда не предает, это очень важно, это очень хорошо. Независтливая, судя по всему.
3: Нет.
2: Нет? Ну, слушай, тогда прекрасная действительно подруга. А вот назови мне три качества, которыми должен обладать лучший друг или лучшая подруга.
3: Доброта.
2: Так.
3: Своему другу.
2: Еще.
3: Честность.
2: Вот, отлично. И?
3: И еще нужно уметь делиться.
2: Умница. Прекрасно, Дашенька, ты справилась с заданием. Молодец. Спасибо тебе огромное. Миланушке большой привет передавай от всего детского радио и Кирилла Рассказкина в частности. Скажи, что Милане, что у нее прекрасная подруга Даша. Договорились?
3: Да, спасибо большое.
2: Тебе спасибо большое за звоночек. Ну что ж, заданий мы на сегодня больше не принимаем, но уходите, друзья мои, никуда не надо, переключаться не надо. Скоро подведем итоги творческого задания.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ну что ж, мальчики и девочки, давайте-ка почитаем с вами скороговорочки со словом «носорог». А носорог надел свой рог... А, нет, носорог надел на рог свой носок и потерял свой рог. Это Эмилия. А, так, носорог надел носок, на носке нарисовал носорог. Таечка из Липецка. Угу. Ехал ровный носорог прямо-прямо на пирог. Носорог проткнул пирог, и пирог на рог налег. Носорог кричит: «Ура, у меня на рту, на рту гора». Интересно, это Вероника. Сергеева Вероника Антоновна. Вот так вот даже было подписано. «Самый добрый, самый умный, самый лучший носорог. У тебя огромный рог, будешь петь ты рок». Наташа из Санкт-Петербурга. Молодец. Интересно. А, ну, друзья мои, есть еще одна скороговорочка. Она мне очень понравилась. Дима нам ее прислал. Дим, привет.
3: Привет.
2: А, Димуль, ты из Вологды, правильно?
3: Да.
2: В Вологде есть зоопарк?
3: Нет.
2: Нет. А вообще ты был в зоопарке?
3: Нет, ни разу.
2: Понятненько. А носорог ты видел хотя бы по телевизору?
3: По телевизору, да.
2: Вот, уже неплохо, уже немало. Так, ну, давай-ка, Димуль, озвучь, пожалуйста, свою скороговорку.
3: Носорог из Таганрога на уроках чертит рогом.
2: Так, а давай-ка чуть побыстрее. Носорог из Таганрога на уроках чертит рогом.
3: Носорог из Таганрога на уроках чертит рогом.
2: Молодец. Браво. Браво, Димулька. Слушай, а у тебя еще сестра есть, Варя, да?
3: Да.
2: Вот, она прислала: «Три носорога трубили тревогу». Тоже, кстати, хорошо, «Три носорога трубили тревогу». Ну что ж, друзья мои, вы молодцы. Вы молодцы. Димулька, вот мне очень понравилось про, про Таганрог. Пускай ты из Вологды, но Таганрог, мы ему тоже привет большой передадим. А тебе вручим фирменный ланчбокс детского радио.

0: Спасибо.
1: На здоровье. Тебе спасибо за участие. И Варюшке тоже привет передавай. И тоже огромное спасибо за участие. Да, не вешай трубочку. За эфиром расскажем, как забрать свой приз. Но, ну что ж, друзья мои, на этом заканчивается час без правил. Впереди, как вы понимаете, музыкальный привет. Поэтому готовьтесь, пожалуйста, писать свои приветики, поздравления. Звонить в прямой эфир, заказывать свои любимые песни из репертуара детского радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вот и он. Финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
8: Хрум. Школа юного детектива.
9: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
10: Мы с Максом это поняли.
11: Да, я спросил. Неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
12: Ах ты, батюшки.
7: Хрум! Школа юного детектива. На детском радио.
13: Реклама.
14: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа.

0: детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
1: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
2: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ-стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Лучший подарок для лося – это соль.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: В Москве 7 вечера.
3: В эфире Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, начинается музыкальный привет. Ну а пока что я, конечно же, всех вас, дорогие мои, приглашаю на новый спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Будет он уже совсем-совсем скоро, в октябре. Что самое приятное, будет он как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. И я уверен, что мы, ребята, с вами там встретимся. А все почему? А все потому, что приходить нужно заранее, за 1 час до времени, которое указано у вас в билетах. Потому что мы подготовили для вас потрясающую игровую программу с сюрпризами. Ну и, конечно же, друзья мои, вся подробная информация на сайте детского радио detfm.ru, возрастная категория 6+. Заходите на сайт, там найдете всю необходимую информацию о новом музыкальном спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Ждем вас в гости. Ну а я жду вас в эфире. 8-495-134-5664. Это номер прямого эфира. Звоните, передавайте свои приветы, поздравления, любимые песни из репертуара детского радио заказывайте. Ну и, конечно же, сообщалочки +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Юрочка нам позвонил. Привет, Юр.
2: Привет.
1: Из какого ты города, Юрец?
2: Из Ростова.
1: Как там у вас с погодой?
2: Ну, хорошо.
1: Тепло?
2: Прохладно.
1: Уже свежо. Понятненько. А чем, Юрец, ты занимаешься, увлекаешься?
2: Ну, увлекаюсь барабанами.
1: О, играешь на барабанной установке?
2: Да.
1: Здорово. Дома есть она?
2: Нет.
1: Или ты только в музыкальную школу ходишь, там есть барабанная установка? Или дома есть своя?
2: У меня нет своей установки.
1: Ну, поэтому в музыкалке.
2: Да, в музыкалке.
1: Ну и хорошо, зато тебе соседи спасибо скажут, что нет барабанов дома. А то от репетиции, я думаю, они были бы в восторге в постоянном просто. Так, Юрец, кому будут приветы?
2: Привет крестной, моему папе, дедушке, кошке, собаке. Ну и всем моим знакомым.
1: Так, хорошо. Может быть, кого-нибудь из дружбанов своих отдельно выделишь?
2: Ну, моему другу Тимоше, Игнату, Татьяне Викторовне, Наталье Анатольевне, нашему преподавателю в школе, и Татьяне Борисовне, директору и школы.
1: Вот. Ну, молодец, Юр. Совсем другое дело. Ну что ж, тебе огромное спасибо за звонок. Желаю тебе успехов в твоих барабанных начинаниях и продолжениях. И прямо сейчас для тебя песня, которая называется «Хомяки».

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, настало время почитать ваши сообщения, ваши приветики, поздравления, которые вы присылаете. +7 916 968 0968. Меня зовут Китина, мне 12 лет, живу в Санкт-Петербурге. Передаю привет всей 460-й школе, всему 6-му Е-классу, родителям, бабушке, дедушке, своей дачной подруге Алисе и школьным подружкам Эвелине, Маше и Полине. Так, что есть у нас еще? Тихон передает привет сестре Василисе, которая живет в Санкт-Петербурге, также ее маме Оле. Передаю привет моей бабушке Наде, которая живет в Чебоксарах. Спасибо, спасибо, уважаемые детское радио. С вами интересно. На здоровье. Так, передаю привет всему Питеру, всей школе «Квазар», всему клубу «Аллигатор» и самым любимым ведущим детского радио. Также самую любимую сыночку Артемию Титову. Это мама Тани написала. Аделина, 12 лет, из Балашихи, передает привет всему детскому радио, Веснушке, Питош, Супергарику, мне, Ириске, Кате Знайкиной, Микрофоше, дяде Саше, диджею Алё Алёне, также маме Марине, папе Андрею, дедушке Вале, бабушкам Тане и Вале, прабабушке Тане и всем, кто слушает детское радио. И просит Аделинушка гимн детского радио. Послушаем буквально через еще один приветик. Передаю привет сыночку Косте, он любит детское радио, слушает с утра до вечера. Как только приходит из школы, первым делом включает детское радио. Любит программы познавательные, а также сундучок с секретом. Это мама Светлана прислала сообщение. Мама Светлана, спасибо вам огромное. Костику приветик передаем. Спасибо огромное за то, что слушает детское радио. Ну и прямо сейчас давайте послушаем как раз гимн детского радио.

0: выключай.
1: Музыкальный привет.
2: Итак, друзья, продолжается музыкальный привет в эфире детского радио. Нам позвонила Лиза. Лиза, привет.
3: Привет.
2: Лизушка, из какого города нам звонишь?
3: Из Липецка.
2: Ой, Липецк, это ж прекраснейший город. Он у вас очень красивый, между прочим.
3: Угу.
2: А где тебе нравится гулять в Липецке? Есть какие-нибудь любимые места?
3: Ну, мне нравится в Верхнем парке гулять.
2: Угу. А что же там такого в Верхнем парке?
3: Там прикольные площадки. Там мы были на разных ярмарках, там были.
2: Угу. То есть интересненько, да?
3: Да.
2: Ну, это хорошо. Это самое главное. Кому будут твои приветы?
3: Маме.
2: Угу.
3: Папе. Моему хомячку Крошу.
2: Так.
3: Моей подружке Лизе Гуляевой. Она в соседнем доме живет.
2: Угу.
3: Бабушкам, дедушке.
2: Да.
3: И моей двоюродной сестре Ангелине и Феликсу.
2: Супер! Всех вспомнила?
3: Да.
2: Умница. Лизонька, ну что же, твои приветы переданы. Спасибо тебе огромное за звонок. Ну и давай прямо сейчас в эфире детского радио послушаем прекрасную песню от Алисы Ди, которая называется «Мама, купи мне гитару».

0: Музыкальный привет.
1: Мальчики и девочки, напоминаю вам номер сообщалочек. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Сюда присылайте свои приветы, поздравления и любимые песни из репертуара детского радио. Тоже здесь заказывайте. Здравствуйте, дорогой Кирилл Рассказкин. Здравствуйте. Диана из Казани. Вчера провела время, что-то шила по коже. Пела песню на вокале. Пилатес, йога. Еще смотрела мультфильм про кота Леопольда. Представляете, сколько дел у человека. Передаю привет Елене Игоревне, Софине Сергеевне, маме Айсылу, сестренке Кате и всем моим друзьям. Вот такое вот прекрасное сообщение. Наш главный поклонник Артем из Москвы передает привет именно вам, то бишь мне, спасибо. Друзьям, родителям, старым и новым учителям школы 1582, 5-му В-классу, крутой занимательной школе Виктории, моим тренерам. В следующем году туда пойду еще раз. А еще всем тоже большой привет. Передаю привет всей бывшей группе 7 «Аленький цветочек» детского сада «Жемчужина». А, «Жемчужинка». Теперь мы первоклассники. Всем хорошей учебы. Это Даша Черникова из города Череповец. И попросила песню про Веснушку и Кипитошу. Ее мы услышим уже совсем скоро. Артемий из Сочи передает привет 5-му В-классу школы номер 7, маме Ане, папе Сергею, старшим братьям Андрею, Саше, друзьям там Тамази, Саше, еще одному Саше. Теперь в Москве привет всему детскому радио Вове Солодкову и Супер Гарику. Да и вообще всему миру тоже огромный привет передает. Ну что же, приветы переданы друзьям, как и обещал, уже буквально через несколько секунд прозвучит песня про Веснушку и Кипитошу. Продолжайте присылать свои сообщения +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Это все сообщалочки детского радио.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
0: Реклама.
6: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
7: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: ООО «Карибара». 18+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: Все ленивцы – левши.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно»
13: «Все то, что неизвестно»
11: по выходным на детском радио.

0: Музыкальный привет.
1: Музыкальный привет в эфире детского радио продолжается. Нам позвонили Миша и Даша. Мишенька, Дашенька, приветы.
2: Здравствуйте.
1: Как дела?
2: Здравствуйте.
1: Так, я понял. Миш, ты здесь?
2: Да, здесь.
1: Вы на громкой связи?
2: Да.
1: Выключай громкую связь. Давай, мы сначала с тобой поговорим, а потом ты трубочку передашь сестре.
2: Хорошо.
1: А то будет очень плохо слышно, и вы меня не услышите, а я вас не услышу. Итак, а кому, хорошо. Мишка, будут привет твои?
2: Я передаю привет бабушке Оле и дедушке Грише.
1: Так, ну, может быть, кого-нибудь из друзей еще?
2: Ну, и другу Степану. Степе.
1: И Степану привет. Все, хорошо, отлично. Так, Миш, теперь Дашульке давай трубку.
3: Здравствуйте.
1: Во, Дашенька, привет. Другое дело, теперь тебя хорошо слышно. Так, давай твои приветики.
3: Я хочу передать привет маме, угу. Папе, бабушке и лучшей подруге Маше.
1: Угу. Так, хорошо. Может быть, еще кого-нибудь вспомнишь из друзей-подруг?
3: Давайте подруге Саше еще и подруге... Саше.
1: Хорошо, отлично. Так, все, всех Саш вспомнили, всех друзей, подруг, родственников, это не может не радовать. А какую песню послушаем?
3: Почему?
1: Почему? Кира Бурундук, да?
3: Нет.
1: Тебе скажу, да, это она и песня «Почему». Вот ее слушаем.

0: музыкальный привет.
1: Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger Max. Это все сообщалочки детского радио. Передаю привет маме, папе, сестре Кристине, подруге Заряне. Это Мариночка из Владимира. Передайте, пожалуйста, большой привет для Лады из Царского села. Очень вас любим. Это, судя по всему, от Константина пришло сообщение. Вот и, кстати, сообщение от Даши и Маши, с которыми мы только что общались. Они едут с тренировки и пишут: не можем дозвониться до вас третий день. Вот, пожалуйста, смотрите, дозвонились. Видите, как все здорово получилось. А Варечка из Москвы, 9 лет, передает привет подруге Маше и Алисе. Желает папе поскорее выздороветь. Также привет Ольге Валерьевне. Вот такое прекрасное сообщение от Варечки. Ребят, продолжайте нам присылать свои сообщения. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger Max. С удовольствием их будем читать. Будем передавать приветики, поздравления вашим родным, близким, друзьям и знакомым. Ну и уже обратил я внимание, неоднократно вы просили песню «Пакетик». Прекрасная песня, давайте ее и послушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, друзья, мальчишки и девчонки, напоминаю вам, что у нас проводятся экскурсии, во время которых мы знакомимся с самыми интересными экспонатами музея детского радио. Да, между прочим, у нас и такое есть. Узнаем, как радио появилось. Заходим в студию, на всю страну передаем привет, обязательно открываем сундучок с секретом. Но и для именинников у нас есть специальная программа. Ребята могут ярко и необычно отметить свой день рождения. Мы организуем увлекательную праздничную программу именинника и его друзей ждут поздравлений, веселые игры в компании ведущего детского радио, море отличного настроения, яркие фотографии на память, ну и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну сольно. Подробности на сайте detifm.ru, заходите вместе с родителями, всю необходимую информацию там найдете. Ну а тем временем нам уже Лилечка позвонила. Лили, привет!
2: Здравствуйте!
1: Лили, из какого ты города?
2: Санкт-Петербург.
1: Чем ты увлекаешься, чем занимаешься?
2: Танцами, бассейном.
1: А танцы какие у тебя? Руссконародные, классические, может быть, современные?
2: У меня метаморфозы во Дворце творчества юных. У меня там все, и современные, и классика.
1: А что тебе ближе? Что больше нравится?
2: Классика.
1: Классика. Ну, конечно. Классические танцы, конечно же, они хороши собой. Лилечка, кому будут твои приветы, дорогая моя?
2: Папе, который сейчас на работе. Его зовут Артур. Бабушке Нине.

0: Она в Ладоге.
1: О.
0: Бабушки Жени, бабушки Зини, они прогожие. Моей лучшей подруге, которая заболела, Ане Мочерет, однокласснице.
1: Да.
0: Ане Бурдиной, она тоже моя одноклассница. Любовь Михайловна, это была моим воспитателем в садике.
1: Так, всех вспомнили?
0: И... Все, да.
1: Ну, умница, прекрасно. Спасибо тебе огромное за приветы. Здорово, что ты даже помнишь все города, где живут твои родные и близкие. Это дорогого стоит. Какую песню послушаем?
0: «Девчачий чат».
1: О, давно, кстати, не слышали. Прямо сейчас Милана Чайкина.

0: Музыкальный привет.
1: Музыкальный привет в эфире детского радио продолжается, друзья мои. Я вам напомню номер сообщалочек, конечно же, куда вы присылаете свои прекрасные сообщения, приветы, поздравления и заказываете любимые песни из репертуара детского радио. Плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. И вот сейчас как раз мы прочтем сообщение от Кости из славного города Сочи. Ой, что-то захотелось даже на морюшко. Передать привет моей маме и всем друзьям. Милане Хаметовой тоже привет. И моим друзьям белым медведям из Красноярска. Вот так вот. Костя из Сочи, а у него друзья белые медведи в Красноярске. Максим из Брянска передает привет папе, маме, футбольным друзьям Роме, Давиду, подружке Лизе из Кургана, Лехе и бабушкам Тане и Вале. Ну, кстати, за футбольных друзей отдельный респект и уважух, как говорится. Кира из Опалихи передает привет папе Саше, маме Жене, сестренке Вере, бабушкам Тане и Свете, а еще дедушке Боре, подружке Стеше, друзьям Егору и Феде. Друзья мои, ну что же, ваши все прекраснейшие приветы и поздравления переданы. Спасибо вам огромное за то, что слушаете детское радио. Также не забывайте заходить на сайт dtfm.ru, голосовать за ваши любимые песни в разделе «Хит-парад детского радио». И уже в эту субботу диджей Микрофоша назовет победителей. Ну и также, как распределились 20 мест в сентябре. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Всем желаю прекрасного вечера. До встречи завтра в 14:00 по московскому времени.

0: Музыкальный привет.
1: Отхохочешься.
0: Из школьных сочинений.
1: Лес у нас на даче редкий, но зато дремучий.
2: Настя молча ела суп, не раскрывая рта.
3: Наш щенок часто прячет мой дневник подальше от дедушки.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я пушистик, и я потерялся.
2: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
3: Пушистик!
2: Приключения мамонтенка.
3: Мама!
2: В поисках мамы.
1: Я плыву к тебе.
2: В кино с 1 октября.
4: 6+.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
10: Сказку слушать. А ты?
11: И я.
10: Включай.
11: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
10: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
9: 0+.
12: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
13: по щучьему велению, по моему хотению.
12: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
9: 0+. Реклама.
14: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
15: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская.
17: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
19: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: пика. Пойти, что ли, погулять? Для аппетита.
1: Ушла. Я не хочу, чтобы мы ужинали. Мой папа – кандидат технических наук. И я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная старуха.

торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами считают, птицами считают. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют, только тех, которые поют. Птица.

птица. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички, песенки поют. Птички, птички, ох, птички, птички, даже гнезда вьют. Птички, птички, песенки поют. Гнезда вьют, даже гнезда вьют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете.

годится. А почему? А потому. Это понятно тебе самому, тебе самому, тебе самому. Знаю, знаю, хе-хе-хе, знаю, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, вот этих самых, которые птицами, птицами, птицами зовут. Птицами, птицами, птицами зовут.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: Кипятоша, что за странные схемы у тебя на экране? Ты решил сконструировать самолет?
2: Ага, и улететь. Да нет, до инженера-конструктора мне еще далеко. Учиться и учиться. Просто у нас пылесос сломался. Я подумал, вдруг я его сам починю.
1: Ничего себе! И ты в этом разбираешься?
2: Нет, просто пытаюсь.
1: Может, ты еще и сам пылесосить умеешь?
2: Ну, пылесосить это все-таки не так сложно, как конструировать. Тут главное желание и любовь к чистоте. Пылесосить умею, конечно.
1: Тогда я тебя буду звать Золушка.
2: Какая я тебе Золушка? Я же мальчик.
1: Ну, тогда Золушок.
2: Так. Если я правильно понимаю, ты, значит, в квартире не любишь пылесосить, да?
1: Понимаешь, я могу помыть что-нибудь, посуду там или даже пол, но вот пылесосить не люблю, поэтому очень редко пылесосю.
2: Чего-чего ты редко делаешь? Смешно сказала.
1: Ну, не всем же быть такими талантливыми. И конструировать, и чинить, и пылесосить.
2: Ой, не в том дело, дружочек. Ты сказала слово, которого в русском языке нет.
1: Как это нет? Ты пылесосишь, они пылесосят, я пылесо... Ой, я, кажется, поняла, как надо говорить.
2: Это хорошо. Но давай все же о том, как употреблять это сложное слово, спросим главную по запяточечкам, склонением, ударением преподавателя Института русского языка Александру Матрусову.
3: А ну, покажи язык!
4: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипятоша! Правильно говорить «пылесошу» и «пропылесошу». Это, кстати, полностью отвечает правилам русского языка. Вот глагол «писать» имеет форму «я пишу», «носить» – «я ношу», «просить» – «я прошу». Поэтому и с глаголом «пылесосить» та же история. «Я пылесошу», «ты пылесосишь». Так что говорите правильно. И пылесосьте свою комнату регулярно. А подсказка-запоминалка нам поможет. «Я уборку не заброшу, комнату пропылесошу».
3: А ну, покажи язык!
1: Все настолько ясно, что даже странно, почему я ошиблась в этом слове.
2: Дай угадаю. Потому что ты не любишь пылесосить.
1: Можно подумать, ты очень любишь.
2: Люблю, не люблю, но пылесошу.
1: Кипятош, а я, кажется, поняла, откуда эта ошибка. Представь, что я пылесос. Представил?
2: Допустим. Привет, пылесос Веснушка.
1: Что я делаю? Сосу пыль.
2: Кстати, интересная мысль. Только глагол «пылесосить» при употреблении в речи не нужно раскладывать на составляющие. Пыль, сосу, пылесосом. Глагол он такой, какой есть. И мы с ним подружились.
1: Ты пылесосишь, мы пылесосим, они пылесосят. Я пылесошу.
2: В твоем случае я не пылесошу.
1: Вот назло тебе, приду сегодня домой и пропылесошу всю квартиру. Буду ходить с пылесосом и приговаривать: я сегодня пылесошу. Это из-за Кипятоши.
2: Вот ты умница, Веснушка. А теперь давай повторим нашу подсказку-запоминалку.
5: Я уборку не заброшу, комнату пропылесошу.
0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Старинные гавайские песни в исполнении аборигенов.
10: Давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
11: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

0: воевали.
1: Что-то не припомина.
0: А чистушь, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ух, я смеюсь, как сумасшедший.

пламенные аплодисменты. С удовольствием огромным мы приехали сюда. Отпустите нас отсюда, будем очень благодарны.

Надо к детям выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе волк, почему-то враг.

0: любимые песни из наших любимых мультиков. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
0: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Супер-лайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Супер-лайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
7: Сезар Будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что
9: на Марсе тоже есть медведи?
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.
11: Хрум или сказочный детектив.
12: Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре. Крибле-крабле-бумс. Да-да, войдите.
13: Мария Петровна, здравствуйте. Можно?
12: Здравствуй, Макс. Проходи, присядь пока. Я сейчас. Крекс, фекс, пекс. Абра, швабра, кадабра.
13: Мария Петровна.
12: Да-да, секундочку. Я вспоминаю сказочные заклинания. Бамбара, чуфра, лорики, йорики. Пикапу, трикапу, скорики, морики. Знакомо тебе такое?
13: Естественно. Заклинание Бастинды для вызова летучих обезьян. Мария Петровна, я получил сообщение. По щучьему велению, по моему хотенью, явись Максим в кабинет математики. Это от вас?
12: От меня. Вот что, Макс. Звонил Добрыня. В сказках, где используются заклинания, проблемы.
13: Ого! Дело серьезное.
12: Очень. Хорошо, что ты быстро пришел. Перемещаемся в сказки.
13: Куда мы попали? Теснотища, темнотища.
12: Не волнуйся, Макс. Осторожно продвигайся на мой голос.
13: Ой, печка. Мы что, через печку в сказке переместились?
12: Заклинание сработало неправильно. Поэтому мы попали не в отделение сказочной полиции, а в печку.
13: Какое заклинание?
12: Не припомню, какое именно.
13: Хорошо, что мы смогли попасть в сказки. Пусть и через печь. Вот отделение сказочной полиции. А вот и Добрыня. Привет, Добрыня.
6: Привет, Макс. Здравствуйте, Марья Петровна.
12: Здравствуй, Добрыня.
6: Хорошо, что прибыли. А почему вы все в зале?
13: Через печку перемещались.
6: Через печку? Это же запасной портал для перемещений в сказочный мир.
12: Основной не сработал.
6: А, выходит, и у вас проблема с заклинанием.
13: Расскажи, что происходит.
6: Такого еще не бывало. Звонил доктор Пилюлькин из сказки «Незнайка и его друзья». Говорит, отбоя нет от колдунов, колдуньи и других сказочных жителей. Все как один на память жалуются. Не могут вспомнить свои заклинания. У Емели Ведра не идут, печь не с места. Гарри и его друзья ни одну дверь не могут открыть. Сказочник из Снежной Королевы помнит только начало заклинания, Крибли. Что дальше, не помнит. Бастинда не знает, как вызвать летучих обезьян. А еще звонил доктор Айболит. К нему прилетел Калиф Аист. Жалуется, что не может вспомнить заклинание и принять человеческий облик.
13: Калиф Аист из сказки Вильгельма Гауфа?
12: Да. Давным-давно в городе Багдаде стоял роскошный дворец. И жил в этом дворце Калиф, местный правитель. И вот однажды явился к нему великий визирь. «О, господин мой, — сказал он, — к воротам нашего дворца пришел торговец с редкостями. Не хотите ли взглянуть на его товар?» Калиф велел позвать торговца и среди всяких безделец увидел маленькую коробочку. Был в этой коробочке волшебный порошок. Стоило понюхать его и сказать волшебное слово, можно было превратиться в любое животное. Чтобы принять человеческий облик, надо было трижды поклониться и снова сказать то же волшебное слово.
6: В этой сказке есть еще волшебник Кашнур. Ужас какой злой. И он жутко не любит Калифа Аиста. Все козни ему строит.
13: А какое волшебное слово?
12: Что-то не припомню.
6: И вы, Марья Петровна, не помните?
12: Какая-то загадка.
13: Разгадаем.
12: Нам нужны подробности. Добрыня, перемещайся к Емеле. Макс, ты к Пилюлькину. Необходимо выяснить, что происходило со сказочными героями в тот момент, когда забывались заклинания.
13: А вы, Мария Петровна?
12: Навещу Айболита. Позже встретимся в отделении сказочной полиции. Вот и дом Айболита. На дереве сова. Это Бумба. Уважаемая сова, не могли бы вы открыть калитку? Улетела. Это собачка Авва. Авва, позови, пожалуйста, доктора.
14: Тише, Авва, тише, не бойся. Здравствуйте, Мария Петровна.
12: Добрый день, доктор.
14: Простите мою собачку. Моя сестра Варвара очень обижала моих зверушек, друзей и пациентов. Теперь они ко всем женщинам относятся с недоверием.
12: Понимаю, доктор. У вас недавно появился новый пациент.
14: Бедный Калиф. Так расстроен, что забыл заклинание и не может стать человеком. Не просто ему находиться в образе Аиста. Бедняга может есть только злаки и травы. Лягушки не вызывают у него аппетита. Я предложил ему немного пожить у меня.
12: Можно с ним поговорить?
14: Да, конечно. Он тут неподалеку, прогуливается в саду. Вы говорите на языке птиц, Мария Петровна?
12: Разумеется. Здравствуйте, уважаемый Калиф. Скажите, перед превращением в Аиста вы не заметили ничего странного, подозрительного? Вам показалось, что за вами кто-то наблюдает, но рядом никого не было. Любопытно, очень любопытно. Скажите, доктор, к вам сегодня обращался кто-то еще из волшебников?
14: О, я лечу зверей, Мария Петровна. Все забывчивые волшебники были на приеме у Пилюлькина. Ко мне зашел только Аист, да еще обычная черная кошка, без всякого волшебства и заклинаний, жаловалась на больную лапку. Оставил у себя подлечиться.
15: А вот и я, разрази меня гром.
14: Ну, наконец-то, Робинзон, где ты пропадал? Мы должны спешить в Африку, спасать обезьян.
15: Прости, Айболит, я, как и было велено, шел под всеми парусами мимо необитаемого острова Буяна в царство славного Салтана. Высадил на остров Варвару. Ох, и злая она, ваша сестрица, ругалась хуже барракуды. Вы не волнуйтесь, на острове можно прекрасно жить. Фиги, финики, вода, дуб для тени.
14: И что же дальше?
15: Домой направился. Да, видать, старик в третий раз пришел к морю и стал кликать золотую рыбку. Поднялся такой ветер, что бом-брам-стеньга швыряла меня, как щепку. Думаю, все, посудине моей конец. Мачты трещат, паруса рвутся, волны, что баобабы в Африке так и норовят опрокинуть, да на дно морское пустить. Ну да не дождутся морские черти старого Робинзона. Не корыто старое, корабль. Правда, занес меня шторм за 39 земель в 30-е царство. Потому только сейчас и вернулся.
12: Здравствуйте, Робинзон.
15: Рад вас видеть, Мария Петровна. Кис-кис-кис. Видать, рыба от меня пахнет. Запах есть, а рыбки-то и нет. Вот и ругается.
12: Благодарю вас, доктор. Мне пора.
14: До свидания, до свидания. Всего хорошего.
13: А вот и Мария Петровна.
12: Что рассказал Емеля?
6: Марья Петровна, докладываю. Лежал Емель на печи, мух считал. Вдруг слышит, собаки во дворе залаяли. И грубый голос проговорил: «Как же можно жить с этими скверными тварями?»
12: Так и сказал?
6: Слово в слово.
13: А дальше?
6: Любопытно Емеле стало, что за грубиян такой у них объявился. Хотел повелеть, чтобы валенки на ноги сами собой наделись. Да никак волшебных слов припомнить не может. Он босиком к окошку, а там уж нет никого.
12: Что удалось узнать тебе, Макс?
13: Ничего существенного. Пилюлькин рассказывает, что все забывчивые сказочные герои ощущали чье-то присутствие. Непонятно чье. Они никого не видели.
6: Может, это неизвестный невидимка?
12: Возможно, ведь его никто не видел.
13: Может, этот неизвестный просто надел мантию-невидимку?
6: Или шапку-невидимку, как у Черномора.
13: Волшебник Страшный Черномор, красавец давний похититель полночных обладателей гор. Из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».
12: Черномор? Не исключено. Похититель должен обладать магической силой, а Черномор – могущественный колдун. Еще версии есть.
6: А может, это волшебник Кашнур? Он хотел стать владыкой в царстве Калифа Аиста.
12: Если Кашнур замыслил преступление, он должен был понимать, что его заподозрят.
13: Но может быть, он хорошо подготовился.
6: Наверняка у него есть алиби.
13: Алиби – это когда факты говорят, что подозреваемый не имеет к происшествию никакого отношения.
12: Не имеет к заклинаниям никакого отношения.
13: Это может быть тот, кто, не будучи волшебником, хотел бы им быть.
6: Не волшебник, но волшебник.
12: Это может быть Гудвин.
6: Кашнур, Черномор или Гудвин. Кто-то из них нашел способ завладеть новыми заклинаниями, чтобы стать самым сильным.
13: С кого начнем?
12: С Черномора. Ведь у него была шапка-невидимка.
6: Встреча может быть опасной. Ну да ничего, не в первый раз.
13: Добрыня, это точно дворец Черномора? Тут очень красиво. Сад просто волшебный. С фонтанами, водопадами. Огромный. Тут ты потеряться недолго.
6: Или скрыться. Как Людмила, помнишь, когда Черномор ее украл? А она потом шапку его, невидимку взяла.
13: А вот и Черномор. Ух, и борода у него знатная.
12: В бороде сила этого волшебника.
16: Как не нашли? Я приказал обыскать сад и дворец. Проверить все уголки. Ну не остров же у нас тут необитаемый. Кто-то же ее взял.

0: приезжал?
1: Здравствуйте, Черномор.
2: Здравствуй, Добрыня Никитич. Какими судьбами? Да еще с детективами Хрум. А я ничего не совершал, не брал и не похищал. У самого вещь важная, нужная пропала. Ищем.
3: Шапку-невидимку?
2: Откуда знаешь? Уж не вы ли шапочку мою того?
3: Нет, мы тут ни при чем. А как вы обнаружили пропажу?
2: В первый-то раз ее Людмила взяла. А сейчас ума не приложу. Была и нет.
3: А больше ничего не пропадало? Скажите, вы не могли случайно забыть какие-то важные слова?
2: На возраст мой намекаете? Память у меня хорошая, не жалуюсь.
1: Дело не в возрасте. Не исключено, что в сказках бушует эпидемия забывчивости.
4: Все, кто забыл заклинание, говорят, что перед тем, как их забыть, чувствовали присутствие постороннего.
2: Да интотвор недотёпа еще и заклинание ворует.
3: Почему недотёпа?
2: А то кто же? У него шапка-невидимка, а его каждый чует. Хорошо вы, Добрыня Никитич, с детективами за это дело взялись. Небось, проголодались? Угощайтесь, вот, фрукты разные, бананы спелые, рыбешка мелкая. Уж ты, Добрыня Никитич, найди этого супостата. Не то все подумают, что злые сказочные волшебники заклинания крадут.
4: А это не так.
2: Не так. Заклинания нужны, ну, там, чтобы по хозяйству что-то сделать или переместиться куда по-быстрому. Ну, или кому доставка срочная нужна. Шапку мою сыщите. На то вы и сыщики. Мне без шапки нельзя.
1: Сыщем.
2: Ну, прощевайте.
3: Надо было Черномора задержать. Его рук это дело.
1: Вернее, бороды. Борода после того, как Руслан ее отрезал, снова отросла. Заметили?
4: Заметили. И не только это. Угощение тоже. Рыбка, фрукты.
1: Точно! Угощение для летучих обезьян. И самому перекусить, когда аистом станет.
3: И еще. Заклинания нужны, чтобы что-то по хозяйству сделать.
1: Емелины слова заветные похитил.
4: Думаешь, сам Черномор исчезновение шапки подстроил?
1: Ну да.
4: Возможно. Так-так. Перемещаюсь к волшебнику Кашнуру.
1: Тут я, Макс, волнуюсь. Все-таки Марья Петровна у хитрого и коварного колдуна. Мало ли что.
3: Добрыня, нечего ждать. Перемещаемся к Кашнуру. Не похоже это место на дворец. Больше на мрачное подземелье. Развалины какие-то.
1: Так и есть. Развалины. Чувствуешь?
3: Что?
1: Запах горящих свечей. И чем-то вкусным пахнет.
3: Вижу свет. О, да тут столы накрыты.
1: А вот и Марья Петровна.
3: А перед ней волшебник Кашнур. Они что, в шахматы играют? Вот чудеса. А как же расследование?
1: Марья Петровна, мы тут. Этот злодей вас случаем не заколдовал?
4: Нет, Добрыня.
5: Эй, да-да. Мария Петровна согласилась сыграть со мной в шахматы. На заклинания и волшебные предметы.
3: Как это?
5: Очень просто, дорогой. Если выигрываю я, Мария Петровна дарит мне заклинание, которого я не знаю. Если выигрывает Мария Петровна, я посвящаю ее в новое волшебство, которое я освоил. А вот тут пахлава медовая, рахат лукум белый, как снег, зефир нежный, как розовые лепестки, свежий инжир, сладкий шербет. Угощайтесь и не мешайте, у нас сложная партия.
4: Волшебник Кашнур коллекционирует заклинания.
5: И моя коллекция растет. Надеюсь, с вашей помощью она станет еще больше.
4: Возможно. Но не в этой партии. Вам шах и мат.
5: Эх. Вай-вай-вай, мэ. Ну что же, я хозяин своего слова. Мечтаю заполучить серебряный обруч Бастинды. Но даже увидеть его пока не удалось. А уж завладеть. Но все впереди.
3: Это тот, который утащил лисий король Тонконюх 16-й?
5: Не знаю, не знаю. Еще партеечку, Мария Петровна.
4: С удовольствием, господин волшебник.
1: Обруч сейчас у Эни. Я проверял.
3: Для чего Мария Петровна играет с кошнуром? Ведь заклинания она не помнит. Что она будет делать, если проиграет?
1: Марья Петровна проиграет? Нет, у Марьи Петровны, видимо, есть план.
3: Какой план?
1: В сказке «Калиф Аист» сказано, что раз в месяц волшебник Кошнур и другие волшебники собираются на пир среди развалин в подземном зале. Похваляются друг перед другом своими проделками. Открывают друг другу свои тайны.
5: О, мудрейшая из мудрейших, шахматная королева моего сердца, Мария Петровна. Сейчас я сделаю еще один ход, и ваш король окажется в безвыходной ситуации. Партия за мной, ти-ди-би-ди-дум, ти-ди-би-ди-дам.
4: Увы, могущественный Кошнур, признаю, вы мастер игры в шахматы.
5: А это значит ти-би-ди-би-дум, ти-би-ди-би-дам.
4: Значит, я произнесу заклинание. Уверена, вы его не знаете.
5: Удивите меня, нанай-нанай.
4: Это заклинание способно превратить того, кто его произнесет, в любого зверя или птицу. Муха-брат.
5: И как вы сказали, кто там чей брат?
4: Муха-брат.
5: Эй, дорогой Мария Петровна, вам не удалось удивить меня? Я знаю это заклинание. Сейчас, где тут у меня это? Подожди, дорогой. И где моя эта волшебная книга? Вот-вот-вот, так-так-так. И так-так-так-так. О! А! 1516-я страница. Вот оно! Мутабор! Мутабор!
4: Именно так, драгоценнейший Кошнур. Мутабор.
5: Эх, не просто превратиться в животный. Я сам много раз становился львом, аистом, котом и даже жирафом. Это трудно.
4: Играть с вами – большая честь. Одолеть вас в шахматы так же трудно, как найти второго такого же могучего волшебника. А много ли волшебных заклинаний в вашей книге?
5: На-ни-на-ни, на-ни-на-ни. Переходите, поиграем в шахматы, полистаем волшебные книги.
4: Непременно.
1: Ну, Марья Петровна, ловко вы это провернули.
4: Мне нужно было понять, причастен ли Кошнур к похищению заклинаний и узнать заклинание для превращения Калифа Аиста в человека.
3: Это он похищает заклинания?
4: Мог. Однако...
1: Но он же сам сказал, что коллекционирует, а шапки волшебной мечтает.
3: Да, шапку хочет получить, но заклинание, у него же есть книга.
4: Выводы делать рано. Помните, коллеги, Гудвин может менять внешность. Быть огненным шаром, говорящей головой, морской девой с хвостом.
1: Мы не из пугливых. Мигом выведем его на чистую воду.
4: Макс, Добрыня, прежде всего, наденьте зеленые очки.
3: Это те самые, что раздает страж ворот Фарамант?
4: Да, надевайте. Перемещаемся в сказку «Волшебник изумрудного города».
3: Вот это да! Давно путешествую по сказкам, а такого тронного зала не видел. Весь украшен драгоценными камнями, как сказочная шкатулка.
1: А это что, огромная голова?
0: Что привело вас в изумрудный город, чужестранцы?
4: Позвольте спросить, известно ли вам, кто похищает заклинания?
0: Я Гудвин, великий и ужасный волшебник. Мне не нужны чужие заклинания.
3: Ой, Гудвин снова изменился. Теперь он похож на морскую деву с хвостом.
6: Ну, конечно. Я могу стать похожим на кого захочу и когда захочу.
1: Вы знакомы с Емелией, с Калифом Аистом, а с... Прекратили бы вы нас пугать, вот теперь шар огненный.
6: Вы пришли ко мне. Значит, вам от меня что-то нужно. Немного ума, сердца. А может быть, вам нужна храбрость?
3: У вас есть шапка-невидимка? Или...
6: Я и без волшебных предметов могу быть невидимым. Могу перенести вас в любое место сказочного мира, в непроходимую чащу, поднять на самую высокую гору, опустить в море, перенести на необитаемый остров, в любое место, хоть на пуп земли.
1: А вы не могли бы принять человеческий облик?
6: О, да. Я могу стать любым, даже невидимым.
7: Гудвин
3: исчез.
6: Я здесь.
1: Что-то я ничего не понял. Черномор, Кошнур или Гудвин. Мотивы есть у каждого. Могли заклинания похитить. Все могли стать невидимыми, но...
7: Да, Добрыня, что-то тут не сходится. Никто ими пока не воспользовался.
3: И еще этот пуп земли.
7: Да-да-да, пуп земли. Мне необходимо видеть Айболита.
1: Вы заболели, Марья Петровна?
7: Я совершенно здорова, но мне нужен доктор.
8: Птичка, собачка, прочь, негодные, прочь. Мяу.
1: О, это попугай Коруда.
3: А вот и доктор.
9: Что случилось, друзья мои? Вам не здоровится?
7: Все здоровы, доктор. Могу я попросить вас собрать здесь всех своих зверей?
9: Это очень просто. Ведь мы собираемся в Африку. Все мои зверушки тут. Авва, Тини Толкай, Сова Бумба, обезьянка Чичи, Калиф Аист, черная кошка с больной лапкой, свинка Хрихру, попугай Коруда. А вы уже догадались, кто виноват во всех этих сказочных неприятностях?
7: Полагаю, да. Мне помог Гудвин.
1: Ох, не дает вам покоя, Марья Петровна, этот пуп земли.
3: Пуп земли? Нам наша учительница по литературе рассказывала. В представлении древних пуп земли — это место, откуда началось мироздание. Были в древности разговоры о том, что пуп земли – это волшебный камень.
7: А латырь – камень.
1: Есть такой. Кого к камню путь привел, тот его силушку обрел. Диво дивное, сила сильная.
3: Что же случилось с камнем?
7: Камень цел и невредим. Но кто-то, это был не волшебник, нашел его и загадал желание. Этот кто-то пожелал стать могучим волшебником.
3: А потом этот неволшебник стал перемещаться по сказкам и похищать заклинания у волшебников.
1: И начал с шапки-невидимки.
7: Да, но одного он не учел. Некоторые заклинания не имеют обратного действия.
9: Не понимаю вас, Мария Петровна. Вы хотите сказать, что злоумышленник находится среди нас?
7: Именно это я и хочу сказать.
9: И кто же он?
7: Минутку. Добрыня, скажи, ты знаешь, где находится Алатырь-камень?
1: Ну да, лежит белый богатырь, славен камень Алатырь. Среди моря океана, да на острове Буяне.
9: Так на этом острове живет Варвара.
7: Звери, пожалуйста, трижды поклонитесь и скажите «Мутабор».

0: срочно годную.
1: Варвара? Это ты?
0: Да, это я, милый братец. Я нашла этот камень, нашла и похитила заклинание. Как же я хохотала, когда услышала это слово «мутабор». Решила, проберусь к Айболиту во что бы то ни стало. А там уж своего не упущу. Приму человеческий облик, но...
2: Но горе тому, кто, приняв образ птицы или зверя, засмеется. Заветное слово навсегда исчезнет из его памяти. И уж никогда не стать ему снова человеком. Горе тому, кто смеется не вовремя.
3: Марья Петровна, Максимка, спасибо вам за помощь. Такое дело раскрыли. Прям ух.
4: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин Детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: ОГПМ радио. ОГРН 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва, 6+.
5: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень. Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.

0: и по утрам тут поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: А, ничего себе.
3: Реклама.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что
9: роботы бывают жидкими?
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио.

Обязательно. Засыпательно. Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Лиловая мышь. Сочинение Лилии Виноградовой. Я думаю, вам не открою секрета. Все разные звери по масти, по цвету. Есть серый зайчонок и бурый медведь. Попробуй особенного отметь. Лиловая мышь по прозванию Сила, вечерней порой повстречав крокодила, к зеленому скромно подсела в тиши и с ним разговор завела от души.
2: Ах, как же приятно быть в правильном цвете! Друзья одноцветные ласково встретят, такого же точно по масти. Зеленый, цени свое счастье. А я в своей серой мышиной среде, как будто бы окунь на сковороде. Одна я такая, ни в цвет и ни в масть, так можно совсем в одиночку пропасть. Вот если б мне встретить таких же друзей, по масти чудных, необычных зверей, мы вместе могли бы жить дружно, по-братски, ничуть не взирая.

0: на стройность раскраски.
1: Лиловая мышь по прозванию Сила услышала мудрый совет крокодила. Газету свою отложил благосклонный, добрейший старик-аллигатор зеленый.

0: Еловая мышь по прозванию Сила от радостной новости вдруг пробасила.
1: Вот это идея! А, какой редкий шанс! Получится, верно, чудесный альянс! Вещей не возьму никаких я в дорогу. С надеждой отправлюсь на скорую ногу. Прости меня, серость, что с детства знакома. На поиск друзей выхожу я из дома.
0: Едва шагнув за порог, лиловая мышь увидела множество черных бусинок. Это были глаза мышей, ее соседей. Черные бусинки блестели, но не от доброты и дружелюбия. Наоборот, мыши смотрели на нее с осуждением, недовольством, а некоторые даже со злобой.

0: от негодования дрожали хвосты, все больше сжимая кольцо пустоты.
1: Ну что же, прощайте, соседи серые. Никак не пойму, что плохого вам сделала. Негодуете, почему? А впрочем, что уж там, думать не над чем. Я погляжу, серый мир ваш мелок и мелочен. Все, ухожу.

Узелок завязан, прошлого не жаль. Нашего рассказа тропка вьется вдаль. Не так-то просто из дома уйти, не так-то просто не сбиться с пути. Привычки новые, новые лапы и лица, новый привкус у зерен, новая в лужах водица. Не так-то просто принюхаться к новому, в новое втиснуться не по готовому. Не так-то просто себя обрести. Лиловая мышь по прозванию Сила по пыльной дороге печально трусила. Она прошагала мили немало и очень устала, хоть падай в камыш. Но все же надежде верна, как и прежде, в лиловой одежде отважная мышь. И ночевала она в поле овсяном, совсем не греет луна. Холодно без одеяла, капля росы упала на нос прямо.

Навстречу солнцу, об руку с рассветом, она идет, не думая про зло, а думая, что ей на свете этом с лиловым цветом все же повезло. И вдруг, что это? Что это прямо там? Разноцветные отцветы брызнули по усам. То ли это прекрасный мираж засиял, ах, то ли луч ей прямо в глаза попал. Да-да, конечно, наверняка это он. И быль оказалась прекраснее, чем любой сон. Да нет, не прекраснее, а просто слов не хватает. И мышь не подходит поближе, а ласточкой подлетает. Жмурится, как будто и впрямь от луча. Хвостом покручивает, радостно хохоча.

0: Разноцветный купол чудо-цирка по ветру как будто бы летел. И хозяин сразу, без придирки, встретить гостю лично захотел. Предложил зайти и без стеснения.
1: Здравствуй, проходи. Ну, как дела? Ты с дороги, сядь, вот угощение. Как тебя зовут? Как нас нашла?
0: Был хозяин цирка добрым малым, в мятой шляпе и во фраке алом. Полевых цветов держал букет, ни кнута, ни плетки вовсе нет.

0: В мышиной душе шум восторга утих. На смену спокойная радость пришла.
1: Вы так не похожи на серых знакомых моих!
0: Сказала и робко погладила шерстку осла.
1: Насколько смогу быть полезной, не знаю. Открытое сердце свое предлагаю.
0: И слон одобрительно свистнул коту, а лошадь губами в ответ шевельнула. На мышь будто ласковым ветром пахнула. Она, наконец, отыскала мечту.
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Педро Шутник. Испанская сказка.
2: У одного отца было двое сыновей. Старший был тихого нрава, а младший веселый, вечно шутил. Имя его было Педро, а люди звали Педро Шутник. Однажды отец позвал сыновей и сказал:
3: «Ой, сынки, придется одному из вас пойти батрачить. Очень мы бедны».
2: Так сказал отец и послал старшего сына в услужение к помещику. Помещик с женой занимали вдвоем целый дом. В первый же день хозяева заставили парня работать от рассвета до захода солнца. На завтрак ему дали ломоть хлеба, а помещик с женой ели ветчину, колбасу и всякую всячину. На обед работнику снова дали кусочек хлеба. То же самое он получил и на ужин. Бедняга сказал сам себе:
4: «Карамба, этак я умру с голоду. Вместо обеда дают только по куску хлеба. Я не выживу».
2: Несколько дней он терпел, а потом вернулся к отцу. Отец спросил, как ему жилось. Парень рассказал, как над ним издевался помещик. Подошел младший сын, Педро Шутник, и говорит:
5: «Ой, дурака ты свалял. Пусти-ка меня к этому помещику работать, и увидите, посмеют ли меня кормить одним кусочком хлеба».
3: «Хорошо, иди».
2: Пошел работать к помещику Педро. И с ним поступили так же, как и со старшим братом. В первый же день отработал он до зари, а на завтрак дали ему кусочек хлеба. Помещик отпер большой ларь и вынул оттуда ветчину, колбасу и другие яства. Педро съел свой хлеб и уселся на ларь. Помещик дал ему сбрую и велел починить. Вот сидит Педро на ларе, работает и молчит. Пришло время обедать. Помещик и говорит:
4: «Иди сюда, Педро, пообедай, поешь хлеба».
5: «Нет, хозяин, никуда я не пойду. Уж я так привык, всегда ем там, где работаю».
2: И не встал с ларя. Что тут делать? Думали-думали с женой, не придумали. Так и не смогли ничего из ларя достать. И остались без обеда. Вечером помещик опять обратился к Педро:
4: «Ну, теперь ты можешь пойти на кухню. Там тебе уже приготовлен хлеб».
5: «Нет, хозяин, я всегда ем на том месте, где работаю. Так что этот кусок будет за вами».
2: Хозяева не знали, что делать. Педро сидел на ларе. Достать себе оттуда еду при нем они могли бы, но тогда пришлось бы с батраком поделиться. А вот именно этого им и не хотелось. Они просто умирали с голоду. Наконец помещик нашелся.
4: «Ладно, парень, хватит работать, пора спать. Вот твоя кровать».
5: «Нет, хозяин, я привык спать там, где ем и работаю».
2: Улеглись хозяева спать голодные. Не хотели они, чтобы Педро видел, сколько вкусных вещей хранится в ларе. Но голод все сильнее мучил их. Они лежали и только и думали, как бы достать чего-нибудь из ларя, но так, чтобы Педро об этом не узнал. Однако Педро крепко спал на ларе, и в течение всей ночи помещику с женой так и не пришлось поесть. На рассвете хозяева Педро поднялись.
6: «Послушай, я вспомнила, что наверху, на чердаке, у меня в горшке есть немного гороху».
2: Она принесла горшок с горохом и поставила его варить. Тогда Педро улучил минуту и бросил в горшок горсть золы. Хозяйка подошла помешать горох, увидела, что в нем полно золы, и вылила все на помойку. Она рассказала об этом мужу.
7: «Ах, до того есть хочется, что я бы сейчас от ломтика хлеба не отказалась.

0: Подожди, сейчас я его выпровожу, тогда и поедим досыта.
1: Послушай-ка, Педро, утро пришло. Тебе пора приниматься за работу, надо скотину выгонять.
2: О, какое утро! Я еще не ужинал. Значит, и ночи не было. А раз ночи не было, значит, утро не наступило. Да, раз утро не наступило, значит, можно еще поспать.
3: И он лег на ларь и захрапел. Поглядел жадный помещик на свою жену, она на него, и оба вздохнули.
4: Этот бродяг привык натощак спать, а нам-то каково?
1: Педро, вставай, Педро, поедим и начинай работать.
2: А вечер? А ужин?
1: Да, и вечер, и ужин, и завтрак, все здесь. Только не томи, слезай с ларя. Ну.
2: Вот это дело. Давно бы так. Ветчина на ужин, колбаса к завтраку.
5: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Реклама на детском радио.
8: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Смотрите, в маленьком домике с окнами в маленький сад жили веселые, добрые гномики лет, может, 200 назад.
1: Гномики?
0: Гномик, котенок и гномик мышок, гномик по имени Кныш.
1: Кныш?
0: Гномик зайчонок и гном медвежонок, гном ежик и гномик малыш.
1: Такой, как я?
0: Гномик котенок рассказывал сказки, гномик мышонок стихи.
1: Я тоже знаю стихи.
0: Гномик по имени Кныш делал краски.

0: Сердитый их напугать захотел. Ой. Мокрый, холодный, в грязи неумытый, ветер в трубу залетел.
1: Ужас.
0: Только собрался он взяться за дело, крылья свои распустил. Но вдруг услышал внизу несмелый чей-то

0: тех давних пор все гуляет по свету. Ветер, проказник и плут.
1: Мама, не слушайся.
0: Добрые гномики в маленьком доме.

все сложное несложное. Конец у них счастливый, недолгая беда. А то, что необычно, и то, что невозможно –

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Карибара». 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
3: Возрастная категория 18+.
4: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, а также бабушки и дедушки наших юных радиослушателей. На часах 10, и это значит, что в эфире Детского радио программа для вас. Я ее ведущая Елена Самойлова. Что мы, взрослые, можем сделать, чтобы детство и юность наших мальчиков и девочек действительно было счастливым и безоблачным? Составляющих много, в том числе безопасность. О ней мы говорим в последнее время все чаще. Вчера мы затронули тему попадания подростков под влияние деструктивных организаций.

0: ситуаций, что, к сожалению, заканчивается часто плохо для этих ребят. Будучи завербованными, они совершают уголовные преступления. Давайте сегодня поговорим о том, по каким признакам можно понять, что ребенка завербовали или вербуют. Какие события могут этому способствовать, что делать родителям в подобной ситуации и чем плох родительский бойкот как метод воспитания. Разбираться в теме будем вместе с кандидатом педагогических наук, практическим психологом, доцентом Института психологии и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета Юлией Челышевой. Юлия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
0: А есть какие-то обстоятельства, которые могут способствовать тому, что ребенка могут завербовать? Ну, назовем это факторы риска.
1: Да, конечно, это первичный фактор риска – это ситуация эмоциональной неудовлетворенности, да, то есть это общение, коммуникация и все остальное. Второе, что точно является фактором риска – это финансы, да, отсутствие, то, что мы уже говорили. Третий фактор риска – это не успешность в референтной группе. Меня не принимает социум, группа сверстников, или я прихожу, но меня там не принимают. Четвертое – это дети, которые подвергаются буллингу. Дети, которых группа сверстников не просто не принимает, а травит. Да? И вот тогда я в обиде на эту группу сверстников, и тогда я очень легко могу совершить какое-то действие, чтобы отомстить. Да, и тогда это тяжелое действие, связанное со школой. Дети, которые находятся в состоянии постоянного физического воздействия со стороны взрослых. Серьезные физические наказания, психологическая травля домашняя. Не школьная, а именно домашняя. Когда есть там двое любимых, один нет. Да? Или, в принципе, нелюбимый. Да что ты себя представляешь? Да ты кто такой? Да ты вообще сначала вырасти. Вот ты в твоем возрасте. Да? То есть как только мы начинаем вот такие фразы использовать, ребенок сразу понимает, что он здесь невоспринимаем, не нужен. И он ищет туда, и уходит туда, где он нужен. То есть это вот такая группа. А есть финальная группа, о которой мало мы знаем. Да, это группа, которая очень привязана к своим родителям. Очень.
0: Наоборот.
1: Наоборот. Это дети, которые очень привязаны, которые имеют очень хороший контакт с родителями, но при этом это нуждающиеся родители, которые все время работают. Они дают ребенку все, что ему нужно. И ребенок как бы для того, чтобы помочь маме, включается в какое-то противоправное действие, иногда даже понимая, что он делает. Но ему очень важно заработать, чтобы мама не...
0: Помочь
1: 20,
0: маме.
1: Да, просто помочь, чтобы она там не 24 часа работала. Да? То есть это хороший контакт. И ребенок-то открытый, добрый. И вот эта открытость иногда используется как фактор жесткой манипуляции, потому что ребенок настолько наивен в этом мире, что ему кажется, если к нему мама так относится, папа к нему так относится, взрослый мир не может к нему относиться по-другому. Да, и он очень открыт идет на общение и слишком много рассказывает о себе. То есть вот таких детей, если вы знаете, что у вас ребенок очень добрый, открытый, отзывчивый, милый, а вы не можете быть с ним 24/7, ну, там, командировки, отъезды, работа, да, его надо научить быть более сдержанным в общении с незнакомыми людьми. То есть, если есть бабушки, дедушки, прекрасно, братья, сестры, замечательно, да, то есть вот эта вот история, куда ты можешь перенаправить ресурс коммуникационный, чтобы ребенок не откровенничал с незнакомыми.
0: Наверное, еще мы сюда можем к факторам риска отнести, если в жизни ребенка произошло какое-то горе, потеря, это же тоже такая история.
1: Да, горе-потери, они, безусловно, включаются, потому что он, но это работает только в том случае, если ребенок не знает, кому он может с этим пойти. То есть если у него хороший контакт дома, да, и, допустим, у него там что-то с одним из родителей случилось, да, но у него есть контакт дома со вторым родителем, у него есть хороший контакт в школе с психологом, классным руководителем, с любым учителем, он уходит из группы риска, ему помогут. А вот если он одинок, и оба родители потерялись, да, и бабушка там, может быть, с дедушкой, которые остались очень дистанцированы от ребенка, а школа не понимает, что происходит, вот тогда социальное окружение, мы сами сделали все, чтобы убрать это социальное окружение из жизни этого ребенка. Тогда он попадает, безусловно, в фактор риска.
0: Ну, не каждый ребенок придет к своим родителям и расскажет о том, что ему кто-то позвонил, кто-то с ним поговорил, да. Особенно если очень быстро перешли к угрозам, да?
1: Да.
0: Как понять, что ребенка обрабатывают?
1: Меняется поведение. У нас всегда поведение является фактором изменения нашего состояния. Даже если его не обрабатывать, даже если он попал в сложную, допустим, буллинг-историю в школе, у него все равно поменяется поведение. То есть это должны быть устойчивые поведенческие изменения. Не разово. Он может прийти сегодня из школы возбужденным, там, да, нервничать, начать что-то там рассказывать, и вам кажется, все, его там, значит, булят. Нет. Он попал под какую-то отдельную, единственную ситуацию, которая его возмутила. Но она разовая. Вот если устойчиво каждый день возбуждение, каждый день рваная куртка, потерянный рюкзак, еще что-то, значит, вот фактор пошел. Ребенок, который, поведение которого меняется кардинально, он может быть либо замкнутым, сразу уходит в замкнутое состояние, либо, как ни странно, очень открытым. И он как будто тебе рассказывает про жизнь в школе. Но как будто не так, как обычно это делается. Это громко, это эмоционально.
0: Как будто какой-то театр.
1: Театр, он играет. Он показывает, что там происходит, как учительница себя ведет. То есть он вот за этими внешними вещами начинает скрывать то, что он не был в школе. Да? То есть он вам проиграл ее, но в школу-то он не пришел. Он в этот момент находился где-то там, да, переписывался с кем-то встречался, куда-то ходил. То есть он вам рассказывает так, чтобы вы поверили в красочность его событий. И вот если до этого, раньше, он вам говорил, все нормально, хорошо, все в порядке, и тут вдруг начал рассказывать прям театр одного актера, ну задумайтесь, что происходит. Да? Обратите внимание. Есть дети, которые третий момент, да, то есть вот замкнулись, открылись, а третий момент – это ребенок, который как будто бы не поменялось поведение. Все то же самое. Он не пытается привлечь внимание, он не уходит от вашей коммуникации. Но он вам говорит, а вот вчера с Петей там, или с Васей, вот он пошел вот туда-то, ему там позвонил тот-то. Вот что он должен был сделать? Он вам уже все показал, что он сейчас делал, где он был и с кем он разговаривает. Как только ребенок
0: это как начинает... у женщин про одну мою подругу, да?
1: Одна моя подруга. Вот как только пошел разговор про одного моего друга, с которым что-то происходит, это просто сигнал, это крик о помощи ребенка. Это крик. Он вам уже все рассказал, что надо. Как только он вам рассказывает про других детей, это чаще всего про себя. Чаще всего. Поэтому здесь надо не пугаться, не кричать, что с тобой произошло, кто тебя там это, да, вот я понимаю, что ты про себя, но нет, ну это неправильная история.
0: А как правильно?
1: Правильная история, но раз Петя попал в такую ситуацию, я бы на его месте сделала бы вот так-то. Да? И я ему рассказываю, что надо сделать. Но подошла бы к маме. Если он не может подойти к

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Сделала бы вот так-то. Да? И я ему рассказываю, что надо сделать. Но подошла бы к маме. Если он не может подойти к маме, найди взрослого, которому ты доверяешь. Любого взрослого. Это может быть соседка, да, вообще в доме. Да, это может быть человек, с которым ты каждое утро здороваешься, не знаешь, как его зовут, но ты его знаешь, вот ты его визуально понимаешь. Подойди, скажи, я нахожусь в опасности. Помогите мне, да? Но, как правило, любой взрослый откликнется. Да, взрослые более конструктивны и более, ну, как бы, да, мыслят рациональнее. Они быстрее включатся. Вот первое, дать механизм, как делать. Да. Второе, что обязательно надо поговорить. Обязательно. Когда мы думаем, что мама будет ругаться, это мы так думаем, что мама будет ругаться. А мама по-другому себя поведет. И вот мама должна ему сказать, как я себя поведу. Если ты мне расскажешь, или, да, вот я бы зная Петину маму, я точно знаю, что если бы он ей рассказал, она бы не стала так себя вести. Да? То есть я как бы модель показываю, что мама может сделать. Да? Или финальный вариант, я рассказываю. Если ты не можешь обратиться к взрослому, ты не можешь рассказать маме, боишься, подойди к любому учреждению, связанному с защитой прав человека. Да? Это может быть МВД, Росгвардия, ФСБ, любое учреждение, которое любому человеку в форме. Вот человек в форме – это твоя защита. И он, ребенок, это должен понимать. Потому что там ты точно будешь в безопасности. Но не все идут. Очень боятся.
4: Да и не все родители посоветуют.
3: Не все родители посоветуют. К любой машине можно подойти, Росгвардия, не знаю, там, патрулируемой службы, да? То есть к любой машине можно подойти и сказать, я нахожусь в опасности, помогите. Ни один человек в форме тебе не откажет никогда. Никогда. Но ребенок не делает этого. Потому что, ну, по ряду причин, чаще всего из-за страха. Что если я сейчас подойду к ним, это будет первая история того, что я попаду в ситуацию. Он просто не знает, что если я знаю о преступлении и говорю о нем, то я снимаю с себя всю ответственность. Ну, не то, что ответственность, да, я не несу ответственность. То есть я не подвергаюсь уголовному преследованию. И вот этот ребенок про это точно не знает.
4: И подросткам надо об этом обязательно рассказывать, потому что подростки уже способны понять, что такое уголовное преступление и что такое
3: ответственность. И какие последствия могут быть, да. И это очень важно говорить. Но мы об этом не говорим, потому что кажется, что я уже покатился, я уже остановиться не могу. Поэтому что это?
4: Меня же накажут.
3: Меня же и накажут. Тебя в любом случае накажут. В любом случае. То есть мы совершаем действия.
4: Чем раньше ты остановишься, тем меньше будет наказание.
3: Тем меньше наказание. Потому что человек боится наказания, и совершает действие, за которое будет наказание. Ну, абсурд ситуации, да? Но, тем не менее, мы даже об этом не думаем. Что я боюсь, что мама будет ругать из-за того, что я общаюсь с незнакомым, и я совершаю действие, за которое мне грозит пожизненное заключение. Ну, вот, да, вот на чашу весов положи и взвесь вообще, что первостепенно отругают тебя, или ты будешь сидеть всю свою жизнь. Мы не включаем рационализм. Ребенок не понимает этого.
4: Но, наверное, здесь мы должны немножко предупредить родителей, что не надо сразу так пугаться, и что изменения в поведении вашего подростка это не обязательно не критическая ситуация. То есть надо как-то трезво к этому подходить, сразу не впадать в панику.
3: Но это безусловно, просто это в принципе подростковый возраст. Если мы знаем, что у ребенка есть скачкообразные изменения поведения, если он прыгающий эмоционально, да, то есть у него гормональная история,

0: вы знаете своего ребенка, наблюдаете за ним, понимаете, что сейчас, ну, прям это прям острая проблема. Очень многие родители говорят, я прям чувствовала, что-то происходит. Да, они не могут это объяснить рационально. Но вот есть какое-то предчувствие, что что-то происходит. Ну, почему вы с ним не поговорили? Да? И потом дальше, ну, и сам же вопрос у родителей, а почему я к нему не подошел? Поэтому, конечно, мы не пугаемся, но мы должны иметь в виду, предупреждать.
1: Но в любом случае, да, поговорить надо.
0: Поговорить надо, всегда. Возможно, это просто будет легкая какая-то история, снимется напряжение и у ребенка, и у вас. А возможно, что нет.
1: А есть какие-то еще признаки, которые вот не эмоциональные, mm-hmm. а такие, некие действия, которые появляются в жизни ребенка?
0: Конечно. Он выносит вещи из дома. Появляются новые друзья. У него появляются деньги. У него могут появиться предметы. То есть он не выносит из дома, а вносит в дом. Причем дорогие какие-то предметы. Одежду. Да? А, причем это каждый раз может быть связано с тем, что дали поносить, выбросил, там, да, ему купили новый, мне отдал. То есть он знает, чем отговориться. И вот эта история, это тоже про это, что надо обязательно об этом как бы задуматься, да, что с ребенком что-то происходит. Ну и все, что касается обучения. Вот как только поехала успеваемость, причем она... Вы точно знаете, что она не может съехать, потому что у нас есть репетиторы, а ребенок, оказывается, к репетиторам не ходит, а деньги куда-то тратит. Да, то есть он у вас берет деньги, но они куда-то уходят. И потом вдруг репетитор, да, ну, вы приносите там какую-то записку от вас или смс приходит от вас, да, и он как бы верит, что это от вас.

0: начинается с простого. Помыл посуду, помыл. Сам не помыл, да, ой, забыл. Это как будто бы для подростка нормально. Но если история про то, что я тебе давала столько там денег, да, и где они, у меня их украли, это тоже про обман, который регулярный. То есть у него не крадут эти деньги, он просто их куда-то уходит они. Да, и это вот как раз сигнал к тому, что надо на эти моменты тоже обращать внимание.
1: Угу. Ну, тут у нас снова аналогичный вопрос, я такой уже задавала похожий, да, но мы его сейчас повторим, можно коротенько. Что могут сделать родители, чтобы ребенок был подготовлен к общению с недоброжелателями, чтобы он мог им противостоять?
0: Ребенок не будет им противостоять, это сразу могу сказать. Угу. Не будет, потому что у любого ребенка есть модель поведения взрослого. Взрослый с незнакомыми людьми общается. Этого уже достаточно, чтобы ребенок понимал, что с незнакомыми можно общаться. Мы не можем, да, изолировать себя от социума, да, мы можем показать модель, как общаться. Что мы не идем с человеком, а мы останавливаемся и подсказываем. То есть мы можем подсказать, но мы не переходим границу личностной коммуникации. Да? То есть мы держим границу во взаимодействии. Мы доброжелательны, но мы держим ограничения. Мы не ведем человека за руку куда-то, да? Мы не уходим с ним. Мы на месте показываем, куда, и да, вот показываем, как ему пройти что-то, если он к нам обратился за помощью. Если человек там просит какие-то... У тебя что-то просит, ты же все равно останавливаешься с ребенком и пытаешься что-то рассказать. Поэтому ребенок точно видит, что общаться можно. Другое дело, модель как. И вот здесь очень важно, да, что ребенок, подросток, должен понимать, если к вам обращается взрослый за помощью, никогда взрослый к ребенку за помощью не обращается. Это первая история. Если он говорит, я не могу добраться до дома, помоги мне. Хорошо, я могу вызвать тебе такси, позвонить маме, да, позвонить в службу спасения, то есть дать ему модель, куда я могу звонить в случае помощи незнакомому взрослому человеку.
1: Вот но не должен... идти с ним.
0: Никогда. Да, потому что ты можешь два шага в сторону отойти, ты уходишь из-под камер наблюдения в слепую зону, и слепую зону вычисляется мгновенно, ты попадаешь в машину, да, или еще куда-то, все. Дальше дороги обратно у тебя может не быть. Поэтому здесь нужно четко понимать, да, какая модель помощи мной может быть оказана, и кому я звоню в случае необходимости. Если я попал в незнакомую ситуацию, куда я обращаюсь, как я общаюсь со взрослыми людьми на улице? Не просто помогите мне, помогите мне, помогите мне, да, или вот ко всем подряд тыкаюсь, да. Ты должен выбрать человека. И вот эта модель выбора зависит от взрослого. Кого я выбираю? Я могу выбрать женщину с ребенком, я могу выбрать своего сверстника, что важнее на самом деле выбрать своего сверстника. Я могу выбрать человека в форме, и я могу выбрать человека, который не спешит, но идет, не ходит вокруг меня, а просто идет куда-то по делу, но не спешит. Если человек спешит, к нему подходить бесполезно. Он не окажет тебе помощь. Да, поэтому это важный момент, когда ребенок должен понимать, что с моей стороны может быть, да, связано с помощью. Ну и, наверное, это вот базовые такие истории коммуникации.
1: То есть... Ну, это дело, наверное, не одного раза. Не когда мы посадили ребенка и сказали ему, а это когда мы прям подаем систематический пример.
0: Мы вообще не можем об этом говорить, потому что если мы подростку начинаем что-то говорить, мы начинаем его раздражать своей речью и своими правилами. Эти правила формируются с детства. Модель формируется с детства и становится автоматизированным действием. И заложить в ребенка модель поведения, как ни странно, можно только в дошкольном возрасте. Только. Закрепить эту модель поведения мы можем до 10 лет. После 10 лет вы никакую новую модель поведения не сформируете, потому что у ребенка развивается эмоционально-волевая сфера. А под эмоциями они связаны никак с контролем поведения, они не держатся. Это такая особенность нашей психики. Поэтому, к сожалению, в подростковом возрасте вы можете сказать ребенку, так нельзя делать. Он скажет, конечно. И именно так он сделает, не потому что он вас не услышал, а потому что у него заложена модель поведения в дошкольном возрасте делать вот так.
1: А в дошкольном возрасте ведь мы сами, родители, все и закладываем.
0: Естественно. Мы больше этого. Мы показываем ребенку так, как не надо делать. Потому что нам кажется, что ребенок-дошкольник нас не считывает, не запоминает, не формируется. То есть я ему сказал, нельзя, ну, элементарно там, да, бросать мусор. И сам бросил. Но он маленький, что он запомнил?
1: Он запомнил, он как раз вы запомнил, бросили.
0: Как он, именно это он и запомнил. Причем очень многие родители говорят, он делает только плохое.

0: Да ладно. А вы как делаете? Только хорошее? Он же берет те модели, которые ты говоришь нельзя и делаешь. Но если нельзя и делаешь, то я тоже хочу сделать. И это становится моделью поведения. Поэтому, естественно, что ребенку, когда вы ему говорите, нельзя идти с незнакомыми, сами берете, да, и куда-то ведете человека, непонятно. То есть вот это разрушение, да, можно, нельзя, и почему можно маме, а мне нельзя, это вот как раз и является такой вилкой, когда ты не понимаешь, как себя вести. И тогда я веду так, как делает мама. Все. Поэтому это элементарные действия. Когда, знаете, есть ситуация, когда, допустим, пожилые люди... Ну вот ребенок живет дома, у него есть среднее поколение, да, и пожилое поколение. Вместе они живут. И когда ребенку говорят, дверь незнакомым людям нельзя открывать, маленький, он знает, но есть бабушка, которой неудобно не открыть незнакомому человеку дверь. Не потому, что она не понимает. Она говорит, как я буду с ним разговаривать из-за двери, это же неудобно. Человек пришел к нам, надо открыть, надо с ним поговорить. Молодец. Все, да, ребенок взял модель поведения. Поэтому здесь, конечно, вот эта история, как нужно себя вести, либо нужно контролировать себя всегда, взрослому человеку, да, либо показывать ребенку визуальный контент, как себя вести. Если вы не можете себя контролировать, дайте ему хороший визуальный контент. Что может быть с тобой? Это могут быть фильмы, это может быть видео какое-то, да, это могут быть социальная реклама, которая сейчас хорошо очень в транспорте играет, да, куда можно, куда нельзя, да, какие-то знаки. То есть вот эти визуальные истории, которые все время у тебя перед глазами, они запоминаются, и ты вдруг начинаешь действовать так, как было на картинке, потому что визуальный образ, если не заложен поведенческий, то визуальный образ, он намного интереснее, он быстрее всплывает, нежели то, что вы ему сказали. Поэтому лучше покажите и повесьте картинку, если не можете договориться с ребенком, ну, вербально.
1: Угу. А какие вообще чаще всего допускают родители ошибки вот с детьми, которые попадают под влияние вербовщиков?
0: Первая базовая история – мы начинаем кричать. Раз мы начали кричать, ребенок еще больше пугается. Да, вот этот вот крик взрослого – это крик от бессилия прежде всего. И ребенок, конечно, теряется и замыкается еще больше. Он перестает с вами вообще выходить на связь, да, и что-то вам рассказывать. Второе – это серьезная система ограничений и наказаний, которые родитель начинает использовать. А мы помним, да, чем больше границ и наказаний, тем больше есть шансов уйти туда, где мне все это можно. Да, то есть должна быть рациональная система наказаний, когда ты поступок произошел, да, я последователен, я сказал нельзя, значит, так и будет. Но при этом нет такого, что ты сейчас выходишь за стола, три дня не ешь, условно говоря, там, да. Ну, что это за история, да? То есть, или это не твоя квартира, уходи, собирай вещи. И очень много случаев, когда ребенок там 7-8 лет, да, его выгоняют из дома, потому что мама там, да, расстроилась. Он что-то сделал не то, что хотела мама. И он реально понимает, что его сейчас выгонят из дома. Ну, зачем же я буду рассказывать? Это типичная ошибка, да, в ранней стадии, когда ребенок еще маленький, мы начинаем вот эти вот модели показывать, как мама может себя повести, если я что-то плохое сделаю. Или третий вариант, вообще самый крутой, когда мы ребенка лишаем коммуникации. Мама замолкает. Ребенок совершил какое-то действие, и мама замолчала. Или папа замолчал. Да?
1: Слушайте, ну ведь правда родители так делают?
0: Конечно. Я вам больше скажу. Почти все дети, у которых родители замолкают, у меня, ну, огромная практика, да, с подростками тем более. И каждый подросток, у которого так поступают родители, я каждый раз его спрашиваю, ты переживаешь, что мама молчит или папа молчит? И он говорит, раньше переживал, а сейчас я боюсь, что она со мной заговорит. Хорошо, что молчит. Тогда не пристает с указаниями, с распоряжениями, с командами. Перестает манипулировать. Да? То есть ребенок уже ждет, чтобы мама замолчала.
1: Он может и спровоцировать эту ситуацию.
0: Он так и делает.
1: Сам выступить в роли манипулятора.
0: Конечно.
1: И когда он хочет, чтобы с ним не разговаривали, да, добиться, чтобы с ним,
0: не разговаривали. И он попадает в ситуацию вакуума, тишины. Но вот для тех детей, которые переживают, что замолчала мама, вот это группа риска. Это люди, которые не знают, что надо сделать, и тогда они там готовы купить что-то маме, покупают любовь, да, внимание, коммуникацию. Тогда ему нужны деньги, да, или что-то подарить нужно, или прославиться, чтобы обо мне говорили. И мама тогда будет гордая и начнет со мной разговаривать.

0: разговаривать. Да, то есть вот эта модель замолчать, она просто для многих, я просто хочу развеять, да, для родителей, что это не работающая система, только по одной простой причине, что ребенок либо хочет, чтобы вы замолчали, либо он нуждается в вашей коммуникации, и тогда он гораздо быстрее пойдет на противоправные действия, чтобы получить эту коммуникацию.
1: Каждый родитель желает знать.
2: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашей гостьей, кандидатом педагогических наук, практическим психологом, доцентом Института психологии и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета Юлией Челышевой. И продолжим разговор о том, как помочь ребенку, если выяснилось, что он попал под влияние куратора из деструктивной организации. Каких ошибок важно избежать, чтобы помочь ему, а не загнать еще глубже в угол? И какой должна быть профилактика повторного попадания в подобную ситуацию? На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, берегите себя и своих детей. Всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.

0: Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

спят.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Тихо, дети спят.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Самых сладких снов. Тихо, дети спят.